0: Несмотря на это обстоятельство, когда любая ничтожная провинность могла стоить нового срока, он был единственным десятником, который никогда не присмыкался перед начальством, а иногда мог даже отстоять нужного ему работягу. Главное, он не давал поблажек уголовникам. Больше того, пресекал всякие их попытки выезжать на притесняемых ими безответных мужиках. А такие безответные здесь были, и не так уж и мало. Раздавленные обрушившейся на них бедой, они не понимали, что с ними происходит, боялись всего и вся, и безропотно подчинялись любому давлению. Ко всему прочему, на участке Сломского было меньше всего несчастных случаев и нарушений режима. А что касается всякой бумажной волокиты, то тут ему вообще не было равных. Собственно, каждый отчетный период он негласно возглавлял в конторе весь производственно-технический отдел. Был он убежденным атеистом, и когда впервые случилось услышать на Деляне рассуждения Адама о смысле жизни, заинтересовался и присел рядом с другими зэками. Было это во время перекура. Вместе с ним присоединился к разговору и его закадычный друг, лагерный художник Сева Белов. В беседу Аркадий не вступал, но видно было, что воспринимает все рассуждения о Боге с легкой иронией. Наконец не выдержал, встал, сокрушенно качая головой. «Эх, российская ты простота!» – похлопал он Адама по плечу. Ему плюй в глаза, говорит, что Божья роса. И, обращаясь больше к Белову, чем к остальным слушателям, пустился в рассуждения. «Все это, брат, мы уже проходили. Почему-то думала, что у нас давно уже покончено с религией, а нет. Ну, видел покорных, готовых подставить шею под любое ярмо, но чтобы вот таких, безнадежно услужливых. Это как же у тебя с Христом выходит, а?» Теперь он взглянул на Адама. «Тебя, значит, по морде, а ты им, нате, пожалуйте, не изволите ли еще и по шее, или как там у тебя, по другой щеке пройтись? Так что ли?» «Не, тут ты, брат, перемудрил, сильно перемудрил». «Перемудрил, да еще как», — поддержал его Сева. «Хуже всего, что такие вот начетчики учат людей присмыкаться перед силой. Вот урки и верховодят ими. Наслушается зэк таких идей и боится в свою же защиту даже пальцем шевельнуть». И этот говорил отвлеченно, с видом превосходства, вроде как никого рядом, кроме их двоих, Сосломских, и не было. Потом насмешливо обернулся к Адаму. «Что ж ты, Петька, Ванькин брат, людей своими нравоучениями с толку сбиваешь? Ну, нравится тебе то ярмо таскать, таскай. Другим-то оно зачем?» «А разве я говорил про любое ярмо?» — вопросом остановил его Адам, как бы не замечая прозвище. Сам же ответил: «Нет, я говорил про ярмо Христа, про его иго. Иго, браток, как ярмо, чем бы оно ни было, всегда остается только игом и ярмом». Снова отечески похлопал его по плечу Сломский. «И годиться оно может только людям слабым, готовым его носить. Потому и вера ваша для слабаков». «Ну что ж, справедливо», — неожиданно для всех согласился Адам. «Вера нужна людям слабым. Христос и правда помогает слабым и отчаявшимся, тем, которые признали себя немощными и грешниками. Но в этом-то и величие веры. Вряд ли она нужна людям, считающим себя сильными. Сильные ведь не нуждаются в дополнительном источнике силы. Вот вы, несомненно, сильный человек, не так ли?» — обратился он к Сломскому. «И вы, Сева». Друзья иронично переглянулись. «Смею так думать», — проронил Сломский. «Или у тебя есть причины сомневаться?» «Нисколько. Я даже не сомневаюсь, что как человек сильный, вы не нуждаетесь в чьей-либо помощи. Но здесь большинство из нас чувствует себя слабыми. Только вслух не всякий готов это признать. Мы обременены страданиями и ежедневным ожиданием смерти. Мы слабы не только физически, но и духовно. А упасть духом намного страшнее, чем ослабеть плотью. И я один из тех, кто однажды почувствовал это и признал себя слабым. Познав же это, смог найти силу в вере в Иисуса. Скажите, если бы вы смогли выделять из своей силы другим, более слабым людям, считали бы ли вы это для них игом?» «Эх, ты куда хватил?» – покачал головой Сломский. «К твоему сведению, это я и стараюсь делать. Но если я выделяю кому-то из своей силы, то это называется помощью, и она зрима. Человек ее чувствует, он может это пощупать. Я не уговариваю слабого раболепствовать перед насильником, а призываю дать сдачи. Это не иго. Все остальное иго, ярмо, как хочешь назови, пусть даже от Христа. Но ваша помощь временна. А у Христа постоянно? Ха, постоянное иго. Ужас. Что может быть тяжелее постоянного ярма? В том-то и дело, просиял Адам, в том-то и дело, что нет ничего легче бремени Христа. И заторопился, словно испугавшись, что его не дослушают. Слушайте, что сам Христос говорит. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вдумайтесь в эти слова и узнайте, что сам Бог смирен сердцем. Там, где есть смиренное сердце, разве можно ожидать зла, даже если оно у человека? А здесь сам Бог. Разве это не чудо, что Он предлагает покой нашим душам? Разве есть хоть какая-то разумная альтернатива этому? Друзья, собравшиеся уходить, многозначительно переглянулись. «Вон ты куда!» – медленно пропел несколько ошеломленный вдохновением Адам Осломский. «Альтернативы захотел? Ну что ж, давай, спустимся тогда с небес на землю. У тебя ни разу еще не отбирали твою пайку? Нет? Вот когда отберут, а по твоей теории ты должен будешь предложить еще кое-что имеющееся у тебя, тогда и пусть только попробуют», – пробубнил вдруг молчавший все это время Яков и передернул плечами. Такое неожиданное заступничество вызвало оживленное веселье и сняло ненужное напряжение. Занятно было услышать угрозу от этого угрюмого увольня, из которого и слова-то другой раз не вытянешь. К тому же слыл он мужиком трусоватым. «Вот видишь, — улыбнулся я Аркадий, — вот тебе и альтернатива, а ты говоришь Бог, Бога во всем благодари. Да с таким телохранителем оно тебе, конечно, и не страшно, вылитый Геракл». Смешался Яков от своей опрометчивости, смотрит виновато на Адама, что, дескать, прости великодушно за глупость нечаянную, кажется ему, что навредил он другу. Адам же, наоборот, смотрит с хитрым прищуром на Сломского. «Если и случится ему защитить меня, так почем знать, что не от Бога это?» «Ну а как не погодится рядом твой защитник?» — вопросом на вопрос давил десятник. «Да отберут, да еще наподдают, а? Будешь благодарить своего Бога? Ты ведь вроде рад благодарить его за все, что бы ни случилось». Никто из них и думать не думал, что эти его предположения очень скоро сбудутся, один к одному. «Буду», — совершенно серьезно ответил Адам, и никто не усомнился в его искренности. «Потому что все, что от него исходит, все идет нам на пользу, на благо. Так и сказано, любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Видите, снова благо. А если все, то значит и это плохое, а не только хорошее, что нам кажется к душе. Ну да, когда нам везет, когда сбываются самые радужные мечты, то даже атеисты говорят, это должно быть от Бога. Так ведь? Хоть и машинально, но говорите же. А если чуть что не так, то Бога нету. Да, интересные твои рассуждения. Ну, заходи как-нибудь к нам. Знаешь куда? Заходи, побеседуем. Подал руку на прощание Аркадий. «Принимаю», – просто сказал Адам, не увидев в приглашении ничего необычного. Яков же почувствовал гордость за друга. Быть приглашенным на беседу с уважаемым зэком, да еще с таким образованным, как этот десятник, это уже кое-что дозначит. Осломский огляделся, прикинул что-то в уме. «Телохранителя бери с собой», – добавил шутливо. «Как его зовут-то? Яков?» «Ну, Геракл ему больше подходит». На том и расстались.
1: Продолжение следует.

Всякая неправда есть грех. 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих. «Добро пожаловать в ад!» — заявила веселая особа, высовывая свой нос из табачного дыма. «Большое спасибо!» — глупо ответил я, желая сказать что-нибудь приятное. Так началась моя жизнь в общежитии для медперсонала. Участвуя поначалу в заседаниях на полу общего коридора, я впервые начал серьезно размышлять об одной из 10 заповедей. Задумывались ли вы когда-нибудь над заповедью «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»? Речь пойдет именно о ней. Если эта заповедь относится только к свидетельству на суде, то она сильно не похожа на все остальные отчужденностью от практики. Ведь как часто случается быть свидетелем в суде? Мне думается, Бог имеет в виду не только показания на суде, но и повседневные толки. Разве бывают дни, когда мы не говорим, не свидетельствуем о ближних? Обычно все происходит без парадных процессий, мимолетом, за чашечкой чая. Любопытство без достаточной информации рождает гипотезы, предположения, которые из старых уст звучат уже непреложным фактом. Новость подхватывают другие люди, дополняют, искажают, несут дальше. Иногда не успеваешь оглянуться, как из моськи вырастает слон, сожравший на завтрак крылова. Любая сплетня, даже небольшая, подобно снежному кому, несущемуся с горы, он летит, растет и на глазах становится лавиной. Сплетни размножаются быстрее бактерий. Из одной молниеносно появляются две, из двух четыре и так дальше. Сплетни даже быстрее убегающих от смерти. В Библии есть история об Авессаломе, который, решив отомстить своему брату Амнону, пригласил всех братьев на пир. Амнон был убит. Видя убийство, остальные братья бросились бежать. Когда же, цитата, «они были еще на пути», дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей. Вторая книга Царств, 13 глава, 30 стих. Слух об их смерти опередил возвращение самих сыновей царских. Получив неверную весть, царь разодрал одежды свои и повергся на землю. Такие новости могут кончиться инфарктом. К счастью, ложную весть исправили. Ах, сколько горя и слез причиняют сплетни. Еще очень важно осознавать невозвратимость сказанных слов. Родион Березов написал замечательное стихотворение под названием «Пух над городом». В нем рассказывается о женщине, накормившей священника борщом и пустившей после этого сплетню, будто он положил в суп много сметаны. Сплетню быстро подхватили, и священника стали называть сметанником. Позже, осознав свою вину, женщина попросила у священника прощения. Он простил ее, но пожелал только, чтобы женщина принесла ему ощипанного петуха, что она с радостью сделала. Однако затем священник попросил ее принести также все петушиные перышки и пух. Понятно, что просьба неисполнимая, ибо пух и перья разлетелись по всему городу, так и пущенные в мир сплетни. Их не собрать назад. Теперь поразмышляем еще о лжесвидетельстве на суде. Ведь возможно, что сегодня или завтра нам придется предстать перед судом в роли свидетеля. Как часто обман стоил невинным людям свободы или жизни. Цитата. «Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего». Книга Притч, 25 глава, 18 стих. Вспомните Навуфея, Стефана, Павла, Христа. Чтобы предать их смерти, выдвигались ложные показания. Пытаясь придать обвинению больше весомости, клеветали двояко. А именно, во-первых, это было богохульство, и во-вторых, мятеж против государственной власти. Только

0: Словом Божиим и в три дня создать его. Евангелие от Матфея, 26 глава, 61 стих. А перед Пилатом клеветали совсем другое, цитата. Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесаря, называя себя Христом Царем. Евангелие Луки, 23 глава, 2 стих. Впрочем, не будем вдаваться в юриспруденцию. Факт есть факт. Всякая неправда есть грех. Во избежание ошибки суду нужно выслушать отдельно несколько свидетелей. Такое предписание было дано еще Моисею. А как часто мы начинаем рассуждать о деле, выслушав только одну сторону. Не каждый может сказать подобно Иоанну, цитата, «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. Многие ничего не видели, а только пересказывают выдумки тех, кто сами не были очевидцами событий. К сожалению, рисовать темными красками принято палачей, а не клеветников. Хотя лично мне войны и стязатели так же противны, как и свора подлых обманщиков. Бог ненавидит неправду. Цитата. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного. Оба мерзость пред Господом». Книга Притч, 17 глава, 15 стих. «Ибо такие люди сеют раздор и издеваются над судом». Но помните, цитата, «Же свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет». Книга Притч, 19 глава, 9 стих. Даже в современном законодательстве усмотрено наказание за ложные показания. Христос не одобрял побивание камнями. Можно сказать, аннулировал. Но требования по отношению к сказанному слову повысил. Он сказал, цитата, «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стих.
1: Олег Меркель.

Резонанс. Крики под копирку. Забытый алтарь номер 134. 7 лет по тюрьмам. Виктор, мое имя. Кто-то выписал мне вашу газету, и я благодарен за это Господу. Знаком с газетой давно, читал в разных местах Белоруссии и Германии. А теперь получаю ее. Несу служение по тюрьмам с 1993 года. Общаюсь с людьми, там находящимися, и веду обширную переписку. Разные письма, конечно, но в целом я бы поделил их всего лишь на 2 категории. Искренние, простые, порой не очень, и 2-я категория – потребительские. Потребительское отношение к христианам мы должны выравнивать естественным способом, то есть называть вещи своими именами. Хочу только одну мысль выразить. Я рад был прочитать такой ответ. Евреи в пустыне искали Иисуса. И он подчеркнул это особо, потому что они ели и насытились. Есть контингент людей, которые считают, что христиане овцы, то есть смиренные и безотказные. Ими можно беззастенчиво пользоваться. Считаю правильным, что вы открыто говорите о потребителях. Я же делаю так. Рассказываю им о Божьем плане спасения и высылаю в Евангелие. Почти никогда от таких мнений приходят ответы. Хорошо знаю этих людей. Они одинаковы хоть в латвийских, хоть в украинских, хоть в сибирских тюрьмах. Сам я уверовал в 1990 году на свободе с 1993. Тогда же и принял крещение. Тружусь в церкви на Прокатной в Новосибирске. Много в нашей церкви братьев, есть и сестры из тех мест. Люблю этих людей, дорогие они мне, потому что с них толк есть, когда они приходят к Господу. Женат, жена христианка, 6 детей. Уверовал через узников, которые отбывали свой срок за проповедь Слова Божьего. Сидел в одно время с Батуриным Николаем Георгиевичем, модным Александром Ивановичем. Последний срок с 1985 по 1993 годы встретил еще одного служителя Божьего, Крекера Корнея Корнеевича. От него и услышал о Божьем плане спасения, который покорил мое сердце. Вам в пожелание, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 1 Тимофея 3:13. Виктор Лесков, Новосибирск, Россия.

всегда самое дорогое. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. 2 Фессалоникийцам 3:5. Сегодня получила свежую газету и, как всегда, сначала пролистала ее. Только после этого я читаю. Но тут начала читать не как всегда сначала, а с конца. Привлекло название «Крики под копирку». Дважды перечитала последнюю страницу и решила тут же написать свое мнение. Но начну с нашей семьи. Знаете, мы в конце 2009 года сидели на нуле из-за того, что переезжали в другой город под самое Рождество. Пришлось переплачивать, да и ремонт делать в новой квартире. Муж работает за 180 километров. Дома неделями не бывает. Я с тремя детьми одна. На носу Рождество. Денег не только на подарки, но и на еду нет. За электричество тоже стянули приличную сумму прямо под Рождество. Я плачу, молюсь Богу. Прошу помочь. Детям в школу надо новые учебники, так как в новой школе другая программа. Что же делать? Дети просили на Рождество Плеймобиль, а это дорого. В своем отчаянии я просила Бога о помощи. Вдруг в дверь позвонили. И, открыв, я увидела двух женщин с благотворительного комитета. У них в руках были подарки для наших детей. Кто, как не Бог, привел их? Дети радовались простым подаркам. Это был альбом для раскрашивания и цветные карандаши, игра, машинка. Я плакала от того, что Бог знал о нашей нужде и помог. Еще женщины дали нам коробку с продуктами. Именно с теми, которые были нужны. Кто им сказал? Бог. Я не просила у Бога дорогую игрушку для детей. Не шла к людям и не писала в редакцию, чтобы прислали мне продукты. Я просила Бога о помощи, и Он помог. Дети тут же поблагодарили Господа за подарки. Может быть, кто-то не поверит, что в Германии можно сидеть на нуле или даже в минусе, но у нас так было. И мы очень благодарны Богу и людям, которые подарили детям радость на Рождество. «Мама, но тебе нет подарка», — сказал мой 7-летний сын. «Мне не нужно подарка. Главное, что вы счастливы», — ответила я. «И я могу приготовить вам обед. Никогда не забуду это Рождество». Но вернусь к статье в газете. Как можно просить о помощи, когда помощь не нужна? Или если помощь действительно нужна, то как можно ее выбирать, заказывать ее? Действительно нуждающийся будет рад любой коляске, любой одежде и любой копейке. Но чтобы просить $600, я не могу такое понять. Или, как написано во втором письме, нужно то и это, и именно от такой-то фирмы. Разве имеет значение фирма? И не слишком ли много, просит Евгений Д. Да и пропустит ли столько в тюрьму? Насколько мне известно, такое количество не пропустит. Или, может быть, его заставили просить столько всего другие? Может быть, есть возможность все это проверить? После землетрясения в Гаити появилось много различных фирм, принимающих деньги для помощи нуждающимся. Газеты предупреждали, чтобы люди не жертвовали деньги неизвестно кому. Не так ли и здесь получается? Я слышала проповедь на стих «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете» Песня Песней 2:15. Христианин должен опасаться таких лисиц. Это могут быть плохие привычки, грехи, неугодные Богу дела. Забытый алтарь – не благотворительная кампания, а духовная газета. Она заботится о душе человека, что намного важнее, чем забота о теле. И не должен никто обижаться, если алтарь не высылает денег или другой помощи. Лучше всего сначала помолиться об этом Господу. Он может все. И Он обещал, что никогда не оставит своих детей.
пришла мысль, имеет ли значение для Христа, какой фирмы мы покупаем мыло или зубную щетку или спортивный костюм? Должен ли христианин покупать всегда самое дорогое? Не считается ли это идолопоклонством, если я всегда покупаю самое дорогое? Спрашиваем ли мы Христа о Его воле, покупая ту или иную вещь? Помню, что читала в отрывном календарике об одной женщине, которая пришла к пастору и сказала: «Бог мне сказал, чтобы вы мне дали денег для нуждающихся». «Но Бог не сказал этого мне», — ответил пастор. Будем молиться, чтобы Бог помог нам разобраться, где и кому мы действительно должны помочь. А получая помощь, не будем забывать благодарить Бога и людей. Простите, обидеть никого не хотела. Просто жалко тех, кто эксплуатирует христианскую любовь. Елена С.

Алтарь за океаном. Пошел наш алтарь в Америке и Канаде, и не по рукам пошел, не по адресам, по сердцам. Это мы видим из почты, поступающей в новую редакцию «За океаном». Звонят, пишут нам новые члены нашей большой читательской семьи. Предлагают помощь в распространении газеты в США. Подписываются сами, подписывают своих дорогих. Пошла газета по новым адресам. Нет, не сама пошла, а Господь понес ее на своих пронзенных руках, располагая сердца, открывая пути, посылая свои благословения. Господи, какую же ответственность возложил Ты на нас, светить Твоим светом в сердца людские. Помоги нам в мирском бездорожье не потерять Твой путь, не уклониться от Твоей воли, не пожелать ничего своего в том труде, который Ты даруешь нам нести. Пойди впереди и не оставь нас своей милостью и мудростью. Аминь. Галина Вольф. И холодов боюсь. Я подписчица в первый раз. Познакомилась с алтарем так. Уфимцевой Люде присылает мама из Германии. Люда дала своей свекрови почитать несколько номеров, а я увидела и попросила почитать. Потом похвалилась сестре на Аляске. Та просит, а у меня их нет, а Люда дает только почитать, и надо вернуть. А самой мне выписывать трудно. Я глухая и английский язык не знаю, в германских деньгах тоже не понимаю. И тянулось все это больше полугода. И вот получила первый раз забытый алтарь и сестру. Но журнал «Сестра» не могу сейчас выписать, потому что зима и холодно, а я боюсь холода. А чтобы сделать перевод, надо идти в банк пешком. Если буду жива, то когда будет тепло, тогда смогу и сестру выписать, если здоровье еще будет. Мне ведь уже 83 года. Опросить людей? Я так много прошу, что уже людям в тягость. Извините и за ошибки, уже и плохо вижу. Надежда Маховски, Канада. Мой совет прост. В статье «Затянувшаяся капитуляция» в забытом алтаре номер 4 за 2009 год я, как христианин, пытался помочь отчаявшемуся заключенному Андрею Ларшину из Америки советом. Совет мой был прост и однозначен – покаяться. Одним письмом или там статьей человека не просто убедить в необходимости смирения перед Богом. Думаю, что постоянное чтение Священного Писания и в качестве живого примера искреннее свидетельство читателей-неписателей забытого алтаря в конце концов помогут Андрею осознать свое положение и найти выход из него. Молюсь за Андрея и прошу оформить для него годовую подписку на газету за мой счет. Если Ларшин подпиской уже обеспечен, то распорядитесь абонементом по своему усмотрению. Благодарю. Петер Браун, автор письма «Затянувшаяся капитуляция». Богатые мы. Я сестра в Господе Ева. Мне 76 лет, а моему мужу Василию Степановичу 79. Мы очень счастливы в Боге. Любим Господа, Его народ и церковь. Молимся, чтобы Господь готовил нас к встрече с Ним. Наши дети, четверо, и их дети, наши внуки, десятеро, все славят Господа. Мы имеем уже 3 правнуков. Вот такие мы богатые. Прошу подписать меня на журнал «Сестра». Я новый подписчик. Ева Федоренко, штат Пенсильвания. Я библиотекарь. В нашей церкви я отвечаю за библиотеку, так что вышлите мне ознакомительные экземпляры, я объявлю в церкви. Людмила Критина, штат Пенсильвания. И предыдущие тоже. Сегодня звонила вам о выписке газеты «Забытый алтарь».
Высылаю чек. Прошу выслать и два предыдущих номера газеты. Если возможно, то и все три. Конечно, если у вас сохранились за октябрь, ноябрь, декабрь. Буду очень рада и благодарна. Лариса Кондрашова, штат Калифорния. Пишем из Белоруссии. Мой муж выписывает газету «Наши дни» из Америки уже, наверное, 10 лет. Она нам нравится. Даем читать и другим, и неверующим тоже. А я бы хотела познакомиться с газетой «Забытый алтарь» и журналом «Сестра», если можно. Мария Ширяева, Беларусь. И в нашей Суламите. Случайно нам попал подписной купон на алтарь. Мы его размножим и положим в нашей большой церкви Суламита в городе Портланд. Да благословит Господь ваш труд и даст вам сил физических и здоровья, а самое главное – мудрости от Бога. Любовь Удалова, штат Орегон. Во все точки. Рада, что с Божьей помощью вы организовали в Америке филиал редакции «Забытого алтаря». Таким путем Слово Божье быстрее достигнет все точки земного шара. Прошу вас, как вы пишете, выслать мне пробные экземпляры газеты, и я раздам их людям, которые приходят в церковь. Мария Пеннер, Канада. Посылайте в Новосибирск. Выписываю алтарь в сибирский город Новосибирск для Пиникер Марии Эммануиловны. Она инвалид первой группы, богобоязненная, живет одна. Газету прочитает и отдаст в церковь. Все будут читать. Если есть вопросы, спросите у меня. Сестра Полина, США. В Украину и в Россию. Хочу оформить подписку на алтарь и прошу вас выслать по моему адресу 30 экземпляров газеты. Я распространю ее в церкви, а сама с радостью подписываю на алтарь еще 5 человек. Посылайте газету в Украину Николаю Буйнак, Нине Стрельцовой, Лидии Петрук, в Россию Людмиле Борисовой и Леониду Бахтий. Чек на необходимую для подписки сумму высылаю. Наталья Братулин, штат Флорида, от редакции. Спасибо, сестра Наталья, за поддержку. Конечно, пошлем алтарь и в Украину, и в Россию. Увидел в наших днях. В газете «Наши дни» узнал, что есть такая газета «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Хотелось бы подробно познакомиться с этими христианскими изданиями. Пожалуйста, вышлите мне ознакомительный номер газеты и журнала «Николай Середа», штат Пенсильвания. Мне уже 80. Прочитала у знакомых вашу газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Мне они очень понравились, и я себе выписала их. Выписываю и журнал «Сестра» моим невесткам, как подарок, на 2010 год. А меня простите за мой почерк, мне уже почти 80 лет. Плохо вижу, но читать люблю. И Библию, и газеты, и журналы духовные. Инна Протопопова, США.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Этими словами из Евангелия от Иоанна мы сердечно приветствуем вас, дорогой радиослушатель. Предлагаем вашему вниманию песню.

Что дает чтение Евангелия? На этот вопрос профессор Марцинковский ответил: «Оно приводит ко Христу, к живой вере, возрождает человека к новой жизни, в радости, силе и свободе. Об этом свидетельствует исторический и наш современный опыт. Предо мною проходит вереница русских студентов и студенток, мне лично знакомых», продолжает профессор Марцинковский в одной из своих книг, «которые были близки к самоубийству, к нравственному падению, которые искали веры и даже не искали ее, но жаждали правды, красоты, просто хотели быть лучшими. По их свидетельству, Слово Божие ответило им на их вопросы, укрепило их волю великими решениями, осветило путь к жизни, открыло бесконечные горизонты. С тех пор, как я верю во Христа, эти мертвые кости в нашем анатомическом институте стали живыми», — говорила студентка медицинского факультета, найдя через Евангелие смысл жизни и смысл своей медицинской науки.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Луки. В нашей прошлой передаче мы закончили разбор первой главы. Заключительная часть этой главы повествует о рождении Иоанна Крестителя и о радости, которая принесло его рождение родителям и друзьям. Сегодня мы приступим к разбору второй главы Евангелия от Луки. Прочитаем вначале содержание первых 20 стихов. Если у вас имеются Библии, то вы можете проследить чтение.
1: Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 20 стихи. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.
0: После пения Иван Петерс приступит к разбору прочитанного текста.

В 4 главе послания к Галатам апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Это хорошее вступление для нашего сегодняшнего разбора Евангелия от Луки. Основа его – первые 20 стихов 2 главы. Как мы знаем, они говорят о рождении Иисуса Христа. Что подразумевал Павел, говоря о полноте времени? Во-первых, конечно, то, что настало Богом назначенное время для воплощения Сына Его, Иисуса Христа. Прежде создания мира Бог уже установил эту дату, потому что Он всемогущий, всевидущ. Но эту полноту времени характеризовали и другие особенности. Политическое влияние Римской империи было положительно для распространения какой-либо новости. Занимая все берега Средиземного моря и распространяясь далеко за их пределы, римляне устранили границы и хранили мир в своих владениях. Соединял все покоренные Римом страны и общий греческий торговый язык. Как раз в это время Бог совершил величайшее дело в истории всего человечества. Послал Своего Сына в мир. Первые три стиха второй главы дают нам исторические данные о времени рождения Христа. Из них мы видим, что Лука, ничего не преувеличивая, но и ничего не отнимая, желал передать нам всю правду. О точной дате рождения Христа мы ничего не знаем. 25 декабря было назначено Западной Церковью только в 4 столетии. Восточная Церковь отмечает этот день 6 января. «В те дни», — говорит Лука, — и на этом ограничивается. Но он упоминает известные историкам имена — Август и Кверений. Август, действительное имя которого Гайус Юлиус Цезарь Октавиан, пришел к власти в 32-летнем возрасте. Это было в 31 году до нашей эры, что и подтверждают исчисления древних рукописей. Царствовал он 45 лет. В 4 году его власти ему присудили почетный титул Август. О правителе Кверении между комментаторами Библии можно заметить разногласия. Они даже утверждают, что Лука якобы сделал здесь ошибку. Но это мнение, на мой взгляд, недопустимо, потому что Лука, начиная свое Евангелие, говорит, что он тщательно исследовал все сначала. Такое мнение комментаторов исходит из данных, говорящих о том, что Кверений был назначен правителем в 6 году до нашей эры, а перепись проводилась в 8. Поэтому говорят они, что Лука здесь допустил ошибку. Переписи проводились в Римской империи каждые 14 лет, и первая из них была в 8 году до нашей эры. Комментатор Унгар в своем объяснении этого места утверждает, что новейшие археологические раскопки говорят о том, что Кверений был дважды поставлен правителем Сирии. Впервые он занимал этот пост как раз в 8 году до нашей эры, то есть в год первой переписи. Проводилась она для набора войск в римскую армию и для расчета налогов. Так как иудеи, однако, были освобождены от службы в армии, цель переписи здесь была сбор налогов. Это повеление царя Августа Бог использовал для исполнения пророчества о месте, в котором должен был родиться Спаситель Христос. Пророчество это мы читаем в 20 стихе 5 главы пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрата, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». И в 4 и 5 стихах 2 главы мы читаем, что Иосиф пришел с Марией Вифлеем, чтобы там записаться. 7 столетий наперед пророк Божий объявил это место, и оно сбылось. Вифлеем в это время насчитывал примерно 900 жителей. Большинство из них были земледельцы и пастухи. 130 километров разделяют Назарет от Вифлеема.
последние дни своей беременности Мария должна была совершить тяжелый путь. Это повествование Луки побуждает нас задуматься над тем, что даже до своего рождения Иисус был в среде уничижения, гонения и страдания. Даже в общем караван-сарае не нашлось места царю царей и господину господ. Здесь Марии настало время родить. И родила сына своего, первенца. Здесь важно отметить, что слово «первенец» переведено с греческого слова «прототокос». Это означает, что Иисус был не единственным сыном Марии, но первым. По многократному свидетельству Евангелия, Иисус имел еще 4 брата и несколько сестер. То, что для Иисуса не нашлось места в гостинице, как мы читаем в 7 стихе, символизирует всю его будущую жизнь на земле. Единственное место, которое он имел для себя, был крест. Кроме креста, ничего больше не принадлежало ему. Он искал доступа к сердцам людей, но не нашел его. В Откровении мы читаем, что он по сей день стоит у сердец людей и стучит. Но как тогда, он и сегодня многими отвергается. Но в то же самое время, когда на земле отвергается Сын Божий, в небе раздается величайшая хвала. Однако с первых дней своей жизни Иисус отказался от почести себе. Не вблизи яслей, а на поле, отвергнутым и презренным людьми-пастухам, является сон небесных ангелов, возвещающий о великом происшествии. Одно раввинское выражение того времени гласит так: «Нет в мире низшего класса людей, чем пастухи». И действительно, дорогие, нет для Бога глубины и низости, которую Он бы не наполнял. Проповедь о рождении Христа совершенно проста. Начинается она двумя словами: «Не бойтесь». Это было обращение ангела к пастухам, всем дискриминированным и угнетенным. Они могут быть ободрением и сегодня. Фарисеи ненавидели пастухов, потому что те не могли исполнять все их предписания о омытии рук и посуды, потому что работали

силы, но стал человеком, как мы. Нет момента в нашей жизни, который не испытал бы на себе Христос, будучи человеком. Он даже родился, как мы. И ангел говорит, Он рожден нам. Посмотрим в этот раз на рождественское происшествие без поэтического блеска, так часто отводящего нас от серьезного, трезвого и здравого размышления над яслями, в которых лежал Спаситель. Тот, которого не вмещают небеса небес, настолько ограничил себя, что мог быть положен в место, которое нам бы иначе даже не пришло на ум. Это место стало знаком, по которому пастухи должны были узнать младенца, как сказал им ангел. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. В Израиле был обычай, что при рождении ребенка вокруг дома собирались музыканты. И если младенец был мальчиком, они веселились и играли. Этого здесь не произошло. Никто даже не заботился о молодой чете в этот критический момент их жизни. Но с другой стороны мы видим, что место простых музыкантов заняли небесные. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. Во-первых, здесь ангелы славят Бога. Это добрая характеристика и всех принадлежащих Богу. Матерь Иисуса, начиная свой гимн хвалы Богу, в первую очередь произнесла «Величает душа моя Господа». Луки 1:46. Здесь ангелы славят Бога, прежде чем говорить о Его делах. И в 20 стихе мы читаем, что пастухи, увидев все, как ангел им сказал, тоже возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Во-вторых, на землю пришел мир. Христос позже сам сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Этот внутренний мир доступен теперь каждому человеку через Иисуса Христа. И, наконец, в-третьих, по причине пришествия Христа на землю люди нашли благоволение пред Богом. Сын Божий стал таким же, как и все люди. В Средневековье рассказывали об одном монархе в Европе. Его свита была часто перепугана его исчезновениями. Они знали, что их правитель переодевался в простую одежду и вмешивался на улицах в народ. Когда его попросили из-за опасности таких поступков их прекратить, он ответил, «Я не могу руководить моим народом, если я не знаю, как он живет и думает». Хоть Бог, дорогие, в этом не нуждался, ведь Он все равно знает нас и наши мысли. Он все же стал человеком и сам заплатил долг, который мы имеем у Него, умерев за наши грехи. Но все же радостно знать, как христианин, что Бог знает нашу жизнь, потому что Он сам жил и не брал себе больших привилегий, чем простой человек.

0: На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 56 по 59. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
0: После того, как Иисус сказал иудеям, что они не знают истинного Бога и что их набожность ложна и исходит от сатаны, Он намекнул им на свое вечное бытие. Перед людьми встал выбор – принять или отвергнуть Его. Он также открыл им свою божественность, приведя в пример Авраама, известного мужа веры. Этим Иисус указал на то, что Авраам жил с Богом и возрадовался воплощению Христа, и посему обещание Бога о том, что его семя будет благословением для всех народов, исполнилось. Но возмущенные иудеи сказали: «Как ты можешь говорить, что видел Авраама, жившего 2000 лет тому назад, когда ты еще молод? Твой разум, должно быть, помутился». Иисус смело ответил на это: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь», и добавил: «Истинно, истинно говорю вам», чтобы дать им понять, что он вечен, как и его отец. Ранее об этом же проповедовал Иоанн Креститель. Народ не понял и не принял эту истину, так как не верил, что человек вечен и может быть Богом. Они посчитали слова Христа ересью. В их глазах это было невозможным. И их сердца исполнились ненавистью. И, не дожидаясь вынесения ему какого-либо приговора, они взяли в руки камни, чтобы побить его. В этот момент Иисус скрылся от них. Хотя мы не знаем, как ему это удалось. Он вышел через ворота храма. Его час еще не настал. Молитва. Господь Иисус, мы славим Тебя. Ты вечный Бог, верный, истинный и исполненный любви. Ты не ищешь славы для себя, но чтишь одного Отца. Очисти нас от гордости, чтобы мы не впали в грех. Помоги нам прославлять имя нашего Отца на небесах и верой в Тебя получить вечную жизнь. Вопрос 65. Почему иудеи хотели побить Иисуса камнями? 2. Исцеление слепорожденного. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 1 по 41. А. Исцеление в субботу. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 1 по 12.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 5 стихи. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
0: Иисус не пытался убежать от тех, кто хотел побить его камнями. Уходя от них, он заметил человека, нуждавшегося в исцелении, и остановился. Его милующая любовь к людям поистине благословенна. Ученики тоже видели слепого, но не обратили на него внимания. Вместо этого они рассуждали о том, что могло стать причиной его слепоты. Люди в те времена думали, что болезнь посылалась Богом в наказание за чьи-то грехи. Иисус же не обвинил ни самого страдающего, ни его родителей. Напротив, он увидел в нем еще одну возможность для явления Божьих дел и не позволил никому судить его или философствовать о причине его слепоты. Он раскрыл ученикам цель Божьего плана – спасение и исцеление. «Больной будет исцелен», – сказал Иисус. Им двигала любовь, а не желание судить или наказывать. Сострадая слепому, он хотел исцелить его. В этом и проявляется искупительная любовь Иисуса. Он – Спаситель мира, желающий подарить людям вечную жизнь. Далее Иисус говорит: «Я творю дела не свои, и не своей силой, а силой пославшего Меня, дела во имя и по воле Его. Его дела – дела Божии». Иисус знал, что время близко и смерть рядом, но, несмотря на это, Он пожертвовал Своим временем и исцелил слепого. Он – свет миру, пожелавший подарить слепому свет жизни. Никто, кроме Христа, не может помочь страдающему человеку. Так давайте говорить нуждающимся людям о Господе и свидетельствовать о Нем. Тьма сгущается над нашим миром, и единственная надежда – Христос. Но кто приготовит путь Ему?
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, 6-7 стих. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
0: Иисус мог творить чудеса Своим властным словом, но в случае со слепым Он плюнул на землю, сделал брение, смешав слюну с землей, и помазал им глаза слепого. Он хотел, чтобы слепой почувствовал, что Христос дал ему что-то от своего тела. Иисус сострадал ему и для его исцеления не пожалел лучшего – частицы себя. Но слепой прозрел не сразу. Ему надлежало пойти в купальню Силаам, чтобы умыться там. Силаам означает «посланный». Исцеление слепого было символом прихода Христа ко всему народу. Люди слепы из-за своих грехов и преступлений. Они нуждаются в исцелении и спасении, которое может дать только Иисус, посланный Богом. Слепой выполнил то, что сказал ему Христос, доверившись его любви. Он послушался Христа, беспрекословно выполнив его поручение и сразу отправившись к купальне, где промыл глаза и обрел зрение. В тот же миг он увидел свои руки, воду, людей, солнце и небо. Прозревший смотрел на все с неописуемым восторгом и кричал: «Аллилуйя! Слава Богу!»
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 8 по 12 стихи. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: „Где он?“ Он отвечал: „Не знаю“».
0: Чудо не осталось незамеченным, потому что соседи исцеленного увидели его и были несказанно удивлены. Некоторые не верили, что перед ними стоял тот самый несчастный, который еще недавно спотыкался и передвигался с помощью других людей. Но он утверждал о себе, что был тем, кого они знали. Люди хотели знать, как он исцелился. Они не спрашивали о том, кто исцелил его. Прозревший немного знал о своем целителе, что его имя Иисус. Он ничего не знал о божественности Христа, но видел в нем просто человека, который сделал брение и помазал им его глаза, отправив к купальне, после чего он прозрел. Тогда один из членов религиозного совета спросил: «Где этот Иисус?» Исцеленный ответил: «Я не знаю, я был слеп и прозрел. Он не взял с меня денег и не ждал слов благодарности. Я пошел к источнику и теперь вижу. Я не знаю, кто он и где он теперь». Молитва. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты не прошел мимо слепого. Ты открыл ему глаза и сделал его примером для всех, кто был рожден во грехе. Даруй нам, Твой Святой Дух, чтобы мы могли видеть Твой свет и с радостью исповедовать Твое имя. Вопрос 66. Почему Иисус исцелил слепого от рождения человека?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Что такое приличие святых? Апостол Павел пишет,
2: чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.
1: 1 Тимофею 2, 9-10. 1 Коринфянам 11-13 написано.
3: Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?
1: Нет ничего нового в мире. Грех обнажает людей, соблазняет, разрушает чистоту, нравственность, разрушает семьи, оставляет детей сиротами, убивает души и особенно нападает на Церковь Иисуса Христа. Появилось много переводов Священного Писания, и некоторые места Библии, которые раздражают или не дают покоя, переводятся удобно или по-современному. Это относится и к мужской и женской одежде, украшениям, вину, увеселениям, свадебному танцу, ритуалу бросания цветов и к тем, кто поймает букет и много прочего, языческого и даже оккультного. Некоторые пасторы не знают, что делать, когда перед церковью стоит невеста в одежде, которая чисто символически называется одеждою. Явно просматривается нежелание и даже противление словам живого Бога. На пьедестал возлагается собственное «я» и просто красота, то есть это красиво, неповторимо, впечатляюще. Попытка беседовать, увещевать или даже стыдить заканчивается тем, что семьи переходят в современные церкви, где на это не обращают внимания. Пришло время, когда выражение «я искал церковь и нашел ее в мире», «я бежал от мира, но нашел его в церкви» становится явью. Помню одну церковь, где служители разрешали все, что желают члены, надеясь, что молитвенный дом мгновенно наполнится молящимися. Прошло несколько лет, и здание не только не наполнилось, но и то, что имелось, разделилось и не имело успеха. Если церковь и ее члены стали подобны миру, то это уже не церковь Иисуса Христа. Библейская церковь – это столб и утверждение истины. Это свеча, горящая на вершине горы, всем видимая и выполняющая свое назначение. Появились выражения «быстро растущая церковь», «церковь полного Евангелия», «церковь, не имеющая деноминации». Некоторые церкви обсуждают вопрос, называться или нет баптистскими. Все к тому, чтобы человек, приходя в церковь, не чувствовал дискомфорта, каких-то ограничений, рамок или нравоучений. Евангелист Иоанн пишет в 3 главе.
3: Иисус отвечал, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие».
1: Человек, рожденный свыше, меняется во многом. Поведением, внешним видом, смысл его жизни становится другим. Скромная, не кричащая, соответственно возрасту и положению одежда, отражает внутренний мир христианина, которым руководит Дух Святой, здравый смысл и Писание. В послании к Титу 2:3 апостол Павел пишет,
2: «Чтобы старицы также одевались прилично святым».
1: Приличный внешний вид, дружелюбие, скромность, желание содействовать миру и радости другим – это отличительная черта святых людей, живущих на земле, но имеющих гражданство неба.
3: Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство – призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
1: 1 Петра 2:9. Женщины-христианки способны создавать атмосферу приличия, влиять на моду, показывать на земле Бога живого в своей жизни, проповедовать без слов верность Богу, мужьям и семьям благочестивым поведением и истинным послушанием. Это великое поле служения Господу для наших сестер, которые могут без слов, но жизнью свидетельствовать во всякое время. Как и апостол Петр говорит:
2: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие».
1: 1 Петра 3, 1-2. Великое поручение имеют старицы, как написано, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. К Титу 2:4-5. Я читал уже не одну статью о внешнем виде христиан, но иногда приходит мысль о причинах этих проблем и почему благодать страха Божия относительно духовного состояния мужей и жен внешнего вида и поведения дает течь. Давайте рассмотрим некоторые причины таких бед в церкви. Первое. 1 Тимофея 2:8.
2: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения».
1: Мужья, главы семейств, должны воспитывать жен, детей в истине. Наблюдается картина все больше растущей безответственности и нежелания мужей созидать свои семьи, духовно расти самому и ревностно трудиться в церкви. Духовная расслабленность, равнодушие к Библии, чрезмерная суета или просто жизнь наслаждений, отдых на природе, частые пикники, трата больших средств на новизну удовольствий. В церквах все меньше тружеников-братьев, в воскресных школах сестры, в русских школах сестры, программы на Рождество довольно часто организуют и проводят сестры. В летних лагерях сестры. Дома детей воспитывают довольно часто сестры. Даже в присутствии детей и мужа жены вынуждены читать Слово Божие и объяснять его, потому что это легче для мужей. Мужья все готовы отдать женам, лишь бы было легче жить. Некоторые мужья теряют авторитет мужа-христианина, и дети глубоко разочарованы тем, что они для папы лишь приложение. Таким мужьям все равно, кто как себя ведет, кто во что одевается, лишь бы было тихо. Что можно ожидать на таких грядках? А как потом эти дети смогут создать сами хорошие семьи, если видели своего безликого и безвольного папу? Апостол Павел пишет, чтобы мужья, воздевая руки горячо без гнева и без всякого сомнения, молились Богу о себе, о семьях, о женах, о церкви и жили жизнью служителей живого Бога. Второе. 1 Тимофея 2:9-10.
2: Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.
1: В настоящее время в церквах большие семьи стали редкостью. На работу выходят и папы, и мамы, потому что хочется жить, как все. Хороший дом, хорошая машина. Все хочется хорошее, а дети создают некоторые проблемы. Их воспитывают другие мамы. Предназначение жены, любящей мамы, воспитывать детей, заботиться о муже и семье, как написано.
3: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками».
1: Притча 14:1. Чему посвятили себя наши жены? Жена, посвятившая себя благочестию, есть истинное благословение. Что такое благочестие? Ответ.
2: Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
1: Иакова 1:27. Если коротко, то смысл вышеуказанного текста таков: быть доброй и попечительной, не иметь ничего общего с миром, не оскверняться грехами мира. Посвятить себя семье полностью, жить жизнью мужа, детей, служа Богу своим посвящением всем сердцем. Цель – растить детей для Бога. Много может сделать благочестивая мама. Эта цель жизни явно выразится в поведении, одежде, образе жизни. Третье. Есть семьи, в которых мама сама всем руководит, все контролирует, всем управляет, включая мужа. Конечно, она понимает, что нужно делать вид послушной жены, чтобы иметь уважение окружающих. В таких семьях папа в ежовых рукавицах строгой жены. И не вздумай муж где-то или как-то сказать лишнее. Одного взгляда жены будет достаточно. Дескать, подожди, дома разберемся. Благочестивая жена понимает, что лучшая модель христианской семьи есть муж, которого должны любить, уважать и бояться дети. И жена должна помогать сохранять эту атмосферу для правильного развития христианской семьи. Четвертое. И последняя причина многих бед в некоторых церквях – блудный дух. За нашим непослушанием Слову Божьему, противлением, раздражением по поводу придирок ко внешнему виду стоит дух блуда и соблазна. Его задача – раздеть человека, вызвать целомудренному похотливые мысли. И лучше, если это будет в доме молитвы. И собравшиеся христиане мучаются в сердце своем, видя неприличие, нескромность и вольность в поведении и одежде. Сразу сеется семя доброй пшеницы и семена плевел. Почему? Появились разводы, супружеская неверность, ревность и подозрительность мужей и жен. В книге Иова 1.6 читаем.
3: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана».
1: Неприличная, нецеломудренная и соблазнительная одежда – это работа духа блуда в мире и в церкви. Дух зла работает на разрушение личности, семейств, церкви. Самая лучшая почва для его работы – плотские христиане. Иногда их бывает достаточно в церквах. Милосердный Господь да сохранит нас чистыми и неповрежденными до дня Его пришествия.
3: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
1: К Титу 2:11-13. Б.В. Шива, Миннеаполис.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 47. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои, с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред Господином нашим, кроме тел наших и земель наших? Для чего нам погибать в глазах Твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а Ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин — хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался. И приложился к народу своему. Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». и сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло,

отца его, жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Наши занятия по книге «Бытие» подходят к концу, и сегодня мы будем говорить о заключительных главах этой книги. Эти главы посвящены последним дням патриарха Иакова. Когда Иосифу сообщили, что его отец болен, Иосиф, взяв с собой двух своих сыновей, отправился к Иакову. Давайте посмотрим, что происходит в доме патриарха. Итак, продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы начали читать 48 главу и остановились на том, как Иосиф привел своих сыновей, Ефрема и Манассию, к Иакову для благословения. Читаем 48 главу дальше, стихи 8, 9 и 10. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: „Кто это?“ И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. Читаем далее стихи 11, 12 и 13.

«И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манасси в левую против правой Израиля, и подвел к нему». Иосиф подводит сыновей к деду для благословения. По обычаям благословения, тот, кто получит благословение правой рукой Израиля, станет старшим. Далее стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасси. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец». Ефрем должен стать выше Манасии. Похоже, когда мы дойдем до книги чисел, мы увидим, что колено Манасии шло под знаменем колена Ефремова в пустыне. Из колена Ефрема, кстати, вышел Иисус Навин и много других великих людей. Таким образом, это колено стало, несомненно, лидирующим. Однако смотрите, что происходит. Хотя Иаков и плохо видит, он понимает, что делает Иосиф. Иосиф подвел своего старшего сына к правой руке Иакова, а своего младшего сына к его левой руке. И что делает старик Иаков? Он просто-напросто скрестил свои руки и положил правую на голову младшего внука. Почему он это сделал? Нет никакого сомнения, что он горячо любил обоих своих внуков, ведь они были детьми его любимого сына Иосифа. Иаков сознательно благословляет младшего, и мне кажется, что одна из причин, быть может, кроется в том, что он в свое время, будучи сам младшим сыном, получил большее благословение. И вот сейчас он также передает благословение младшему сыну. Во всем Писании можно заметить один любопытный принцип. Например, Давид был избран на царство, а он был младшим сыном Иессея. Почему Бог избрал его? Бог демонстрирует и вам, и мне великую духовную истину. Он не приемлет право первородства, то есть право естественного рождения, и Бог никогда не узаконит этого права. Бог прежде всего смотрит не на порядок появления людей на свет, а на то, возрождены ли они свыше. Бог таким образом не обращает никакого внимания на наши обычаи. Мы утверждаем, что старший сын несет ответственность за всю семью, однако Бог не всегда выбирает именно старшего сына. То есть Бог выбирает человека не из-за его природных способностей или достоинств происхождения. Вот чему нам надо сегодня научиться. Поймите меня правильно. Бог, конечно же, использует человеческие таланты и способности, но только если эти таланты посвящены Ему. И если бы для возрождения человечества нужны были только таланты и способности, то возрождение это наступило бы давным-давно. Талантов вокруг хватает, но вот возрождения что-то нет. А почему? Да потому что таланты эти не посвящены Богу. Утверждаю, друзья мои, все наши способности должны быть отданы Богу, чтобы Он мог их использовать. Итак, старый Иаков скрестил руки и благословил правой рукой своего младшего внука, признав его старшинство. Прочтем стихи 15 и 16. «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака,
и да возрастут они во множество посреди земли». Послушайте еще раз. «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня». Вот теперь Иаков достиг настоящих духовных высот. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Как видим, хвастаться ему нечем, кроме чудесного Искупителя. И отроки, которых он благословил, действительно возросли во множество посреди земли. Именно так, как он и говорил. Прочтем теперь стихи 17 и 18. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему: „Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою“». А теперь послушайте, что отвечает на это Иаков. «Но отец его не согласился и сказал: „Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». От семени его произойдет многочисленный народ. Это очень важное заявление. Иосифу лучше с этим согласиться, ведь он тоже не старший ребенок. Он как раз один из младших, но благословение, тем не менее, сейчас дается его сыновьям. Читаем далее стихи 20, 21 и 22. «И благословил их в тот день, говоря: „Тобою будет благословлять Израиль, говоря: „Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии“. И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: „Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими. Один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим“». Только посмотрите, как Иаков сейчас верит Богу. Иосиф через двух своих сыновей получит больше наследства, чем все его братья. Ясно, что Иаков делает подарок Иосифу. Об этом также упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 5. Иаков дарит Иосифу участок земли. На этом участке, возле Сихора, и был похоронен Иосиф. Участок этот пришелся весьма кстати. Ведь от Иосифа и от его двух сыновей произошли два новых колена. Им нужно было больше земли. Сначала Иаков купил этот участок у амореев, затем они захватили его силой. Иаков отплатил им той же монетой и отобрал его у них. И до сегодняшнего дня земля эта остается предметом раздоров и конфликтов. Именно здесь, на западном берегу Иордана, современный Израиль хочет строить свои поселения. Теперь давайте обратимся к главе 49. Это еще одна замечательная глава Библии. В ней Иаков уже лежит на смертном одре. В предыдущей главе Иаков собрался с силами и благословил сыновей Иосифа. А после этого вошли остальные сыновья Иакова, и вот теперь перед Иаковом все его 12 сыновей. И для каждого из них у него готово прощальное слово. Он начинает со старшего и обращается ко всем по порядку. Слова, которые человек говорит на смертном одре, всегда очень важны, потому что это единственное место, где человек всегда говорит только правду. Слова Иакова пророческие. Он говорит о том, что произойдет с его 12 сыновьями, когда они дадут начало 12 коленам.
Тогда это было пророчеством, а сейчас это пророчество исполнилось и стало историей. В этой главе мы еще раз увидим веру Иакова. Он перед смертью обратился к своим сыновьям, которым суждено было стать во главе 12 колен Израилевых и жить в земле Ханаанской. Какая глубокая уверенность в том, что все исполнится, как обещал Бог. Вспомните, что тогда в этой земле жили хананеи, а семья Иакова очень уютно устроилась в Египте. Итак, давайте читать слова благословения и пророчества, которые дает Иаков на смертном одре. Стих 1. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Есть такие словосочетания и выражения, которые используются в Библии постоянно. И одно из таких выражений сейчас перед нами – «в грядущие дни». Грядущие дни Израиля не будут похожи на грядущие дни церкви. Бог проводит между ними четкое различие. Иаков сейчас говорит о грядущих днях народа Израиля и о том, что случится с 12 коленами, которые произойдут от его сыновей и образуют народ. Обычно говорят, что пророчество о народе Израиля исполнилось, и это правда, но этого мало. Исполняются и те вполне определенные пророчества, которые Бог дал о каждом из колен Израилевых. Это замечательно, друзья мои. В главе, которую мы сейчас начинаем, мы услышим пророчество о том, что случится с каждым коленом в грядущие дни. Некоторые из данных пророчеств уже сбылись. Однако большинство из них еще ожидают своего исполнения. Мы сейчас коснемся только основных моментов. Читаем далее стих 2. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Вот что говорит этот старик. «Мне приходилось видеть картины, где Иакова изображали немощным стариком, лежащим в кровати, не имеющим сил даже голову поднять». Но ведь это неправда. В 21 стихе 11 главы послания к евреям мы читаем, что Иаков опирается на свой жезл. Иаков, как мы помним, всю жизнь был в движении. Иаков понял, что умирает, и ему придется, наконец, остановиться. Но он не хочет бессильно опуститься на постель и по-прежнему опирается на свой жезл. Он во многих отношениях был замечательным человеком. Свои пророчества о сыновьях Иаков начинает с Рувима. Вот 3 и 4 стихи. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Патриархи понимали важность наследственности, о которой так много беспокоятся сегодня. Как известно, яблоко от яблони недалеко падает. Иаков тоже понимает это и говорит здесь, что сын его Рувим во многом похож на него. Бушевал, как вода, это можно сказать и о молодом Иакове. То же самое можно сказать и о его старшем сыне. «Не будешь преимуществовать», — говорит Иаков. Так и случилось. Используя спортивную терминологию, можно сказать, что Рувим никогда не поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Он бывал вторым, бывал третьим, но никогда первым. Случай с Рувимом, о котором упоминает здесь Иаков, отвратителен.
Я не останавливался на нем, потому что не видел в том никакой необходимости. Современная литература, театр, кино, телевидение и без того полны всяких мерзостей. А Бог не хочет, чтобы мы упивались человеческими грехами. Бог вообще дает нам такие указания в 8 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Бог, однако, ведет счет всем человеческим грехам и желает, чтобы мы имели правильное представление о себе и не обольщались своими добродетелями или достижениями. Теперь на очереди пророчество о Симеоне и Левии. Оно касается сразу двух сыновей, поскольку они были родными братьями, сыновьями Иакова от Лии. Читаем стих 5. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости – мечи их». Вспомните, как Симеон и Левий вошли в Сихем и убили всех жителей этого города из-за того, что один человек изнасиловал их сестру. Они никакого права не имели мстить за это всему городу, и Иаков сейчас напоминает им об этом. Прочтем далее стих 6 и 7. «В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». В потомках Левия мы находим проявление чудесной благодати Бога. Колено его действительно рассеялось по Израилю, но произошло это потому, что оно стало коленом священников. Только благодать Божья смогла сделать из жестокого Левия родоначальника колена священников. Именно благодать Божья преобразует и нас, грешников, в царство священников, друзья мои. Все те, кто принимает сегодня спасение Христа, священники, получающие это звание в силу того, что Христос понес на себе наказание за наши грехи. Среди этих людей и обращенные пьяницы, и обращенные блудницы, и обращенные убийцы. Я немало таких людей встречал в церквях, где мне приходилось служить. Вы спросите, как они стали священниками в Царстве Божьем? Как и все мы, чудесной Божьей благодатью. Апостол Петр в своем первом соборном послании, глава 1, стихи 18 и 19, говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И далее, уже во второй главе стих 5, Петр продолжает: «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». О ком это он говорит? Он говорит о тех, кто искуплен драгоценной кровью Христа. Рувим упустил первое место. То же произошло и с Симеоном и Левием. Спаситель и царь придет не из их колен. Но есть еще один сын, тоже грешник, и мы посмотрим, что сделала с ним благодать Божья. Давайте познакомимся с пророчеством об Иуде. Прочтем стих 8. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего».
поклонятся тебе сыны отца твоего». Почему это? А потому, что Господь Иисус Христос явился к нам из колена Иудина. Вот Ему-то все и поклонятся. Стихи 9 и 10. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Перед нами одно из самых замечательных пророчеств Писания. «Доколе не приидет примиритель, правитель народов». Несомненно, это замечательное пророчество. Вспомним, каково было первое пророчество о Христе. Его мы находим в главе 3, стихе 15 книги Бытие. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это тот, кто будет поражать змея в голову. Это Иисус Христос. Именно Он одержит победу над грехом. Затем это пророчество Бог подтверждал Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь Иуда слышит то же пророчество. Спаситель и примиритель придет из рода Иудина. Словом «примиритель» нам возвещаются мир и спокойствие. Христос принесет мир. Вспомните, когда Господь Иисус ходил по нашей земле, Он говорил всем людям: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это 28 стих 11 главы Евангелия от Матфея. Но Христос не только примиритель, Христос еще и тот, в чьих руках будет скипетр правления нашей вселенной. В 24 стихе данной главы мы с вами прочтем, что от Бога придет пастырь, твердыня Израилева. Таким образом, наш примиритель – это еще и пастырь, и твердыня. В 17 стихе 24 главы книги чисел предсказывается появление звезды. А теперь задумайтесь о том, что значит явление Христа. Он – семя, обещанное жене и патриархам. Он – примиритель, приносящий мир. Он – царь, держащий скипетр. Он – пастырь, отдавший жизнь за своих овец, и Он – верховный властитель, который еще придет. Он – твердыня, которую отвергли строители, но которая стала ныне во главе угла. Он – звезда яркая, утренняя звезда, взошедшая для церкви. Родословная Христа проходила от Адама до Сифа. От Сифа она продолжалась через Ноя к Симу, а затем к Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь мы видим ее продолжение в Иуде. Прочтем стихи 11 и 12 из 49 главы, где Иаков продолжает говорить об Иуде. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы от молока. А это пророчество о чем? О том, как Христос въехал в Иерусалим на осленке, говоря, что Он Мессия, Царь и Спаситель. Моет в вине одежду свою. В каком таком вине? В крови.
в своей собственной крови. Но когда Христос придет на землю во второй раз, одежды его будут красными. Ему зададут вопрос: «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Это второй стих 63 главы книги пророка Исаии. И на этот раз красный цвет одежды уже будет не от крови Христа, а от крови его врагов. В нашей следующей беседе по книге «Бытие» мы продолжим разговор о том, какие пророчества Иаков давал в момент благословения своих сыновей.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Сергей Перминов из Московской христианской церкви. Сергей, здравствуйте!
4: Добрый день!
3: Сергей, такая регалия высокая на вас. Вы старший миссионер детской организации христианской «Аванна». Я понимаю, что «Аванна» — это аббревиатура.
4: Да, это аббревиатура, стих из Священного Писания 2 Тимофею 2:15. На русском языке он звучит так: «Старайся представить себя Богу, достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». А на английском языке «Approved workman are not ashamed», то есть «достойный делатель не будет постыжен». Авана.
3: Хорошо, этот клуб для подростков, и я знаю, что он как-то связан со спортом. Как вы это связали?
4: Ну, это служение, клубная форма, в котором три части. Первая часть – это игровая часть. Вторая часть – работа с учебником, где дети рассказывают заученные за неделю стихи. И третья часть – это такое мини-собрание, мини-служение. Такое же, как взрослое, только детское.
3: Ну вот, раз мини-служение, так я понимаю, что все-таки это дети скорее неверующие. То есть ваша цель – привлечь неверующих
4: да.
3: детей. Это не своего рода воскресная школа, это что-то другое.
4: Да, цель этого клуба – евангелизм и ученичество, привлечь детей и научить их служить Христу.
3: Ну, если это связано со спортом, скорее всего, там больше мальчиков, или так мне кажется?
4: Ну, это, наверное, просто кажется, потому что, наверное, скажем, одинаково и мальчиков, и девочек, потому что спорт, вот это не в чистом виде спорт, это спортивные игры. А играть любят все, и мальчики, и девочки.
3: И тогда еще один вопрос, Сергей. До того, как вы нам расскажете немного о себе, откуда интерес к детям? Почему с детьми? Я знаю, что вы занимались и крещением в церкви, вы благословляли молодых людей в браке. Откуда именно дети вдруг взялись в вашем служении?
4: Ну, я всегда готовил себя к какому-то большему служению, служению миссионера, и поэтому мне нужно было знать все служения церковные. Для этого я подошел к учителю, к директору воскресной школы и попросился учителем в воскресную школу.
3: То есть уже все попробовав в церкви, другие служения, да, решили, что еще детское не разведано?
4: Да, то, что мне не хватало. И вот как раз через это служение, через общение с детьми, мое сердце во многом изменилось. Оно стало каким-то мягким, восприимчивым, и я очень полюбил детей. Через трудности, которые встречал в этом служении.
3: Сергей, ну я знаю, что вы не всегда были верующим, но более того, вы были, можно сказать, такой воинствующий атеист в сердце своем. Да, расскажите нам о себе.
4: Да, до 30 лет я был уверен, что Бога нет. Это было все мое знание о Боге. Я никогда не был хулиганом, бандитом. В общем-то, я старался всегда расти хорошим человеком. Я думаю, что это на меня повлияло советское время или советское воспитание, потому что все-таки закладывались какие-то хорошие идеалы, но убрали Бога, и поэтому оно и ничего не работало. А всегда было стремление к чему-то хорошему, светлому. Но я понимал, что я не очень хороший строитель этого светлого будущего, и от этого, в общем-то, страдал. Но жизнь моя началась, я думаю, что как у многих-многих сотен и тысяч детей. Все это было, наверное, обыкновенно. Родителям некогда было нас воспитывать, а воспитывали улица, друзья. Ну и не всегда друзья учили чему-то хорошему, а скорее напротив. В первом классе меня научил мой двоюродный брат курить. Из первого класса я курил 24 года. В третьем классе я первый раз попробовал спиртное. В пятом классе меня уже принесли на руках. 1 мая мы отмечали. И примерно с 7 класса, ну, это уже было регулярно. Я не скажу, что я был плохим мальчиком, хулиганом, но это было как-то все естественно, потому что все окружение мое, оно поступало так же. И в этом не было ничего-то такого.
3: То есть это не тяга к чему-то отвратительному, это просто так несло поколение,
4: да,
3: в это время.
4: Нечем было другим заняться, может быть, поэтому. А друзья оказались именно из такого круга, которые... Они были немножечко постарше меня, и поэтому приучили меня всему тому, что, чем сами и занимались. И вот так постепенно, ну, как-то жизнь, она текла сама собой. И уже будучи взрослым, я начал понимать, что меня такая жизнь тяготит. Я закончил училище, стал работать, но вот был какой-то беспросвет в жизни, потому что была довольно однообразная жизнь, хотя и мы находили себе развлечения, но вот меня это времяпрепровождение уже начинало тяготить, потому что это были, ну, хоть и не сплошные пьянки, но очень частые. И когда 18 лет работал на заводе, мне очень хотелось от этого избавиться, и я решил, наверное, сбежать в армию. На заводе была броня, и мне пришлось 14 раз заявление писать, чтобы уйти в армию.
3: Я не часто такое слышу, Сергей. Я знаю, что люди с удовольствием хотели откосить от армии. А чтобы писать 14 заявлений, чтобы взяли, я не слышала о таком.
4: Ну, в наше время было немножечко отношение другое к армии, потому что считалось, что если ребята, кто не служил в армии, то они как бы ущербны.
3: Это 70-е?
4: Это были 80-е, да, начало 80-х годов. Я в 80-м году ушел в армию. Ну, я думал, что, уйдя в армию, там мне, ну, избавлюсь я от... Или там что-то найду такое для себя в жизни новое.
3: То есть, скорее, не от чего-то избавиться нужно было, а скорее найти хотелось, да, что-то?
4: Найти. Я всегда был человеком любознательным, и это мне помогало в жизни, потому что я занимался фотографией, занимался музыкой, научился фотографировать, играть на гитаре, и все новое меня очень привлекало.
3: Я знаю, что в жизни были походы, спорт.
4: Да, после школы я начал заниматься водным туризмом. Это была моя жизнь, я не мог дождаться весны, чтобы уже взять байдарки и пойти на речку. И там была очень хорошая компания у нас. Это были, скажем, культурные пьянки. Это оно всегда было организовано, интересно. Мы организовывали какие-то мероприятия, конкурсы. Ну, это была интересная жизнь.
3: А пьянка просто прикладывалась это для куража, да?
4: Да, это было прилагательное к туризму. А вот уже уйдя в армию, этой отдушины я все равно не нашел. И когда вернулся из армии, в общем-то, я окунулся в ту же самую жизнь. Ту же самую жизнь. Это был такой же беспросвет. И хоть я старался, я всегда хотел быть лучшим. Не знаю, или это вот социалистическое такое воспитание, вырасти строителем какого-то светлого будущего, наложило такой отпечаток. Но я всегда чувствовал, что я не очень хороший строитель этого светлого будущего. Но всегда хотелось строить что-то хорошее, светлое.
3: Сергей, ну очень озадачила наша партия все-таки людей того времени, что для них так важно было вот строить это будущее.
4: Я, ну как и все, наверное, в мое время воспитывался в таком коммунистическом, социалистическом обществе, и поэтому был и октябрёнком, и пионером, и комсомольцем был командиром отряда в школе, в армии был секретарем бюро ЛКСМ батареи. И вот это было для меня хотя бы какая-то частичка вот того строительства светлого будущего. Но произошел в жизни кризис как раз из-за этого. Потому что, когда началась перестройка, то первые лица комсомола, они стали первыми капиталистами. И вот это для меня было, ну, шок, от которого я очень сложно оправлялся, и даже, может быть, и не оправился. Однажды на комсомольском собрании хотели исключать из комсомола одного человека молодого за то, что он бросил свой комсомольский билет. И когда голосовали, все были «за», и никого не было против, я воздержался. И когда меня спросили, почему я воздержался, я объяснил свою позицию, что не выслушав человека, сложно судить, почему он бросил этот билет. И тогда на меня, в общем-то, все единодушно поднялись, и меня чуть не исключили из комсомола. Не за то, что я был против, а я только воздержался и высказал свою точку зрения. И вот все это меня очень смутило, потому что комсомол – это был мой идеал, дедушка Ленин, я так воспитывался.
3: То есть вы изнутри увидели эту кухню, да?
4: Да.
3: То, что провозглашалось, и то, что было внутри, оно не стыковалось.
4: Оно не стыковалось, потому что то, что провозглашалось, было хорошо, правильно, но, по сути дела, это вело в никуда.
3: И еще один вопрос, прежде чем прозвучит для всех, для нас песня. Как стыковалось именно в вашей жизни то, что с третьего класса вы стали пить, как вы говорили, то есть пристрастились к алкоголю, с третьего класса курить, и при этом идеалы имели место? Как должен себя строитель коммунизма вести? Как он должен в деле выглядеть? Как это стыковалось в жизни?
4: Вот как раз это и не стыковалось, потому что я хотел быть хорошим, но не был им. И
3: да, но вам поручали ответственные дела, вам давали посты ответственные командирам, там пионерским, каким командирам комсомольским. То есть не последний человек.
4: Ну, может быть, я выглядел, может быть, на фоне других, оно я казался, может быть, несколько лучше. Хотя сам я не считал себя таким хорошим строителем. Но мне хотелось это. Хотелось. И это был, конечно, конфликт.
3: Внутренний.
4: Это был внутренний конфликт.
3: Это самый сильный конфликт.
4: Это был очень сильный конфликт. Я никак не мог свести концы с концами, никак не мог соединить то, что хотел, и кем я являлся на самом деле в это время.
3: Сергей, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.

0: Напоминаю, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Сергей Перминов. Но так долго не могло длиться. Вот этот внутренний конфликт, он людей на что-то сподвигает.
1: Да, я уже говорил, что я занимался туризмом, и как-то на одних соревнованиях мы заняли с другом первое место, и нам подарили иконки. Там был изображен какой-то святой, и сказали, что этот святой будет спасать вас, чтобы не утонуть. И в это время подошла одна девушка и сказала фразу такую: «А в нашей церкви икон нет». Я даже не понял, почему она подошла и почему так сказала, но меня это настолько затронуло, как же так, икон нет. И я начал думать, а что же я знаю о церкви, об иконах, о Боге. И я понял, что это белое пятно в моей жизни. Я ничего не знаю ни о Боге. Знание о Боге у меня было такое, что я был уверен, что Бога нет.
0: Но иконы как-то к этому несуществующему Богу должны были прилагаться.
1: Ну, я знал, что в храме иконы есть. Как раз это единственное, что я знал, и я хотел поддержать разговор с этой девушкой. Я подошел и спросил, я говорю, а кому же вы поклоняетесь, если икон в вашей церкви нет? И она мне сказала фразу, после которой у меня возникло еще больше вопросов. Она сказала: мы поклоняемся живому Богу. Какому живому Богу? Я знаю, что Бога нет, меня 30 лет так учили, я был уверен, что Бога нет. И я снова не нашелся, что сказать. Но я понял, что в моей жизни есть то белое пятно – Бог. Я ничего не знаю ни о Боге, ни о церкви. И я тогда себе сказал, что нужно, наверное, сходить в эту церковь, куда они ходят, где поклоняются живому Богу. Мне это стало очень интересно, потому что я человек любознательный, а здесь как раз тема, о которой я ничего не знал.
0: Сергей, ну это ужасающее открытие для почти всех людей, когда они узнают, что Бог живой, что Он не застывший в буквах, в строчках, в иконах.
1: Но я тогда еще не понял, что есть Бог какой-то живой. Я все-таки был уверен, что Его еще нет. Ну и получилось так, что я не сразу попал на это собрание, но когда в Доме культуры было объявление, что будет проходить богослужение, я понял, что, наверное, вот это и есть та церковь, которая без икон. Я пришел.
0: Где это было? В каком городе?
1: Это было в городе Кирово-Чепецке.
0: Это ваш родной город?
1: Это родной мой город. Это было 19 лет назад, в октябре месяце. И когда я пришел, было написано «богослужение». Я, конечно, ждал, когда начнется это богослужение, но вышел молодой человек в костюме, в галстуке. Это наш пастор Анатолий Борисович Олейник. Начал что-то о Боге говорить. И мне это очень не понравилось. Во-первых, потому что я ничего не понял и думал, что, наверное, кто ему дал такие полномочия говорить о Боге?
0: В костюме.
1: Да, в костюме, в галстуке. У него не было специального одеяния, и мне очень не понравилось. Но понравилось мне пение. Когда вышел хор, они пели в один голос, но чудесная музыка, прекрасные слова, и такой гармонии я нигде не встречал. Мне очень понравилось это пение. И второе, что мне понравилось, когда закончилось служение, 400 человек, полный зал, все начали обнимать друг друга, целовать, плакать. И я первый раз в жизни увидел вот проявление любви такой. Я нигде никогда не встречал, чтобы люди так любили друг друга. Тогда я задал себе вопрос, или же, вернее, сказал себе: если есть Бог, о котором говорят эти люди, то я должен его узнать.
0: А с вашего позволения на пару фраз назад вернемся. Человек, вот вы лично, человек, который ничего не знает о Боге, о Библии, о живом Боге, но он знает, что есть традиция. То есть человек как-то должен быть одет, должны висеть иконы. Это существует в нашем народе. Это проблема нашего народа.
1: Я думаю, что, наверное, даже это и не проблема нашего народа, потому что есть различные церкви, различные деноминации, но Бог один, и самое главное – вера, а не то, как человек одет или какие он соблюдает обряды.
0: Это так, но вот в вашем случае вы, услышав о живом Боге, очень удивились. Его нет. Библия тоже непонятно, что это, да? Но то, что он одет в костюме, И то, что не висят иконы, это зацепило.
1: Да, потому что единственное, что я знал в то время, это как раз то, что есть храм, в котором есть иконы, в котором есть служители. Но это было единственное знание из этой области. Больше я вообще ничего не знал.
0: Мне понравился мой вопрос, да, эфирный вам. Что вы знали о Боге? И вы мне сказали, все, что я о нем знал, это то, что его нет.
1: Да.
0: И как вот возрождалась в душе эта искра?
1: Ну, первое впечатление, это, конечно, было богослужение.
0: Прекрасные песни.
1: Прекрасное пение.
0: Отношения людей друг к
1: другу. Взаимоотношения людей. Это как раз те взаимоотношения, когда мы в Священном Писании можем прочитать о первой церкви, которая была в любви у всего народа. Мне сразу понравилось. Это была та отдушина, та ниша, то, что мне как раз в жизни не хватало. Я все время, может быть, всю жизнь искал, и вот в этом беспросвете, а тут я увидел как раз луч света. Мне очень все понравилось, ну, за исключением проповеди, потому что она была очень непонятна.
0: Ну, то есть стало очевидно, что вот этим можно пустоты заполнить, да, которые были до 30 лет?
1: Не можно заполнить, а они сразу заполнили. Это, казалось, было то, что я, может быть, неосознанно, но искал все это время.
0: Сергей, а вот стыда какого-то в то время все-таки в нетрадиционную церковь, ну, стыдно, скажем, было ходить?
1: Нет, стыда не было, потому что вообще наш город очень уникальный. Это город молодой, в основном состоит из приезжих людей, которые приехали из деревень, из других городов. У нас построен химзавод, считался комсомольской молодежной ударной стройкой, и люди, в общем-то, приехали те, которые не боялись сорваться со своих мест, которые имели свое мировоззрение и не зависящие от чужого мнения. Поэтому было очень легко прийти и воспринять это.
0: Ну, так я понимаю так, что и наполняемость церкви, значит, была, она из этих людей состояла.
1: Да.
0: Таких смелых, целеустремленных, новых людей.
1: Да, это были люди, не зависящие от чужого мнения в основном. Они и остались там. И, конечно, когда я приходил в Дом культуры на богослужение, постепенно я начал узнавать что-то о Боге. Появилось у меня Евангелие, и когда я его начал читать, я сразу понял, что не может быть, чтобы это написали люди. Не может быть, чтобы это было написано просто человеком. Я сразу почувствовал какую-то сверхъестественную силу, потому что она начала изменять и преображать мою жизнь. И в то время ко мне подошла одна сестра, регент хора Светлана Павловна, и спросила: «Брат, а у тебя есть Библия?» Я говорю: «Нет, сестра, у меня нету Библии», потому что у меня на тот момент не было Библии, но мне было очень приятно, что меня назвали братом. Они же между собой себя друг друга называют братьями и сестрами, и я уже понял, что меня тоже причисляют, уже считают за своего. И тогда мы подошли к пастору, она сказала: «Анатолий, вот у брата нету Библии, есть ли у тебя Библия?» Он сказал, что да, у меня, по-моему, есть. И мы после служения пошли к нему домой, он зашел, залез под кровать, долго переставлял какие-то коробочки и все-таки вытащил из-под кровати эту Библию и начал мне объяснять, какая она хорошая, какое хорошее издание, какие тоненькие листочки, как нужно читать. Я понимал, что Библия у него, наверное, была одна, и отдать ее было жалко, потому что неизвестно, возьму я ее и уйду, и с концами. Но для меня это была очень важная книга. Я уже понял, что Бог есть,

0: другого конца схватил эту Библию и подумал, что если даже он обратно ее на себя потянет, я уже не отдам. Потому что я уже начал молиться, только бы он отпустил со своей стороны Библию, я ее взял в руки. Я даже не помню, сказал ли я спасибо. Я очень боялся, что он у меня ее обратно заберет. Я развернулся и пошел домой. И до самого дома я нес эту Библию в руках перед собой.
1: Ну, тогда еще один провокационный вопрос, Сергей. Вы как-то мне рассказали о том, что когда вы впервые открыли Библию, чью-то чужую, вы какой-то нонсенс увидели в начале послания Иоанна.
0: Да, первая встреча со Священным Писанием была не очень правильное, потому что у своего друга, он мне сказал, вот Библия у нас появилась, очень интересная книга, такая мудрая, хорошая книга, и я решил посмотреть, что это за книга такая мудрая, и пока он ушел на кухню ставить чай, я открыл Библию, и она открылась как раз на Евангелие от Иоанна, и я начал читать. Вначале было слово, и слово было у Бога. И все через него начало быть, что начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть.
1: И я продолжу за вас, и я захлопнула эту Библию и подумала, что если вся она об этом, то кто же это может читать?
0: Да. То есть первое впечатление было ужасное.
1: А что же произошло? Что снова, получив в руки эту Библию, вы поняли, что она не может людьми быть написана?
0: Я думаю, что, даже не думая, знаю, что второй раз, когда я взял в руки Священное Писание, то открывал уже не я, а открывал Дух Святой. Потому что невозможно. Люди читают годами, всю жизнь читают Библию, но так и не понимают ее смысла.
1: Люди исследуют Библию и потом преподносят ее как какой-то научный эксперимент, учебник.
0: Для меня она стала совершенно иной книгой. Это было Слово Божие ко мне, к моему сердцу. И это изменило мою жизнь. Я сделал для себя открытие, что, оказывается, Бог есть. Это было очень радостное событие, но и в то же время очень большое огорчение. Почему? 30 лет. Кому нужно было 30 лет меня обманывать? Говорить, что Бога нет. Я понимаю, что сатана 30 лет издевался надо мной. Я жил так, как хотел он. И это мне думалось, что я жил так, как я хочу. На самом деле, мною управлял сатана. Но 19 лет ни на одну секунду я не пожалел, что встретился с Богом.
1: Уже последующих, да, 19 лет после 30-летия?
0: Да. Я не позволю больше сатане вмешиваться в мою жизнь.
1: Да, но я думаю, что не только в свою вы не позволите. Занимаясь с детьми, с подростками, вы не даете доступа сатане к их душам.
0: Да, когда я уверовал, мне было очень печально, я задавал себе вопрос, а где же были верующие люди, когда мне было 10, 12, 14, 15 лет, когда я творил то, чего не хотел делать, почему не находились эти люди? Этот вопрос меня мучает и сейчас.
1: Но, может быть, в том числе и из этих переживаний возникло желание с детьми работать, с подростками.
0: Да, и из этих, конечно. Уже будучи верующим, конечно, я хотел знать все служения. И вот одно из них было детским служением. Это в воскресной школе. Настолько дети были разные, и мне, не педагогу, приходилось очень сложно. Но я очень полюбил этих детей, и даже иногда я ходил на родительские собрания в школу, в общеобразовательную школу. У меня был один мальчик, Денис, он был похож на ангела, но он доставлял мне столько хлопот, что каждый раз после воскресной школы мне приходилось оставаться с ним и разговаривать. Целый год, каждое воскресенье я с ним оставался, мы молились. Я пытался ему говорить, что я люблю его, я не хочу его наказывать, хотя он вел себя не очень хорошо. И вот мне потребовалось год, чтобы я увидел его осмысленный взгляд. Он закрывался как в коробочку. И все общение со взрослыми людьми, видимо, сводилось к тому, что его наказывали, ругали. И он никак не мог поверить, что взрослый человек, мужчина, может относиться к нему по-другому, нежели все остальные. И что я действительно его люблю. И только в конце года, когда я увидел его осмысленный взгляд, он смотрел не мимо меня, а прямо в глаза, он понял, что я действительно люблю его и действительно желаю ему только добра. Это была для меня очень великая победа. И, наверное, с тех пор в моем сердце родилось это желание и стремление служить Господу именно на этой ниве.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Сергей Перминов из Московской церкви Голгофа. Сложно, конечно, понять в такой короткой беседе, в получасовой беседе, зачем нужны были парню, достаточно успешному, который мог и крещение преподать в церкви, который в служении серьезно был, зачем нужны были дети, воскресная школа. Ну, я думаю, Бог знал тогда, да, что это ваше.
1: Когда я уверовал, то понял, что потерял. Не то чтобы потерял, но мне было очень жаль этих 30 лет, которые прошли без Бога. Хотелось все наверстать, и я понял, что все мне Бог давал как бы авансом. Будучи 2 года верующим, я стал диаконом, одним из первых диаконов церкви. Когда учился в библейской школе, мы открыли церковь в поселке, и 2 года я был миссионером в этой церкви, то есть фактически пастором, и потом мне предложили заниматься аваной. Я понимал, что это все аванс. Я даже до конца не знал, что это такое, но я сказал: «Господи, я не буду тебе сопротивляться». Я сказал: «Да, я хочу быть миссионером Аваны, и я буду этим миссионером».
0: Сергей, давайте еще раз напомним нашим слушателям, которые не слушали нас сначала, что такое Аванна?
1: Авана – это детский христианский спортивный клуб. Состоит он из 3 частей. Первая часть – это игровая, спортивные игры, то, что нравится детям, то, что их привлекает. Вторая часть – это работа с учебником или заучивание стихов наизусть. И третья часть – это служение. Такое же собрание, как взрослое, только детское.
0: То есть в любом случае дети нуждаются в том, чтобы с ними играли?
1: Ну, я думаю, что каждый радиослушатель может вспомнить свое детство.
0: Что сухая доктрина ребенку не полезет.
1: Она может быть и полезет, но с трудом. А если детям это интересно, а игры – это то, что привлекает детей, это всегда интересно, и потом тут целая система. Потому что игры, они не только возбуждают детей, но и наоборот, напротив, позволяют им выплеснуть свою энергию, и они успокаиваются и могут уже воспринимать духовные истины немножечко по-другому.
0: То есть только запрещать детям и говорить, что вот это грех, вот это не грех, вот давайте молиться, вот давайте читать Библию, это сложно ребенку, да? Он не может в прикладном каком-то смысле понять, а зачем все это?
1: Мы уповаем на то, что Слово Божие, оно живо и действенное, оно всегда в какой-то период жизни, оно всегда сработает. То есть, преподнося эти истины, мы уповаем на то, что ребенок в своей жизни, когда встретится с какими-то трудностями, он всегда будет знать, что ему делать.
0: Вы просто сеете.
1: Да.
0: А прорастет оно, может быть, гораздо позже.
1: Ну, это уже не от нас зависит, прорастет или нет. Но возьмем пример Иисуса Христа, когда Он ходил со своими учениками. Он их много назидал, но назидания были они не всегда вот такими сухими, напротив, это были очень такие живые уроки, когда он показывал примеры из жизни о сеятеле, о птицах небесных и так далее, и так далее. То есть все это было очень понятно и доступно. Иногда, занимаясь с детьми, ну, мы понимаем, что не только донести до него материал, но и быть примером для детей. А как раз вот эта программа «Аван», она своим центром имеет Слово Божие и не столько информативные уроки, насколько душепопечительство. Лидеры, они просто должны стать другом для детей, чтобы ребенок раскрылся. А когда ребенок видит рядом с собой взрослого друга, то он уже не находит, как я в детстве находил своих друзей, не с того круга. А когда у него есть рядом друг взрослый, с которым он может поделиться, тем более, если рядом с ним еще и брат, не только сестра, как преподаватель, но еще и есть братья, то, видя перед собой пример старшего брата, христианина, еще и друга, то это на ребят оказывает очень большое влияние.
0: Сергей, а по каким качествам ребенок может определить, что это его друг? По каким качествам взрослого? Ведь дети не всегда доверяют. Всегда взрослые немного, ну, не то чтобы враги, но это другой мир.
1: Вот как раз, когда мы стараемся воспитывать детей, то, соответственно, мы становимся на разные позиции. Учитель, ученик.
0: А как не воспитывая вы их растите?
1: А здесь есть такая система, что лидер не имеет права дисциплинировать ребенка. Это имеет право делать директор, как раз этой программы. А лидер должен постараться стать другом этому ребенку.
0: Тогда еще один вопрос. Какими качествами должен обладать человек вот в вашем случае для того, чтобы стать старшим миссионером по России? Вот как это в вашей жизни произошло, ведь много учителей воскресных школ. И вот какой-то один человек смог стать старшим миссионером по России вот этого детского спортивного такого клуба «Аванна». Без ложной скромности.
1: Да. Когда-то мы разговаривали с одним пастором о детском служении, и он сказал, что вот кто такой детский служитель? Детского служителя сразу видно. Это не тот, кто с детьми, а тот, с кем дети. Вокруг него всегда дети находятся. И вот этому научить, наверное, я считаю, что невозможно.
0: Сложно. Очень сложно.
1: Очень сложно. Или ты любишь детей, или ты их не любишь. Но если ты детей любишь, то, наверное, все возможно.
0: Все равно увидят они это.
1: Конечно. Они это не увидят даже, они это почувствуют. И когда-то я имел такую смелость помолиться молитвой Явиса. Я думаю, что эта молитва знакома многим.
0: Нет-нет, скорее ее не знают, эту молитву. Нас слушает людей очень много, которые не читали Библию.
1: Ну, тогда это будет поводом к тому, чтобы радиослушателям узнать, что это за молитва. Вот когда я помолился этой молитвой, то Бог начал расширять мои пределы. По сути дела, кто я такой? Я простой человек. Я работал на стройке. Я строитель. Работал на экскаваторе. Работал токарем, электромонтером работал.
0: Ну, в общем, далеко очень от педагогики.
1: Я был совершенно далек от руководства, далек от педагогики, но Бог поставил меня на такую высоту. Я возглавляю это служение по всей России. Я понимаю, что здесь моей заслуги нет никакой, но если Бог дал мне это служение…
0: Вот, то есть, видимым образом каких-то предпосылок не было?
1: Нет, и я даже скажу напротив, что… Может быть, я даже и бежал от этого, но от Бога не убежишь.
0: И что это за молитва Явиса, о которой вы помолились?
1: Я просил у Бога, чтобы Он расширил мои пределы. И вот до сих пор Бог расширяет эти пределы. И я не раскаиваюсь, конечно, что я помолился, но я чувствую, что для человека, для меня как для человека, у меня нет таких сил, чтобы совершать то служение, которое мне доверил Бог. Но я знаю, что такие силы есть у Бога.
0: Сергей, ну тогда вот вы согласны с таким мнением, что верующему человеку очень сложно двигаться, если у него нет видения? Это входит в область видения. Помолиться молитвой, чтобы Бог расширил пределы.
1: Наверное, да, но я знаю одно, что для христианина невозможно быть в покое или оставаться в покое. Если христианин ничего не делает для расширения Царства Божьего, то он просто обречен на существование.
0: Тина вокруг
1: него. Он никогда не испытает того счастья или того блаженства, которое дает Бог.
0: Скажем так, недостаточно просто спастись и сесть.
1: Ну да, я считаю, что это совершенно недостаточно. И более того, я знаю, что вообще я не знаю таких христиан, которые бы ничего не хотели делать для Христа. Но иногда обстоятельства жизни, суета, и вот эти возможности, они как бы отдаляются на второй план. Но всегда есть, в Царстве Божьем есть для всех место. Каждый христианин может найти себе служение. Я думаю, что и в детском служении тоже.
0: Сергей, а вы можете из Библии, из Писания привести какие-нибудь места, какие-нибудь строки, в которых говорится о том, что Иисус, Господь наш, хочет, чтобы к Нему детей приводили?
1: Ну, конечно, когда ученики, беседуя со Христом, воспринимая какие-то духовные истины, увидев, что родители ведут детей, то не препятствовали детям, и тогда Христос возмутился и сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». На сегодняшний день для меня этот стих звучит не просто, чтобы мы не препятствовали детям, как будто бы они уж так рвутся ко Христу. Но этот стих означает то, что мы должны сделать все в своей жизни, чтобы привести детей ко Христу, рассказать им о милости, о любви, о спасительной любви Иисуса Христа.
0: Вот та скорбь, вот та печаль, которая у вас есть на сердце, что до 30 лет вас обманывали, а вам говорили, что Бога нет. Так вот, мы знаем, что на сегодняшний день во многих странах, развитых странах, запрещается Слово Божие в школах, запрещается детей приводить в собрания.
1: Ну, это считаю, что очень печально. Но ведь надо понимать, откуда дует ветер. В нашей жизни есть не только Бог, но еще есть противник, есть сатана, который сделает все. Я по своему опыту уже вижу, что когда мы касаемся детского служения, то это сатане очень не нравится. Он имеет особые претензии на детей, потому что в сегодняшний век, век такой информации, столько сатана в красивой обертке дает негатива для детей. И на все это улавливаются те же компьютеры, компьютерные игры и масса-масса всего, что наших детей и нашу молодежь они уводят от Христа. То есть эта жизнь, кажущаяся такой красивой, такой замечательной, на самом деле она приводит человека к опустошению. И, может быть, люди приходят, и многие приходят к такому же состоянию, к какому пришел и я, когда был без просвета. Когда была совершеннейшая пустота в жизни.
0: Сергей, вы верите в то, что если бы дети получали надлежащее воспитание с малых лет, наш мир был бы другим?
1: Ну, сложно сказать. Наверное, мир все-таки не был бы другим. Всегда это будет борьба добра со злом. Но я уверен, что для этих детей, которым с раннего детства говорится о Боге, о Слове Божьем, то для этих детей мир был бы другим, и восприятие мира было бы совершенно другим.
0: Ну или как минимум у них был бы выбор.
1: У них был бы выбор, да.
0: Спасибо, Сергей, и я очень благодарна вам, что сегодня вы нашли время и возможность прийти к нам на программу «Выбор». Это программа для тех, кто еще не сделал свой выбор.
1: Спасибо за приглашение. Я также хочу присоединиться и сказать, что если вы еще не сделали выбор, вы на пути. Или если у вас скорбь, и вы находитесь в каком-то безвыходном положении, то знайте, что есть всегда выход, потому что есть Бог, и выход этот – Иисус Христос.
0: Сергей, спасибо, подошло время прощаться. Я напоминаю, что в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор», я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Перминов Сергей из Московской христианской евангельской церкви. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Судя по сравнительно небольшому числу верующих в городе Риме, в столице Римской империи первого столетия, апостол Павел не имел бы особых причин гордиться успехом христианства. Однако он, не стесняясь, смело пишет верующим именно в Риме: «Я не стыжусь благовествования Христова». Причиной, почему он не стыдился Евангелия, которое он проповедовал, было то, что оно, Евангелие, является силой ко спасению всякому, который в него уверует, силой не человеческой, а Божьей. Вот эту силу Павел пережил на себе и был свидетелем, как она проявлялась и в жизни многих людей, которым он проповедовал. Как ни странно, но в то же время Павел везде переживал сопротивление, проповедуя это Евангелие. Против этого учения выступали как религиозные люди, так и язычники. Дело в том, что в этом учении было нечто, вызывающее всеобщее возмущение, негодование и ненависть. Но оно так было не только во дни апостолов, оно также и по сей день. Почему? Да, можно говорить о религии, о морали, о нравственности, и это люди принимают. Но стоит начать проповедовать Евангелие распятого и воскресшего Христа, как немедленно в человеке происходит реакция. Он оказывается перед выбором. Что может в Евангелии вызвать такую реакцию? Крест Христовый. Ведь и христианство не подлинно без креста. Крест является его центром, его основой. А крест говорит о заместительной смерти Иисуса Христа, о том, что человек грешен. Ибо на кресте должен был умереть Иисус Христос, чтобы снять вину греха с человека. Поэтому проповедь, которая не говорит о распятом Христе, является лишь религиозной лекцией. Она бессильна и не может спасать грешников. Но когда проповедуется крест Христов, слушатель невольно решает или за, или против – принять Христа или не принять. В своем падшем греховном состоянии человек считает себя все же достаточно хорошим. А Евангелие говорит, что все мы согрешили и потому виновны перед святым и праведным Богом. Крест Голгофский утверждает, что мы заслужили наказание и достойны смерти, и притом смерти вечной. Но в то же время тот же крест Голгофский говорит нам, что Бог через Сына Своего совершил искупление для всего рода человеческого. Евангелие не только говорит мне, что я грешник, но что оно может меня изменить, переродить, сделать меня новым человеком, как Библия говорит, новым творением во Христе Иисусе. Вот почему апостол Павел сказал не только, что я не стыжусь благовествования Христова, но и дал причину, почему он не стыдится, и в этом весь секрет. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому человеку, кто уверует в Него. Да, это чудное Евангелие является Божьей силой, могущей спасти любого грешника. Обращаясь к уверовавшим в это Евангелие в Коринфе, апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». И дальше он говорит, что суть Евангелия в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Проповедь об Иисусе Христе без факта Его смерти, без Его погребения и без воскресения не имеет никакого значения. Возможно, что кто-нибудь спросит, а почему же так важно упомянуть и погребение Христа помимо смерти и воскресения? А потому, что оно подтверждает, что Иисус Христос действительно умер и что Он воистину воскрес из мертвых. Да, этот великий факт искупления Бог завершил в Сыне Своем на Голгофском кресте. Когда человек уверует, то спасение делается его личным, и оно не только временное, но вечное. Уважаемый радиослушатель, если ты еще не принял это чудное спасение и потому не можешь сказать, что ты его сейчас имеешь, то что ожидает от тебя Бог? Принять то, что уже совершено было Христом на Голгофском кресте, и принять его ты должен верой, и тогда спасен будешь. Притом, приняв это спасение, ты не только спасен от наказания за грех, но Господь тебя спасает и от власти греха в настоящее время.
Тебе дается новая сила, сила Божия, и ты перестаешь быть рабом греха и делаешься рабом Иисуса Христа. И какая радостная весть! Это спасение имеет чудное будущее для того, кто его принял. Надежда уверовавшего Иисуса не только в этой земной жизни. Конец чада Божия не в гробу, ибо смерть для верующего является переходом из этой временной жизни в радостное, чудное, вечное будущее на небесах со Христом. Да, какая милость и благодать Божия, что Он сделал возможным спасение каждого из нас. И вот, уважаемый радиослушатель, когда ты уверуешь в Иисуса Христа в Евангелии, в результате твоей веры произойдет чудо возрождения и перемена, которые в тебе совершит сила Божья. И тогда ты сможешь вместе с апостолом Павлом сказать: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Пусть сам Дух Божий поможет тебе всецело возложить твою надежду на Иисуса Христа, и ты спасен будешь. Благодарение Богу за такой чудный и неизреченный дар Его.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 28. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны сокрытой от тебя. Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли ты тогда пред твоим убийцею: я Бог, тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо Твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог.

Глава 29. В 10-м году, в 10-м месяце, в 12-й день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежа среди рек своих говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным, и узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им. И когда они оперлись от тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так говорит Господь Бог: вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои, и сделаю землю египетскую пустынею из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Эфиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами и не будут впредь дому Израилеву опорою, припоминающую беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27-м году, в 1-м месяце, в 1-й день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так говорит Господь Бог: вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь». Глава 30. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает,
и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных эфиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель всей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушей, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. И опустошу Пафрос, и пошлю огонь на Цаан, и произведу суд на дно, и изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но, и пошлю огонь на Египет, вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11 году, в 1 месяце, в 7 день месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог: вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими, и дам ему меч мой в руку. Мышцы же фараона сокрушу, и он, изъязвленный, будет сильно стонать пред ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся, и узнают, что я Господь. Когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь. Глава 31. В 11 году, в 3 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому, и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высоким ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев, воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его,
и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись с сучьем его, и каштаны не были величиною с ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотою своей. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева эдемские в саду Божием завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли. И из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высот их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти. Преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю, пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из дерев эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревами эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. Глава 32. В 12 году, в 12 месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты как молодой лев между народами, и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежью, и выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами.
и землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу. Солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о тебе в страхе, когда мечом моим потрясу пред лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и вперед не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог. Когда сделаю землю египетскую пустыней, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь дочери народов, будут петь ее о Египте, и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12-м году, 15-й день того же месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, оплачь народ египетский и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его, первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Елам со всем множеством своим вокруг гробницы его. Все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили с собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положенные среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями, необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых. И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженными мечом. Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом.

положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог. Глава 33. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им: если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику «беззаконник», ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасает в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего. Равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Тогда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, а он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему, он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа. Тогда как их путь неправ? Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите: неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру.

и открылись уста мои, и я уже не был безмолвлен. И было ко мне слово Господнее: Сын человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой, говорят: Авраам был один и получил во владение землю сию, а нас много, и так нам дана земля сия во владение. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, вы идите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог, живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустыню из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустыню из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и дверях домов и говорят один другому, брат брату: пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Глава 34. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их,
как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых, там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждения славные, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов, и узнают, что я Господь Бог их с ними, и они дом Израилев мой народ, говорит Господь Бог. И что вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Глава 35. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я,
говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь. Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там. Зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря, «Опустели, нам отданы на съедение». Вы величались предо мною языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так говорит Господь Бог, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынею. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир и вся Идумея вместе. И узнают, что я Господь.

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Наше духовное изучение привело нас к книге «Левит». Цель нашего изучения – это провести обзор Библии, книги за книгой, так, чтобы вы могли изучить, понять и применить Слово Бога в вашей жизни. Сейчас мы изучаем третью книгу Библии – книгу «Левит». Перед тем, как мы надеемся понять книгу «Левит», которая является сложной для понимания, мы подумали, что у нас должен быть определенный взгляд на скинию в пустыне или скинию поклонения. Итак, мы обратили внимание на то, какое значение Ветхий Завет уделяет скинии поклонения, и также мы знаем взгляд Нового Завета на скинию поклонения. Теперь у нас есть и взгляд Нового Завета, и взгляд Ветхого Завета на скинию поклонения, и мы готовы изучать эту небольшую книгу «Левит». Как мы предположили несколько недель назад, когда люди читают Библию, у них есть тенденция увязнуть, когда они доходят до книги «Левит». Им удается чтение книги «Бытие» и большей части книги «Исход», и потом, когда они доходят до книги «Левит», они просто готовы сдаться. Одной из причин этого является то, что люди не осознают, что книга «Левит» была руководством, которое использовали священники во время богослужения в скинии поклонения. Если вы не священник времен Ветхого Завета, то, возможно, вы не поймете все то, что есть в этом руководстве. Мы предположили это в нашем введении в Библию. Я верю, что вся Библия богодухновенна, но есть такие части Библии, которые тяжело понять. В книге «Левит» руководство священника дает указания о том, как убивать животное, что делать с внутренностями и со всем остальным. Это не так вдохновенно, как 22-й Псалом, и это не так вдохновенно, как 13-я глава 1-го послания к Коринфянам, величайшая глава Библии, которая говорит о любви. Но несмотря на все это, пожалуйста, не чувствуйте так, как будто нет духовных истин или божественного применения, которые вы можете увидеть в книге «Левит». Эта книга содержит прекрасные истины, и я бы хотел увидеть, сможем ли мы указать драгоценности этой книги. Прежде всего, чтобы дать вам беглый обзор книги и введение в книгу, вы должны понимать, что руководство священника разделено на несколько частей. В главах с 1 по 7 написано о том, какую жертву должен был принести священник. Эти первые 7 глав книги сосредоточены на жертвоприношениях. Книга «Левит» не только рассказывает священникам, буквально и практически, что делать, когда они приготавливают жертву, но также через эти инструкции она дает понимание значения этих жертв. Поскольку все эти жертвы были исполнены через жертву Иисуса как Агнца Божьего, который пришел, чтобы взять грехи всего мира, в этих инструкциях священникам, которые записаны в первых 7 главах книги «Левит», мы можем видеть Евангелие Иисуса Христа. В главах с 8 по 10 в центре находятся служители или сами священники. В этих главах, 8, 9 и 10, есть несколько очень важных инструкций для священников. Эти инструкции показывают людям, каким должен быть священник, и те стандарты, которые священник должен был соблюдать. Если говорить о применении, то в этой книге можно увидеть много прекрасных божественных истин. Сущность книги заключается в главах с 11 по 22. Я называю этот раздел книги «Левит» как «Освящение». Скиния поклонения и священники, которые совершали в ней богослужение, были Божьим заявлением всему миру о том, что избранный народ Божий – это святой народ, потому что их Бог – святой. Особое внимание в этих главах с 11 по 22 уделяется тому, что этот народ был избран, чтобы быть особым народом. Они были выбраны, чтобы стать другими. Слово «святой» значит «то, что принадлежит Богу». Эти люди принадлежали Богу, они были потомками Богу, говорит Писание. Говорили ли вы когда-нибудь своим детям, когда они уезжали из дома? А сейчас помни, кто ты есть, и помни, что ты – это отражение целой семьи. И своим поведением показывай людям, что ты принадлежишь мне. Вот что наш Небесный Отец в книге «Левит» говорит всему миру через скинию поклонения. В книге «Левит» записано, что Бог говорит: «Освящайтесь и будьте святы, потому что я свят. Вы принадлежите мне. Поступайте так, чтобы явить, что вы принадлежите мне». Покажите всему миру, что вы принадлежите мне. В этой части, с главы 11 по главу 22, записаны эти особенные законы, которые делают Божий народ особым народом, уникальным народом, избранным народом, святым народом. Здесь есть много законов о том, что употреблять в пищу, и законов просто обо всем. Но все эти законы приводят нас к одному слову, и это слово – святость. Люди, которые ощутили и пережили святость, это люди, которые принадлежат Богу. В главах с 23 по 25 мы видим то, что я называю служение. В еврейской вере есть очень много святых дней. Вы увидите, что это записано в первых 5 книгах Библии. Так как священники являлись теми, кто совершал богослужение во время этих святых дней, и это был священный ритуал, им были необходимы указания относительно этих святых дней и церемоний. Как вы проводите служение хлебопреломления? Молодому служителю необходимы указания, которые покажут ему, как это делать. В то время святые дни, такие как день Пасхи, были такие же священные для них, как день хлебопреломления или причастия для служителей в церквях в настоящее время. И поэтому в главах с 23 по 25 вы найдете указания священникам о том, как проводить священные ритуалы, которые должны были соблюдаться в святые дни. Когда вы доходите до этой части книги Левит, всегда задавайте себе вот какой вопрос. Что Бог хотел, чтобы священник помнил, когда Бог установил святой день как Пасху? Потом задайте себе вот какой вопрос. Почему Бог хотел, чтобы священники помнили это? У всех святых дней есть общая цель. Бог хочет, чтобы мы помнили о чем-то. Божий народ был склонен к тому, чтобы забывать. И Бог, конечно, знал об этом. Поэтому Бог установил святые дни и священные ритуалы, через которые Бог говорил «Не забывайте, делайте это и помните об этом». Я называю этот раздел служения, потому что святые дни и ритуалы описаны в главах с 22 по 25. Две последние главы книги Левит я называю «Капитуляция». Книга Левит, книга Второзакония и книга Иисуса Навина завершаются очень похоже. Эти три книги завершаются огромным, я имею в виду именно огромным призывом Божьему народу повиноваться Божьим законам и быть святыми людьми, такими, которыми они призваны быть. Они были освобождены и спасены для того, чтобы быть святыми. Призыв, который мы видим в конце книги Левит, делает эти последние главы этой книги очень динамичными главами. Моисей говорил, что он был косноязычен, или что он не мог хорошо говорить. Как автор Пятикнижия, в книге Левит и в конце книги Второзакония Моисей оказывается очень красноречивым. Некоторые из самых красноречивых проповедей были произнесены Моисеем. В книге Второзакония и в конце книги Левит мы находим великолепную проповедь, которая призывает Божий народ жить как святые люди, которыми они были созданы. Это завершает мой обзор или мое введение в книгу Левит. Я надеюсь, что эта информация поможет вам, когда вы будете читать книгу Левит. Это то, чего следует искать. Руководство священника было разделено на несколько частей. Когда вы смотрите на заголовки или на эти части в книге Левит, то я бы хотел указать на некоторые божественные благословения, которые вы находите даже в такой книге, как Левит. Например, посмотрите на первую часть «Жертвоприношение». В первых 7 главах книги Левит вы найдете очень замечательные истины о том, как священникам было сказано приносить жертвы Богу. Например, когда согрешивший человек приходил в скинию поклонения, и он хотел получить прощение, то, как мы видели, когда изучали скинию поклонения, у ворот его встречал священник. Священник рассказывал ему о значении жертвы, которую согрешивший человек собирался принести. Давайте посмотрим в Писании, в книгу Левит, в которой рассказывается о том, какие указания были даны священнику, и которые священник должен был передать грешнику. Было сказано, что согрешивший человек, который приносит животное для жертвы, должен возложить свои руки на голову животного. То наказание, которое заслужил грешник, было полностью оплачено смертью животного. Священник приносил в жертву животного перед Богом. Затем священник кропил кровью животного все стороны жертвенника, который стоял у входа в скинию собрания. То, о чем здесь говорится, можно суммировать таким образом. Согрешивший человек проходил через ворота скинии. Перед тем, как он подходил к медному жертвеннику, священник рассказывал ему о значении жертвы. В дополнение к своим другим обязанностям, священники также были учителями Божьего народа. Когда у Божьих людей возникали вопросы, то они всегда могли спросить священника. Тогда священник садился вместе с ними и наставлял их Божьим словом. Когда согрешивший человек приносил в жертву животного, священник говорил ему о том, что он должен возложить свои руки на голову животного. Когда грешник делал это, то животное становилось его заменой. Все грехи человека переносились на голову животного. Смерть, которую заслуживал грешник из-за своих грехов, претерпевало животное. Это было значение жертвы. Богословы называют этот сценарий «заместительное искупление». В Новом Завете апостол Павел объясняет смерть Христа как заместительное искупление, принимая во внимание 5 стих 21 главы 2 послания к Коринфянам, который говорит «Не знавшего греха, то есть Иисуса, Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом». Или, если мы посмотрим на 24 стих 1 главы 1 послания Петра, где Петр говорил «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо», вы можете увидеть, чему учат апостолы. Я слышал, что некоторые люди говорят, что заместительное искупление – это не библейское. Я просто расстраиваюсь, когда я это слышу, потому что заместительное искупление – это библейское. Изучение начинается в Ветхом Завете с Пасхи. Далее вы видите, это же учение в книге Левит, когда вы видите это в скинии поклонения. Это учение является фундаментальной истиной в Ветхом Завете. Новый Завет применяет эту истину по отношению к Иисусу. Пророки Ветхого Завета также применяют эту истину к Иисусу. Они знали о том, что придет Мессия, и они знали, что Мессия будет исполнением жертвоприношения животных. Пророк Исаия сказал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь Бог возложил на Него, имеется в виду на Христа, грехи всех нас». Это книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. Этот стих является очень замечательным стихом. Этот стих начинается и заканчивается одним и тем же словом. Это слово «все». Задайте себе два вопроса об этом 6 стихе 53 главы пророка Исаии. Верите ли вы в то, что вы входите во «все», о которых говорится в этом стихе, когда речь идет о том, что «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Допускали ли вы когда-либо, а вхожу ли я сюда? Я совратился на свою дорогу, я блуждал, я грешник. Я, как овца, верю, что это очень важная часть исповедания нашей веры в Евангелие Иисуса Христа. И также этот стих заканчивается словом «все», и вам следует спросить себя, верю ли я в то, что я вхожу в число этих «всех», о которых идет речь в конце стиха? Видите ли, первое слово «все» — это плохая новость. Все мы являемся грешниками, это плохая новость. Но стих заканчивается хорошей новостью. Господь Бог возложил на Него, на Христа, грехи всех, зло всех нас. Верите ли вы, что вы входите в число последних всех? Если вы верите, что вы входите в первые все, и вы также являетесь частью последних всех, то вы спасены. Вот то, во что вы должны верить, чтобы быть спасенными, заново рожденными христианами, как мы называем это сегодня. Это фундаментальные факты Евангелия, и они показаны нам в этой замечательной книге «Левит». Вы найдете, что на протяжении истории Израиля были такие периоды, когда вся нация грешила, и должно было быть покаяние всей нации. Священникам было дано указание, что если весь народ израильский грешит, не осознавая это, и делает что-то, что Господь говорил не делать, то в этом случае все люди были виновны. Когда они осознавали, что они сделали, они должны были принести в жертву молодого быка. Они должны были привести его в скинию, где руководители народа, а сейчас это очень важно, представьте себе нашего президента, представьте себе нашего премьер-министра, представьте себе руководителей страны. Так вот, эти руководители должны были возложить руки на голову животного и затем убить его перед Господом. Потом они должны были делать то же самое, что они обычно делали при жертвоприношении. Таким образом, священники проводили искупление, чтобы весь народ и каждый человек получил прощение. Представьте, насколько это было бы замечательно, если бы вся нация могла переживать за грехи свои, если бы вся нация могла переживать покаяние перед Богом, и каждый человек мог обретать прощение перед Богом. Это тот порядок, который представлен в книге Левит. Сейчас я должен оставить вас, но я хочу, чтобы вот о чем вы подумали. Верите ли вы лично, что вы входите в число этих двух всех, о которых говорится в 6 стихе 53 главы пророка Исаии? Когда Исаия говорит «все мы блуждали, как овцы», верите ли вы, что вы также входите сюда? Когда Исаия говорит нам хорошую новость, что Господь возложил на Своего Сына грехи всех нас, верите ли вы, что вы входите сюда? Я призываю вас ответить на эти два вопроса сегодня. Исповедуйте и признайте свою веру. В 6 стихе 53 главы пророка Исаии написано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь Бог возложил на Него, то есть на Христа, грехи всех нас». Задайте себе два вопроса. Верите ли вы в то, что вы входите в число всех из этого стиха, когда речь идет о том, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу? Возникала ли когда-либо у вас мысль: «И я также являюсь частью этого, и я грешник. Я совратился на свою дорогу, я блуждал, я грешник». Этот стих заканчивается хорошей новостью. Господь Бог возложил на Него, то есть на Христа, грехи всех нас. Верите ли вы, что вы входите в число всех, о которых говорится в конце стиха?
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 510-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Это поздравление с днем рождения адресовано в Баварию, в Мурхард, для Валеры Куркина. Сегодня, 15 мая, ему исполнилось 55 лет. Его родные и прежде всего мама, а также бывшие односельчане из Казахстана, проживающие в Германии, сердечно поздравляют Валеру с юбилеем и от всей души желают ему. Пусть Господь благословит тебя необходимым здоровьем, радостью, миром и Его бесконечной любовью. Пусть твоя жизнь наполнится Его светом, верой и надеждой. Когда солнце сверкает в окне твоем утром рано, просыпаешься ты сегодня опять живой. Эту ночь ты провел под защитой и Божьей охраной. Каждый миг в этом дне тебе дарит Создатель твой. Новый день наступил, ты живой сегодня. Подними свои очи туда, где плывут облака. Это милость великая, это забота Господня. Лишь Его благодатью живешь ты и дышишь пока. Даже если идут дожди и повсюду ненастье, но покуда ты делаешь выдох свой или вдох, это вовсе не мелочь, а очень большое счастье. Сам не можешь ты ничего, может только Бог. Если ты открываешь уста и способен молиться, то воскликни скорее: «Спасибо тебе, мой Бог!» Ведь по милости Божьей руками ты можешь трудиться. Без Него даже пальцем ты пошевелить бы не смог. Все часы, все минуты, мгновения – подарок Бога. Ты цени этот дар день за днем и учись дорожить. Прославляй всемогущего Господа часто и много. Ты живешь, значит, шанс тебе дал Он еще пожить.
1: Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога живого.
0: В связи с 55-летием, такой замечательной датой, и именно сегодня, для Валеры Куркина также прозвучат еще два стиха из Библии и последующая за ними песня.
1: Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
0: Иеремия, 33 глава, стихи 2 и 3.

0: сестре по вере Иди Гомер, проживающей в Белефельде, 15 мая, то есть сегодня, исполнилось 67 лет. Раиса и Александр Лоус поздравляют Иду с днем рождения и желают ей Божьей помощи тебе во всех благих делах, чистых помыслов, твердой веры и горячей молитвы, да пребудет с тобой неотступно Господь. Не остывает пусть твоя молитва, не умолкают пусть уста, какая б ни случилась битва, есть сила в имени Христа. Молитва — это милость Бога, с ним может каждый говорить. Молитвы не бывает много, а мало очень может быть. Господь сегодня отвечает стучащим, отворяет вновь, просящим помощь посылает и дарит жаждущим любовь. Бог прежде нашего прошения все нужды знает и дела. Он видит слезы сокрушения и то, чем внутренность полна. Отец к своим не безразличен, и это силы нам дает идти к тому, кто безграничен, кто в тайной комнате нас ждет. Пусть вкус молитвы каждый знает, звучит она пусть каждый раз. Есть Бог, который отвечает, Господь сегодня слышит нас.
1: Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилюбилась душа моя, десница твоя поддерживает меня.
0: Псалом 62, стихи 8 и 9. А сейчас, по желанию друзей из Райфершайда, для Иды Гомер прозвучит песня. Она называется «Я неожиданно приду».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Детмольда Марии Изак 17 мая круглая юбилейная дата. Ей исполняется ровно 60 лет. Ее муж Иван, дети, родные и близкие, братья и сестры по вере от всего сердца поздравляют Марию с этим замечательным юбилеем и передают ей свои самые добрые пожелания. «Мария, сегодня день рождения твой, твой юбилей. Пусть солнце ласково тебе сияет, пусть на душе царит покой и радость сердце наполняет. Пусть Бог тебя благословит, живи под Божией охраной, пусть сердцем Бог руководит своей заботой непрестанно. Пускай любовь в тебе живет, надежда, вера тобой движет, и жизнь чистым ручьем течет, и вечным Божьим счастьем дышит. Да благословит тебя Господь, и да поможет во всех твоих заботах, в труде, в служении и на всех житейских путях.
1: Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. То обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся».
0: Это были стихи со 2 по 6 из 33-го псалма. Последующее коротенькое стихотворение и песня под названием «Тебе сегодня 60» звучат тоже для Марии Изак ко дню ее юбилейного дня рождения. «Благодарю, великий мой Творец, что дал глазам моим ты новый день увидеть, за то, что ты мой любящий Отец, за то, что я могу ходить, дышать и слышать. За хлеб и воду, каждый выдох-вдох, и за родных, и близких, и любимых, за Дух Святой, что по пути ведет, дает мне вдохновение и силы».

0: У жителя города Лаге Вальдемара Батхауэр день рождения 19 мая. Ему исполняется 69 лет. Братья и сестры из братской общины города Детмольда поздравляют его и хотят, чтобы для Володи к его дню рождения прозвучало следующее стихотворение.
1: «Не бойся, веруй только, всегда смотри вперед. Ты видишь горя сколько, но верь, оно пройдет. Да, нет в душе восторга, да крайняя нужда. Болезнь, потеря, ссора, в семье опять беда. Ведешь борьбу с пороком, взываешь и вопишь, но все как будто боком. Не ешь, не пьешь, не спишь. Вот это есть пустыня. Тебя сюда послал, чтоб ты всегда и ныне во мне покой искал. Чтоб ты во мне нуждался, в час радости, тревог, чтоб в вере укреплялся, чтоб знал, все может Бог. Дитя, пройдут ненастья и череда тревог. Туда, где вечно счастье, возьмет тебя сам Бог. Поплачь и успокойся, ведь каждый день в году я говорю:
2: не бойся, тебя я проведу. Благ Господь, убежище.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнаут.

0: Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Ольга со слезами на глазах поцеловала нежные руки баронессы. «Оставить мои дела в больнице, наших друзей, доброго Дюра, который нуждается во мне, и пойти к этому человеку, нелюбимой женой. Господь не может хотеть этого. Иногда нам что-то кажется недопустимым, но в конце концов мы убеждаемся, что другого пути нет. Но будь спокойна, я тебя ни часом раньше не отдам твоему мужу. А теперь я хочу попросить тебя кое о чем. Доктор сказал, что в понедельник он отправляет Михаила в Татры и, скорее всего, сам будет сопровождать его». «Дюро? Это невозможно! Такое путешествие не для него. Разве Михаилу все еще нужен врач? Я уже знаю, о чем ты хочешь меня попросить. Конечно, я поеду. Не знаю, заменю ли я ему друга, но Иисус поможет мне быть доброй к нему». «Да, дитя мое, значит, так тому и быть. А теперь все скажем Господу». И, встав на колени, Ольга и баронесса в горячей молитве передали Господу все свои заботы и тревоги. Глава 10. «Ольга, это правда?» – спросил доктор, встретив ее утром. «Что, Дюро? Что ты хочешь сопровождать Михаила в его путешествии?» «Да. А как ты думаешь, он согласится, чтобы я поехала вместо тебя?» «Думаю, да. Но как ты на это решилась?» «Ты же знаешь, Дюро, что тебе никак нельзя оставлять госпожу Замойскую одну. Она ведь такая слабая».
2: «Значит, ты пожертвовала собой?»
1: «Нет, я только проявила немного благодарности и любви».
2: «Да благословит тебя Господь, Ольга! И дай Бог, чтобы ты не пожалела об этом. Может быть, сказать Михаилу о твоем решении?»
1: «Нет, Дюро, скажу сама. Я сейчас иду к нему по поручению матушки». Дюро посмотрел ей вслед. «Господи, ты видишь, что Ольга жертвует собой, но она права. Нашу благодетельницу нельзя сейчас оставлять одну».
2: «Доброе утро!» – услышала Ольга голос Михаила.
1: «Доброе утро! Ты уже здесь? Это хорошо!»
2: «А ты куда-то торопишься?»
1: «К тебе! Госпожа Замойская просит тебя прийти ко второму завтраку на террасу. После него у нас молитвенный час. Приходи, пожалуйста».
2: «Можно мне прийти в таком наряде?» – спросил он шутливо.
1: «Выздоравливающему он подойдет», – улыбаясь, поддержала она шутку. «У меня к тебе одна просьба, Михаил».
2: «Ко мне?» –
1: переспросил он удивленно, стараясь скрыть волнение.
2: «Я охотно выполню ее, если только смогу».
1: «Сможешь, но это потребует от тебя определенных усилий».
2: «Мой долг слишком велик, и я с радостью выполню любую твою просьбу», – ответил он с поклоном.
1: «Михаил, госпожа баронесса очень больна. Дюро постоянно должен находиться рядом с ней, но он хочет ехать с тобой в Татры. Слава Богу, что ты уже можешь обходиться без врача, а за тобой смогу ухаживать я, если ты согласишься взять меня с собой».
2: «Ольга, ты в самом деле готова поехать со мной?»
1: Покраснев, он стоял перед ней, не смея поднять глаза. «Да, если смогу быть тебе полезной».
2: «Твое чувство благодарности госпоже Замойской действительно безгранично. Вчера я убедился, что баронесса – благородная женщина и действительно нуждается в помощи Дюро. Да и ради него самого я бы не согласился, чтобы он сопровождал меня в путешествии. Ведь его здоровье может ухудшиться в горах. К тому же не такой уж я эгоист и неженка, чтобы у старой женщины забирать дочь, да еще в тот момент, когда она в ней нуждается. Зачем такая жертва ради меня?»
1: Михаил умолк, взглянув на побледневшее лицо Ольги. «Один ты не можешь ехать», – сдержанно проговорила Ольга. «У нас есть пациент, господин Муров, который уже поправился и с удовольствием будет тебя сопровождать. Он давно хотел побывать в Татрах».
2: «Ольга, пойми меня, пожалуйста, правильно!»
1: Михаил остановился, загородив ей дорогу. Их взгляды встретились.
2: «Я был бы тебе благодарен, если бы ты поехала со мной. Однако знаю, что не заслужил этого. Тебе будет трудно уехать».
1: «Я живу со Христом и для Христа. Ради Него я помогаю ближним, не думая, что приношу себя в жертву». Они молча пошли дальше. Перед входом на террасу Михаил остановился.
2: «Что мне теперь думать? Тебя обидела моя нерешительность? Если нет, то прошу тебя поехать со мной».
1: Михаил понял, что Ольга находится в смятении. На какое-то мгновение ему показалось, что сейчас она отрицательно покачает головой. Но вместо этого она коснулась его протянутой руки и не отняла своих пальцев, когда он прижался к ним губами. «Я живу со Христом и для Христа». Эти Ольгины слова Михаил вспоминал всю неделю их совместного пребывания в горах. Часто ему хотелось, чтобы она вообще не произносила этих слов. Ольга очень заботливо ухаживала за ним, старалась его развлечь. Она дарила ему всю любовь, на которую только способно сердце христианки. Но вместе с тем она сохраняла дистанцию, и люди, видевшие их вместе, часто ломали голову над взаимоотношениями этой странной пары. Как супруги, они были слишком сдержаны друг с другом. Как разведенные, слишком вежливы и предупредительны. Неудивительно, что у Ольги нередко спрашивали о самочувствии ее больного брата. Зато Михаил видел, какими восхищенными взглядами молодые люди провожали его жену. Единственным утешением для него было то, что Ольга никого, кроме него, не замечала. Когда Михаил отдыхал, она наслаждалась красотой природы, собирала цветы и в меру своих сил помогала окружающим. Они остановились в небольшом курортном городке Эл, лежащем у подножия Татар. Погода была прекрасная, и все дни они проводили на свежем воздухе. Во время одной из прогулок Михаил лег на траву, наслаждаясь солнцем, а Ольга села поблизости в тени, чтобы ему почитать. Потом она попросила Михаила рассказать ей о Бразилии. Слушая, она смотрела на горы и не замечала его взгляда, устремленного на нее. Михаил не сводил глаз с Ольгиного лица. Его так поразила своеобразная красота молодой женщины, что сердце у него сжалось от невыразимой тоски. Он чувствовал, что за эти дни они стали ближе и роднее друг другу, и ему хотелось, чтобы их путешествие никогда не кончалось. Он ощущал себя вполне здоровым, но не признавался в этом, боясь, что она перестанет ухаживать за ним, и тогда между ними снова возникнет отчуждение. Что же изменилось? Раньше, называясь мужем и женой, они оба хотели развода. Но теперь они христиане. Наверное, Дюра прав, их развод был бы грехом. Но жить так дальше тоже невозможно. Если бы она не произнесла тех слов... Теперь Михаил постоянно думал, что Ольга все делает ради Христа. Сколько раз у него самого была возможность на деле или хотя бы на словах ответить на ее заботу. А что он? Даже не обсудил с ней вопрос о тех несчастных 40 тысячах. В этот момент Ольга обернулась, их взгляды встретились. «Тебе что-нибудь нужно?» – спросила она Михаила, несколько смутившись.
2: «Ольга, меня мучит одно дело, которое нам нужно обсудить». Глубоко вздохнув, проговорил он. За несколько дней до отъезда в горы я просмотрел все счета нашего имения и сделал нерадостное открытие.
1: «В счетах?» – удивленно спросила она. Я тоже их видела и поражалась, в каком образцовом порядке содержатся они у дяди Тихого.
2: «С этим я согласен, но я не видел записи твоих расходов за 2 года. Дядя мне объяснил, каким образом ты покрывала свои личные расходы и на что тратила причитающиеся тебе проценты. Я хотел бы знать, почему ты так поступила?»
1: Ольга внимательно посмотрела в его помрачневшее лицо. «Я делала то, что считала своим долгом, и Господь помог мне в этом».
2: «Вот как? И что же ты считала своим долгом?» – спросил он холодно.
1: «Сократить твою добровольную ссылку, в которую ты отправился из-за меня. Ты придавал такое большое значение деньгам, и мне не хотелось, чтобы твое желание вернуть их долгие годы удерживало тебя на чужбине. Если бы дядя мне раньше обо всем рассказал, я, наверное, смогла бы сделать больше». Михаил не мог сдержаться и в гневе вскочил. Ольга поднялась вслед за ним. Так они стояли друг перед другом в этом безлюдном месте, ясно понимая, что настал самый решительный момент в их жизни.
2: «Я пожертвую всем, чтобы защитить перед тобой честь моего отца!» – гордо проговорил он, скрестив руки на груди.
1: «Не будем говорить об этом, Михаил. Твоего отца тоже оставим в покое. Если бы он знал Божью истину, как мы с тобой, он бы так не поступил. Он не устоял в искушении и обрек на страдания нас обоих, особенно тебя». Ее сочувствующий голос музыкой лился в сердце Михаила, и он смягчился.
2: «Однако, Ольга, твои родители, может быть, не умерли бы так рано, если бы не грех моего отца?»
1: «Это неизвестно. Если грех был причиной ранней смерти моих родителей, значит, так рассудил Бог. Это не наше дело. Прошу, давай прекратим разговор, который для тебя неприятен, а для меня мучителен. О твоем отце у меня остались самые хорошие воспоминания. Я знаю, что он желал мне добра, и мне не хочется омрачать память о нем». Михаил глубоко вздохнул.
2: «Как только вернемся домой, я сразу же отдам тебе банковские документы на твою долю».
1: Горячо начал он, но вдруг запнулся. Ольга стояла перед ним, как натянутая струна. «Когда дядя пригласил меня в ваше имение, я думала, что он меня, сироту, хотел приютить. Я с радостью приехала к вам и хотела жить вместе с вами, чтобы служить вам. Но твой отъезд раскрыл мне глаза, и я поняла, что попала в чужую для меня семью, что лишнее среди вас. Не сразу я узнала, что явилось причиной твоего внезапного отъезда за границу, где ты вынужден был наниматься на тяжелую работу и терпеть лишения. Если бы я догадалась, что дело только в возврате этих тысяч, я бы не вышла за тебя замуж. Какой бы глупой я ни была в то время, у меня хватило бы женского достоинства, чтобы не продаться за деньги».
2: «Ольга!» —
1: воскликнул он в ужасе. Его слова задели в ее сердце свежую рану, о которой он и не подозревал. «Позволь мне договорить, Михаил, чтобы раз и навсегда покончить с этим». Она глубоко вздохнула и продолжила. «Твоему отцу стало легче от сознания, что он вернет свой долг. За мгновение искупления его греха стоило пострадать. Однако оставим моего дядю в покое. Он сделал тогда все, что мог. А я, Михаил, делаю теперь единственное, что могу. Как честная женщина и христианка, я возвращаю те тысячи тому, кому они принадлежат. Тебе. Мне не оставил их твой отец. Для меня они потеряли всякую ценность после того, как я узнала, что тебе пришлось отправиться за ними в Бразилию. После 6 трудных лет, которые ты провел вдали от дома, Я, принимая деньги, считала бы себя просто непорядочной.
2: А я говорю тебе, Ольга, что ты обязана принять деньги.
1: Опять вспылил Михаил.
2: Мой отец оставил их тебе, так как совесть осуждала его за алчность. Ведь я отправился в Бразилию не за тем, чтобы заработать сверх твоих 40 тысяч. Речь шла о тех деньгах, которых не доставало до нужной суммы.
1: Как бы там ни было, из-за этих тысяч я оказалась у вас. И они были причиной твоего отъезда из дома. Я знаю, что ты бежал от меня, и нисколько не удивляюсь. Давай оставим этот разговор.
2: Мы закончим его только тогда, когда ты примешь наследство, — воскликнул он. Какого же ты обо мне мнения, если думаешь, что я оставлю себе твое законное наследство? Зачем ты стараешься выставить меня жалким скрягой, чтобы гордо возвышаться надо мной в своем совершенстве?
1: Лицо Ольги то покрывалось румянцем, то бледнело. Наступила тишина. «Прости, я не хотела тебя обидеть», — кротко проговорила она после некоторого молчания. «Я ни над кем не хочу возвышаться». Эта кротость обезоружила Михаила.
2: «Значит, сделаем так. Как только мы приедем домой, ты примешь деньги и распорядишься ими по своему усмотрению».
1: Ольга молча взяла шляпу и зонт, потом посмотрела на часы. «Пора обедать», – чуть слышно проговорила она. С того дня они больше не говорили на эту тему. Она не начинала, и он не решался спрашивать. Так они прибыли в Тринчаски теплицы, где их ожидал сюрприз. На бульваре им повстречалась небольшая группа иностранцев, с которыми Ольга познакомилась еще в Италии. Дамы радостно щебетали, мужчины были немного сдержаннее. Прислушиваясь к их разговору, Михаил понял, что Ольга выделяется среди всех своей образованностью и подумал о том, что в погоне за деньгами он многое утратил. Это сильно затронуло его самолюбие, и он решил после возвращения домой немедленно взяться за книги. Иностранцы с искренней заинтересованностью расспрашивали о докторе Дюро, и Михаил понял, насколько они ценят и любят его брата. Когда вся компания сидела за обеденным столом, в Михаиле заговорило желание быть гостеприимным хозяином. Ему захотелось показать новым знакомым красивейшие места своей родины, и он пригласил всех к себе в имение. Михаил видел, что больше других его предложению обрадовалась Ольга. Всех воодушевила предстоящая встреча с баронессой и Руфью, и все хотели поскорее увидеть доктора Дюро. После нескольких приятных дней, проведенных вместе, иностранцы попрощались с супругами Годолич, договорившись о встрече в их имении. После отъезда новых знакомых Михаил с облегчением вздохнул. Может быть, ему хотелось в одиночестве наслаждаться красотой природы или же остаться наедине с Ольгой. Он не мог сказать, что в эти дни Ольга была недостаточно внимательна к нему. Но свое внимание она дарила всем, и он всегда вспоминал ее слова: «Я живу для Христа». Глава 11. Уже начинало смеркаться, но Михаилу хотелось еще немного погулять. Ольга не пошла с ним на прогулку, а осталась, чтобы написать письма домой. Он не спеша поднимался в гору, чтобы уединиться, в то время как люди развлекались внизу в парке. Найдя скамейку, он сел и предался размышлениям. «Какой же я христианин, если мне тягостно стремление моей жены полностью жить для Христа?» – думал он. «Ведь я так же, как Ольга и другие, должен идти по стопам Христа. Когда на одном из собраний в Америке призвали встать всех, кто желает следовать за Иисусом, я сразу же встал и никогда не жалел об этом. Однако в своей повседневной жизни я не следую за Христом. Неужели того, кто идет за Ним, ничего не должно интересовать? Ни любовь к родине, ни любовь к семье,
2: но в таком случае жизнь на земле стала бы бессмысленной. Перед его глазами предстали баронесса, Руфь, Ольга, Дюро. Все они любили друг друга. Однако Христа они любили больше и дорожили им. Это проскальзывало в их разговорах, проявлялось в делах. «Почему я не люблю его так, как они? Они утверждают, что всем обязаны Христу, а у меня нет даже сознания тяжести моей вины. Знаю, что я грешник, и верю, что Христос умер за меня, но мне еще не все ясно. А почему? Может быть, я до сих пор не знаю того, что нужно знать? Я, собственно, даже не могу представить себе Христа. Он для меня не так реален, как для них. Моя и их христианская вера очень разнятся». Удрученный этими мыслями, Михаил возвращался домой. Вдруг он остановился. Невдалеке на скамейке сидела Ольга. Ее руки лежали на раскрытой странице. Рядом с книгой он увидел письмо. Ольга не замечала Михаила, так как ее взгляд был устремлен вдаль. По ее щекам катились слезы, и весь ее облик говорил: «О, если бы у меня выросли крылья!» Значит, вот такой она была наедине с собой. Тосковала по дому и, наверное, улетела бы туда, если бы он ее не удерживал. Михаил стоял, пораженный своим открытием. Он понял, как велико ее желание исполнить долг. «Ольга, что с тобой?» – спросил он, склонившись над ней. Она вздрогнула, услышав его голос, и молча протянула ему письмо. Он сел рядом с ней на скамью и начал читать. Письмо было написано изящным почерком Руфи. Она сообщала о тяжелой болезни баронессы, о том, что ей необходима операция, и просила молиться о ее здоровье. В конце письма была приписка: «Когда ты вернешься к нам? Мы так тоскуем по тебе». Лицо Михаила побледнело. Каким эгоистом он почувствовал себя! Он ведь знал, что эта больная женщина, воспитавшая Ольгу, по-матерински любит ее и, конечно, тосковала в разлуке с ней. Он резко встал со скамьи. «Ольга, вели прислуги уложить вещи. Мы уезжаем ближайшим поездом». Ее лицо засияло от радости. Она с такой благодарностью посмотрела на него, что он покраснел. «Прости, я не должен был удерживать тебя здесь так долго!» Прервал он молчание. «Это было необходимо для укрепления твоего здоровья», возразила она. «Но теперь мы, слава Богу, с чистой совестью можем вернуться домой».
1: «Значит, ты на меня не сердишься?» Глядя ей прямо в глаза, спросил он. «Неужели твое самопожертвование для меня? Я был уверен, что ты делала все ради Христа, и, сознаюсь, мне неприятно было думать об этом». В голосе Михаила звучало искреннее раскаяние. «Я у тебя в долгу и никогда не смогу воздать тебе должное».
2: «Не говори так», — она положила руку ему на плечо. «Поверь, я служила тебе с радостью. Я с удовольствием побывала с тобой в этих прекрасных местах и провела здесь беззаботные и очень счастливые дни. Но ты сам видишь, какое создалось положение. Поэтому я тебе очень благодарна за то, что мы сейчас возвращаемся домой. И прошу тебя, позволь мне полностью посвятить себя моей дорогой благодетельнице, пока Господь еще оставляет ее у нас. Отпусти меня к ней, ведь в имении вы справитесь и без меня. А когда я снова вернусь, то буду честно выполнять свой долг перед вами». В этот момент Михаилу захотелось крикнуть: «Не нужно, чтобы ты служила мне из чувства долга!» Но этот крик могли услышать прохожие. Молча они уложили вещи, и через некоторое время поезд уже мчал их к берегам Дуная. А затем пароход нес по волнам к родному дому. До сих пор Ольга ухаживала за выздоравливающим Михаилом.
1: Но теперь он не позволял ей проявлять о нем заботу и сам по-рыцарски ухаживал за ней. И как умело он это делал! Никакой княгине, наверное, не уделяли столько внимания, сколько Михаил Ольге. И она, зная о его чувстве долга перед нею, принимала знаки его внимания.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

есть один только путь и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только мир и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь. Ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет иного. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Сына. Есть один только Бог. Ты душой поспеши к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небе.

только путь, есть одна только жизнь и одна только правда на свете, и один только Бог. Ему, друг, посвяти детство, юность, все дни твоей жизни —

0: Дух Святой положил на сердце апостолу Павлу следующие слова о последнем времени. Мы их находим в первом послании к Тимофею, 4 главе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание

0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.
1: Напрасно твой стук пронесется.

покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся,

несколько лет назад вступил в силу новый закон католической церкви. Известно, что до сих пор Папа Римский был облечен в почетное звание наместника Иисуса Христа на земле. Теперь же он имеет это звание по закону, то есть он юридически оформлен на данную должность. До такого не дошел еще ни один папа в течение всей истории католической церкви. Данный закон усматривает, что во всем мире должно быть создано одно братство, которое соединило бы всех верующих и неверующих. Слово «братство» обозначает католическое исповедание с членством всех живущих на земле. Кроме того, должен быть один руководитель, и это Папа Римский. Совершенно новое понятие влагается в слово «миссионерствовать» или «благовестие». Один из кардиналов объяснил значение данных слов. «Миссионерствовать» обозначает «идти к другим народам, но не с целью принести им благую весть, а с ними друг у друга учиться их религии». Отныне за братьев и сестер признаются не члены по вероисповеданию, а весь мир со всеми вероисповеданиями и даже языческими. Закон располагает жуткой строгостью. Например, в одном из параграфов сказано: «Если кто скажет, что учение о крещении детей является неистинным, да будет исключен». Или: «Если кто скажет, детей нельзя признавать членами после крещения, потому что они еще не умеют верить, да будут исключены». В законе указано, что католическая церковь не терпит отлагательства времени, то есть растяжения их плана. Все вероисповедания и миссии должны быть объединены под ихним руководством. Вершиной спасения они, как и прежде, объявляют Марию.

усматривая, что время очень ответственное. Хочу сегодня говорить из послания к Ефесянам 5:15-16. Читаю. Итак, смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. В этих двух стихах выделяются слова «смотрите», «осторожно», «дорожа временем» и «дни лукавы». В истории человечества известен случай из жизни Гая Юлия Кесаря, жившего с 100 по 44 годы до нашей эры. Однажды его жена имела сон, предупреждение. И кроме того, Цезарю не здоровилось, поэтому он по просьбе жены в этот день решил не участвовать в заседании Сената. Но его лучший друг, приемный сын Брут, уговорил его принять участие на заседании правительства. И он подался уговорам. По дороге в Сенат ему сунули в руку записку. Полагая, что это очередная просьба, он сунул записку в карман, сказав: «Завтра будет день, тогда и разберем». Но в записке не было просьбы, а предупреждение о готовящемся покушении на Кесаря. Через 2 часа он был убит. Притом убийством руководил его приемный сын Брут, которого Цезарь буквально обожествлял. Для Кесаря завтрашний день не настал. День оказался настолько лукавым, что он потерял жизнь. Сколько людей на земле, которые точно так не дорожили временем и имели Священное Писание, в котором божественное предупреждение, но точно так, как и Кесарь, погибли. Все призываются смотреть, осторожно поступать, дорожить временем, ибо дни лукавы. В своей молитве Моисей говорит, Псалом 89:12: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек, который был другом Божьим и был ближе к Богу, чем кто-либо, говорит такие слова: «Научи счислять дни наши, что приобрести сердце мудрое». И эти слова принадлежат кратчайшему из людей. Он же говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Псалом 89:9. Годы проходят, как звук, как эхо в лесу. Среди нас и много седых, которые также скажут: «Жизнь прошла незаметно». Я и сам многих из присутствующих знал в молодости, и вот теперь большая часть жизни позади. Незаметно пролетели десятилетия, теряем лета, как звук. Хорошо, кто годы использовал для служения Господу. Хорошо, кто пользовался временем, как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 4:5, ибо в Откровении 10:6 сказано: «И времени не будет». Время, как таковое, после этого стиха еще будет в продолжении тысячелетнего царства, но времени благодати уже не будет, ибо год божественной амнистии придет к концу. Поэтому мы говорим вместе с пророком Осии 10:12: «Время взыскать Господа для всех, не знающих Его, как Спасителя». Когда пророк Софония передал слова Господни: «Ждите меня, говорит Господь», а Агей 2:7 предсказал: «И придет желаемый всеми народами». И можно сказать, вся история человечества есть ничто иное, как ожидание чего-либо, но в данном случае Мессии, правда, с разных дистанций. Уже древний пророк из Месопотамии, Валаам, придя в пределы обетованной земли, говорит о Христе: «Вижу Его, но ныне еще нет, зрю Его, но не близко». Числа 23:7, 24:17. Пророк видел далеко вперед. Он видел первое пришествие Христа на землю. Примерно за 1500 лет вперед царь Давид, Псалом 68:4, жалуется: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Ожидание Давида, Бога своего, настоящий образец для всех любящих Господа. Евреи ждали Мессию.
Они ожидали, когда же придет лето благоприятное, год юбилейный, год божественной амнистии или год искупленных моих. Псалом 61 и Исаия 63. Когда же вместо унылого духа они получат славные одежды? Знаком мне один служитель, который был вторично осужден отбывать срок в вузах. И это за исповедание благовестий. Будучи небольшого роста, ему в лагере выдали в насмешку самый большой размер одежды. Выстроенные, заключенные во дворе лагеря, офицеры и охрана закатывались от смеха над братом, у которого рукава были намного длиннее рук. Брат молча стоял пред огромной массой и ожидал, когда же они надсмеются над ним. Когда же, наконец, масса вдоволь надсмеялась, он спросил, позволительно ли мне сказать несколько слов? Ему дозволили. Пред всеми он объяснил, за что он сидит и страдает, и как Господь даст ему славную, весомую одежду, и что Господь в свое время и его уста наполнит смехом. У офицеров и у заключенных прошел смех, и все замолчали, став серьезными и молча слушали его. К концу речи брату по приказу офицера дали шерстяные одежды, что в условиях лагеря почти не бывает. Так ожидали все евреи, когда вместо унылого духа дастся им славная одежда. Исаия 61:3. Язычники также ожидали, когда же придет желаемый народами. Самый выдающийся древнегреческий философ Платон, живший 429-347 годы до нашей эры, писал: «Мы будем ждать его, будь он Богом или исполненный Божественного Духа человек, который научит нас исполнять наши религиозные обязанности и устранит тьму от глаз наших». Даже в преисподней ждали благовестия Христова. 1 Петра 3:19 и 4:6. Ждали, когда же будет дан божественный выкуп за их освобождение. Все ветхозаветные ожидали, что должно наступить особое время, как говорит Аввакум 2:34. Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, праведный своею верою жив будет, верою спасаться, верою жить.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Понимание Бога определяет образ нашей жизни».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» «Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что мы согрешаем не случайно. Мы грешим снова и снова, пока в наших сердцах не появляется проторенная дорожка, привычка ко греху. Еще не сознавая происшедшего, мы оказываемся в рабстве. Крепость греха воздвигнута. Сатана бросил наживку, мы ее проглотили, и теперь он поймал нас, мы стали его добычей. Не забудьте, с чего все началось. Каждый грех в любой сфере нашей жизни начинается со лжи. Семя посеяно, оно поливается и удобряется, прорастает и производит плод. Не один плод, а целый урожай. Урожай рабства, разрушения и смерти.

0: А сейчас представим себе Еву и послушаем записи ее дневника.
1: Я совсем запуталась. Еще вчера утром я была уверена в завтрашнем дне, а сейчас не знаю, кому и чему верить. Бог никогда не давал мне повода сомневаться в Его любви. У меня было тысяча причин верить, что Он благ. Я никогда не задумывалась, говорит ли Он нам правду. Я доверяла Ему, я верила Его словам. Теперь Он как будто уже не тот Бог, который гулял с нами по саду, разговаривал и пел каждое утро. Если Он так благ, почему тогда не прервал мой разговор со змеем или не помешал мне съесть плод? Почему Он сделал этот плод таким желанным? И вообще, зачем Он посадил это дерево в саду? И почему для Него было важно, чтобы мы не ели от Него? Бог кажется таким далеким, я боюсь Его. Он сказал, что мы умрем, если вкусим плода от того дерева. Наказание кажется таким жестоким, несправедливым, ведь это был наш первый грех. Сегодня Он велел нам уйти из Эдема. Почему Он не мог нам дать еще один шанс? Беспокоит ли Его наше будущее? Все это так ужасно и запутано. Разве Бог не может ничего сделать?
0: Моя цель — рассмотреть некоторые виды лжи, широко распространенные среди верующих женщин. Сатана — мастер обмана, и цепь его лжи бесконечна. Сразу хочу предупредить вас, что мы сможем рассмотреть далеко не все виды лжи, в которые верят женщины. Я уверена, что именно эта ложь лежит в корне множества проблем современных христианок. Далее я приведу в пример свидетельство женщин о том, что они испытали, поверив в какую-либо ложь. Конечно, не все женщины верят всякой лжи. Вы, возможно, видите, что сами склонны верить в определенную ложь или сочетание разных ее видов. Сатана знает ваши уязвимые места, и именно туда направляет свое оружие. Сначала вы можете сказать: «Нет, я не верю в эту ложь». Один из ходов сатаны – ослепить нас и помешать увидеть ложь, в которую мы поверили, заставить думать, что поскольку мы знаем истину, то также и верим в нее. Множество раз я разговаривала с женщинами, которые считали, что верят в истину. Но их жизнь, решения, приоритеты, реакция на боль доказывает, что на самом деле они не верят в истину. Наши убеждения подтверждаются не словами, а делами. Итак, когда мы будем рассматривать разные виды лжи, недостаточно спросить себя, верю ли я в это. Каждая из нас должна также задаться вопросом, живу ли я так, как будто верю этой лжи. Некоторые виды лжи особенно опасны, потому что являются скорее полуправдой, нежели откровенной ложью. А потому они еще тоньше и опасней. Дело в том, что полуправда порабощает точно так же, как и стопроцентная ложь. Мы не будем останавливаться на каждой лжи подробно. Моя цель состоит в том, чтобы представить характеристику мышления, которое разрушило жизни и семьи многих христианок. Я бы хотела, чтобы вы внимательно прослушали эту передачу, чтобы получить дальнейшую помощь по конкретным, волнующим вас темам. Особенно если вы находитесь в сложной ситуации. Некоторые темы вполне можно назвать больными. Они вызывают множество споров, даже в христианском мире. В некоторых случаях вы не согласитесь со мной. Я не думаю, что это ложь. Пусть конкретные вопросы, по которым вы не согласны со мной, не мешают вам слушать дальше. Я просто говорю о том, чему, на мой взгляд, учит Писание. Я не истина в конечной инстанции. Иисус и Его Слово – вот истина. Моя цель состоит не в том, чтобы вы во всем согласились со мной, а в том, чтобы вы отправились на поиски истины, которая открывается через Слово Божие, проверили и оценили каждую область своей жизни в свете истины. Для начала я выбрала несколько ложных утверждений о Боге, потому что наши представления о нем крайне важны. Ханна Уайтл-Смит в своей духовной автобиографии «Самоотверженность Бога» писала: «Наша духовная жизнь зависит от того, какому Богу мы поклоняемся. Потому что характер поклоняющегося всегда будет изменяться под влиянием объекта поклонения. Если Бог жесток и мстителен, поклоняющийся ему будет таким же. Если же это любящий, нежный, прощающий, самоотверженный Бог, последователь постепенно будет преображаться в его образ и подобие. Наше представление о характере Бога – основа системы наших убеждений. Если наше представление о Боге неверно, то у нас будет неверное представление обо всем. Понимание Бога определяет образ нашей жизни. Если же наше восприятие Бога ложно, то мы будем действовать на основании этой лжи и в итоге окажемся в рабстве». Первая ложь. Бог не очень-то благ, иначе он бы... В эту ложь мало кто верит осознанно. Большинство из нас никогда не скажет: «Бог не очень-то благ». Мы знаем правду. Теоретически, умом, мы знаем, что Бог благ. Но глубоко в наших сердцах живет подозрение, что он, возможно, не так уж и благ, по крайней мере, лично ко мне. Я верю, что эта ложь лежит в основе множества неверных представлений о Боге. По сути, именно об этом говорил сатана, пытаясь соблазнить Еву. Бог благословил мужчину и женщину и создал рай для их наслаждения. Он дал им свободу есть от любого дерева в саду, кроме одного. Если у вас есть хоть какие-нибудь сомнения в благости Божьей, вернитесь и перечитайте первые две главы книги «Бытие». Там вы увидите щедрого, доброго Бога. Все, что Он создал, было благо, потому что абсолютно все отражало Его благость. Когда сатана хотел спровоцировать женщину восстать против Бога, то посеял в ее разуме семя сомнения в благости Божьей. Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю»? Бытие 3.1. Подтекст был такой: Бог, наверное, не очень-то добр, иначе Он не отказал бы вам в исполнении ваших желаний. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Понимание Бога определяет образ нашей жизни». Если в вашу жизнь врывается хаос, разочарование и боль, если мы теряем любимых, если все идет не так, как мы надеялись или планировали, сатана искушает нас, предлагая задуматься, а благ ли Бог? Если он добр, то как он мог допустить, чтобы такое произошло? Или почему он не исполняет моего заветного желания? В этом падшем мире, где царят катастрофы и голод, ведутся непрестанные войны, обманщик пытается изобразить Бога в мрачных красках. Как мог по-настоящему добрый Бог допустить войны на планете? Или голод в Эфиопии? Или массовые убийства в Колумбии? Как только мы начинаем сомневаться в благости Бога, то легко находим оправдание тому, что отвергаем Его волю и начинаем сами решать, что плохо, а что хорошо. Но Бог действительно благ. Он благ независимо от того, кажутся ли нам благими Его решения. Он благ, чувствуем мы это или нет. подтверждают это жизненные обстоятельства или нет, он все равно благ. Я никогда не забуду тот день, когда я впервые обрела покой, осознав эту истину. Я проводила выходные дома с родителями и 6 братьями и сестрами. Мне как раз исполнился 21 год. В субботу вечером родители отвезли меня в аэропорт. Я улетала в Вирджинию, где работала в одной церкви. Когда мой самолет приземлился, мне позвонила мама и сообщила, что у отца был сердечный приступ, и он мгновенно отошел к Господу. Никаких предупреждений, никаких прощаний. Моя 40-летняя мать осталась с 7 детьми, которым было от 8 до 21 года. На протяжении следующих дней, недель и месяцев слезы текли рекой. У каждого из нас были теплые отношения с ним. Он был удивительным мужем и отцом. Каждый, кто лично знал Арта Демоса, переживал огромную потерю. Но в тот момент, когда я узнала о смерти отца, Господь дал мне особенную благодать. Он напомнил мне истину. Прежде чем появились первые мысли, прежде чем потекли слезы, он привел мне на память стих, который я читала несколькими днями раньше. В одном из переводов он гласит: «Благ Господь, и хорошо все, что Он делает». Псалом 118, 68 стих. Всю мою жизнь Отец учил меня этой истине. И теперь, в такой важный момент, эта истина превратилась в настоящую крепость в моем сердце. Я страшно скучала по отцу и до сих пор скучаю спустя 20 лет. Мне не хватило общения с ним, нам нужно было еще так о многом поговорить. Но я знала тогда, как знаю и теперь, что Бог благ, и все, что Он делает, благо. Хорошо сказала об этом Ханна Уайтл Смит. Зачастую божественное провидение не похоже на благость. Но вера склоняется перед этими тайнами и говорит: «Господь благ, следовательно, все, что Он делает, должно быть благостью, независимо от того, чем кажется сейчас. Я буду ждать Его объяснений». Вторая ложь. Бог не любит меня. Эта ложь зачастую бывает напрямую связана с предыдущей. Опять же, мало кто признается, что верит в нее, потому что на уровне разума мы знаем, что должны верить в любовь Бога. Но у многих женщин пролегает огромная пропасть между тем, что они знают, и тем, что чувствуют. И в этом заключается одна из наших проблем. Мы доверяем тому, что подтверждают чувства, а не тому, что знаем как истину. Мы еще вернемся к этой мысли, потому что эта проблема так характерна для женщин. Мы смотрим на свои взаимоотношения. Брак, в котором нет любви, развод по инициативе бывшего супруга, взрослых детей, которые не звонят и не приезжают в гости. Мы понимаем, что нам уже под 40, и последний шанс на замужество тает. И тогда чувства кричат: «Никто не любит меня, даже Бог. Может, Он и любит весь мир или кого-нибудь другого, но меня Он не любит, иначе я бы не чувствовала себя такой одинокой и нелюбимой». Мы никогда не скажем этого вслух, но верим в это, потому что чувствуем это. Так в почву нашего разума падает семя лжи. Мы размышляем о ней, пока не начнем верить. И рано или поздно мы начинаем жить этой ложью и в конечном итоге оказываемся в рабстве. Может быть, вы знакомы с тем, что пережила Вероника. Здесь и далее, если не дается фамилия женщины, значит, ее имя и мелкие детали истории были изменены в целях анонимности. В моей семье все очень холодно относились друг к другу. Любовь всегда была условным понятием. Поэтому мне было очень трудно поверить, что Бог может любить меня безусловно. Это рождало ужасное самоосуждение и чувство вины, когда я совершала ошибку или грешила. Я не говорю, что на грех вообще не надо обращать внимание. Я не верила, что Бог простит меня. Ложь «Бог не любит меня» вовсе не безобидна. Она оставляет свой след в каждой сфере нашей жизни и взаимоотношений. Крошечные семена, которым мы позволили пустить корни в разуме, прорастают и дают богатый урожай. Истина заключается в том, что Бог действительно любит нас. Независимо от того, чувствуем ли мы себя любимыми, что мы натворили или какое у нас прошлое, Бог любит нас безграничной, непостижимой любовью. Бог любит меня не потому, что я люблю Его с 4-летнего возраста, не потому, что я хочу угождать Ему, не потому, что я выступаю на конференциях и пишу книги. Он любит меня, потому что Бог есть любовь. Его любовь ко мне не основана на моих делах. Она не основана на моих стараниях. Я не заслуживаю Его любви и никогда не смогу ее заслужить. Писание говорит, что когда я еще была Его врагом, Он любил меня. Вы скажете, как ты могла быть врагом Бога, если была такой маленькой? Библия говорит, что с самого рождения я была грешной, была врагом Бога и заслуживала Его наказания. Римлянам 5 глава. Несмотря на мое отчуждение, Он возлюбил меня и послал Своего Сына на смерть ради меня. Он любил меня всю вечность в прошлом. Он будет любить меня всю вечность в будущем. Я ничего не могу сделать, чтобы Он любил меня меньше, и я ничего не могу сделать, чтобы Он любил меня больше. Но хорошо, что Бог не отстраняется и не отдаляется от наших проблем. Он не наблюдает сверху, выживем ли мы. Нет, Бог Библии — скорый помощник в бедах. Псалом 45, 2 стих. Это означает, что Он использует трудности и проблемы, чтобы сформировать наш характер, изменить нашу жизнь, сделать нас подобными своему Сыну, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и до смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Мы хотим, чтобы Бог решил все наши проблемы. Но Он говорит, «Я хочу использовать проблемы, чтобы изменить тебя и явить мою благодать и силу всему миру. Это истина, и истина сделает вас свободными». Одной из самых важных частей нашей передачи являются разделы под названием «Практическое применение». Дайте себе время откликнуться на ту истину, о которой вы только что услышали. Возможно, вы захотите записать ответы на ваши вопросы в своем дневнике. Оставьте место в конце каждого раздела, чтобы в будущем записывать туда новые для вас мысли и стихи из Писания. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь первая. Бог не очень-то благ, иначе Он бы... Истина. Бог благ, и все, что Он делает, благо. Бог никогда не совершает ошибок. Ложь вторая. Бог не любит меня. Истина. Божья любовь ко мне безгранична и безусловна. Мне не нужно пытаться заслужить Божью любовь и благосклонность. Бог всегда действует в моих интересах. Как сказано в послании Иакова, недостаточно просто услышать истину. Мы должны повиноваться истине и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и образа мыслей. Если мы не живем по истине, хотя и знаем ее, то значит мы глупы и обманываем самих себя. Если же мы повинуемся истине, то мы благословенны. первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о Боге поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о характере Бога, о Его намерениях по отношению к своим детям? Псалом 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 22, Псалом 120 и Римлянам 8 глава с 28 по 39 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Молитва. Отец, я признаю, что ты благ, и все, что ты делаешь, благо. Спасибо, что ты не совершаешь ошибок, и что тебе можно доверить все на свете, всю мою жизнь. Я верю, что ты заботишься о моем благе и всегда стремишься воплотить свой совершенный замысел. Пожалуйста, прости меня за сомнения в твоей мудрости, благости и любви. Я признаю, что очень мало знаю тебя и часто неправильно истолковываю твои намерения. Пожалуйста, учи меня познавать тебя, любить и доверять тебе. Во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие друзья, сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, приветствую всех вас. Вашему вниманию предлагаю послушать радиопередачу «Луч надежды». Сегодня она посвящена теме, которая называется «Великое предназначение». Речь будет идти о пророках Господних.

Дорогие друзья, вы прослушали пение Бориса Бережного. Он исполнил гимн «Сколько раз в мольбе». Пожалуйста, послушайте еще одну песню, тоже в этом же исполнении. Потом уже вы будете слушать Слово Божие.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Я всех вас приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио, и сегодня я обращаюсь к вам со словом из послания евреям 1 главы. Буду читать только первых два стиха. Речь будет идти о великом предназначении пророка. Сегодня вы прослушаете первую передачу из цикла проповедей на эту тему, на тему о пророках Господних. Первые два стиха первой главы книги Евреям говорят нам: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Бог говорил в пророках. Итак, друзья мои, обратимся к первой мысли. Говорить от имени Бога есть великое предназначение. Бог обращался к людям через особых избранных им самим людей, то есть через пророков. И таковых избранников Бог называет проповедниками правды, возвещающими Его святую волю. Если Бог не пощадил, мы читаем, согрешивших ангелов, связав их узами мрака, предав на суд, и если не пощадил первого мира, то он в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на весь мир нечестивых. Второе послание Петра, вторая глава. Бог, заметьте, нашел человека, единственного на земле, и называл его особым именем, проповедником правды. В книге Бытие, 6 главе, 7 стихом мы читаем: «Ной обрел благодать перед Богом». Ной был человеком праведным, непорочным. Ной ходил перед Богом 500 лет, и потом строил целых 100 лет ковчег для того, чтобы сохранить свое семейство и также животный мир. Ной обрел благодать перед Богом. Интересное слово. В Ветхом Завете это слово очень редко встречается, но представьте себе, еще до потопа Ной обрел благодать перед Богом. Благодать – это чисто новозаветнее слово. Благодать, когда еще не было закона, тесно связана с верой в Иисуса Христа. Бог избрал для служения верных Ему глубоко верующих людей. Вторая мысль. Бог не оставляет своих верных пророков в стыде. Он их любит, Он защищает их, Он заботится о них. Мы знаем из книги Иеремии 38 главы, что его, то есть Иеремию, однажды посадили в глубокую яму по приказанию царя. И в 6 стихе мы читаем: «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь». Какое состояние было у Иеремии, когда его посадили вот такое место? Что, друзья мои, он роптал, он септовал, он грозил царю? Ничего подобного. Он смиренно принял то, к чему был приговорен. Он знал: Господь Бог Всемогущий позаботиться о нем. И в 12 стихе мы читаем: «Авдамелех, эфиоплянин, Иеремии сказал: положи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы. И оставался Иеремия во дворе стражи». Сидекия не мог ничего сделать. Он вынужден был подчиниться. Иеремия был спасен. Кто был этот человек с именем Иеремия? Писание говорит нам, что он был одним из великих пророков. Господь избрал его в юности. Давайте мы прочтем из первой главы несколько стихов. Господь говорит: «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Они, то есть люди, которым ты будешь проповедовать,
а проповедовать ты будешь мою правду. Они будут ратовать против тебя. Слово древнее «ратовать» от слова «рать», то есть «война», «воевать». Они будут воевать против тебя, но не превозмогут. Почему? Потому что я с тобою. Я с тобою, чтобы избавлять тебя. Еремию Бог призвал в юные годы. Сколько ему было? Около 20, возможно. Он говорил горькую правду о пленении Израиля, и многим это не нравилось. За 37 лет пророческой деятельности он не приобрел благоволения у всех пятерых царей, которых пережил. Еремия от имени Господа предупреждал нечестивого царя Сидекию, что будет произведен над ним суд, но он не верил этому и поплатился жестоко за свое неверие. И заколол царь вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех вельмож иудейский заколол царь. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и дома народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. Сбылось пророческое слово великого мужа. Друзья мои, когда нам кажется, что мы все глубже и глубже погружаемся в грязь презрения людей, когда наши слова для них как самое противное, когда мы в одиночестве, когда мы тонем в скорбях, переживаниях, мы должны знать, все это для укрепления нашей веры, нашего упования и возрастания любви к Богу. Друзья мои, когда у меня случается такие переживания, я открываю 553 номер сборника и читаю. Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь в борьбе, и каплю за каплей из чаши страданий пить будешь, упреки бросая судьбе, не падай душой. Судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Когда твое сердце заноет тоскою, наступят скитания тяжелые дни, и зова душа не услышит покою, никто ей не скажет: иди, отдохни. Ты вспомни, что греет и душу, и кровь, то вера, надежда, любовь. Постигнет ли в жизни утрата какая, не плачь безутешно о ней никогда. Знай, участь начертана свыше такая, решение сбылось неземного суда, и ты утешение ищи и даров, где вера, надежда, любовь, терпение не станет, ослабнут ли силы, в тумане сомнений потонет душа, с девизом иди ты до самой могилы, ведь жизнь и в страданиях всегда хороша, в ней большего счастья не может и быть». Надеяться, верить, любить. Илья просил смерти у Господа, сел под можжевелый куст и жалуется в скорби своей от души. Господи, всех пророков убили, и моей души ищут. Но у Бога были свои планы. Он решил использовать пророка Илью еще очень и очень много. Он послал ворона, чтоб тот приносил к нему пищу. Он послал и ангела для его утешения. Третий царь, 19 главе, мы читаем: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, которые не преклонили колен пред Ваалом». Ты думаешь, ты один? Но у меня еще есть много людей. В Деянии апостола, 18 главе, мы читаем слово к апостолу Павлу: «Не бойся, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей». Павел этих людей не знал и не видел, но Господь видел всех. Когда Христа и Иисуса распяли, то никому в голову не приходило даже, что Нафанаил, который приходил ночью, и Иосиф Аримафейский, тоже начальник из Синедриона, позаботится о теле его, предадут его погребению.
У Бога всегда и везде были свои люди. И третья мысль. Пророк, избранный Богом, исполняет не свою, а только его, Божью волю. Знаете, попытка искать что-то для себя лично, для пророка всегда оборачивалась позором. В книге чисел, 22 главе, 12 стихом мы читаем, Господь говорит, не ходи с ними, то есть с теми людьми, которые желают проклятия народу моему. Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен мной. Бог говорил Валааму, и он был послушен голосу Божьему. Он не хотел проклинать, но потом, через некоторое время, золото прельстило пророка, и тогда вместо Бога с ним заговорила ослица человеческим голосом. Подумайте, друзья мои, сегодня, в кавычках, новоявленным пророкам полезно бы послушать, что им говорит ослица, чтобы остановить их безумие. Но даже ослицы не говорят им сегодня, что доказывает им их несостоятельность на претензии называться пророками Божьими. Да? Бог говорит истинным пророкам, и слово таких пророков, как правило, сбывается. Если же это слово не сбывается, Бог их называет лжецами, лжепророками. Истинные пророки всегда искали лишь одного – в страхе и благоговении слышать голос Божий. Самуил, совсем еще мальчик, находился в храме, когда Господь заговорил с ним. Когда Самуил понял, что это голос Господа, он сказал, «Говори, Господи, ибо слышит тебя раб твой». Что, скажите, имел Самуил в храме? Что он лично для себя имел? Ничего. Только уголок в храме, да подстилку, на которой лежал ночью. Но главное, он имел в храме голос Бога для себя лично. Бог говорил с ним, и для него это было самое ценное. Что имел Иоанн Креститель, когда проповедовал о пришествии нашего Господа? Одежда его была из верблюжьего волоса, а пища, мы читаем, акриды и дикий мед. Он проповедовал на Иордане. Он говорил о Мессии, который должен прийти вскоре. В каких условиях он проповедовал? Что, друзья мои, у него был хороший подготовленный конспект? Кто-то ему на блюдечке преподнес бутылочку с газированной водой? У него что, был ветерок из аэрокондишнера? Да нет. Ничего этого у него не было. Было просто пекло, страшная жара. Целый день, с утра до вечера, он возвещал истину Божию, не заботясь о себе. Когда пришли к нему люди и спросили, что ты скажешь о себе самом, ты Илья, ты пророк, ты Христос, он сказал, да нет, ни Илья, ни пророк, ни Христос. Я просто голос, я глас вопиющего в пустыне, говорящий всем, приготовьте путь Господу. Вот как отвечал этот великий пророк, которого Господь назвал величайшим из всех пророков. И надо сказать, величайшая привилегия пророка – это быть его избранником. Моисей, кратчайший человек, ради поношения Христова, отказался быть сыном дочери фараона с ее несметными сокровищами в Египте. Кем он был? Принцем крови, принцем Египта. Он реально обладал всеми богатствами Египта. Но он отказался от привилегий величайшего человека мира, потому что избрал великое будущее на небесах. Он взирал на воздаяние небесное. Но как же отличаются сегодняшние пророки, с позволения сказать, от тех, которые отмечены Священным Писанием? Факты жизни говорят нам, что многих пасторов, больших, богатых, многочисленных церквей, нельзя уговорить потрудиться работать простым миссионером где-либо. Ну, скажем, в России или на Украине за $400.
А это ведь большие деньги для Украины, для России. Многие ведь люди, многие миссионеры трудятся и за 50, и 100 долларов, и живут в очень сложных материальных условиях. Как же смотрит Господь на своих пророков, сегодняшних пророков, проповедников Евангелия? Какую оценку Он им поставит? И последняя мысль, дорогие друзья. Быть избранником Божьим значит целиком положить себя на алтарь служения Ему. В Деяниях апостолов мы читаем чудесный пример апостола Павла. 20 глава. «Посему свидетельствую вам и нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Он говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос. В Деяниях апостолов 9 главе мы встречаем покаяние Савла. Кто ты, что поступаешь со мной так? Я Иисус, которого ты гонишь. Он сделался избранным сосудом и до конца, до последнего дыхания оставался верным своему Господу. В притчах о работниках виноградники призывался на труд каждый праздно стоящий. Господь говорит, что вы стоите здесь праздно? Да нас никто не нанял. Идите и вы. Вы не поработали с 6 утра до 9, нет еще. Но вы можете еще потрудиться. Вы, которых я призываю в 12 часов дня, еще есть время поработать, идите. И вы, те, которые в 3 часа, я призываю, идите. До 6 вечера, до 11 часа, как мы читаем, еще есть время. Перед заходом солнца идите, пожалуйста, трудиться в моем винограднике. Господь приглашает. Знаете, не время труда, сколько человек поработал для Господа, 10 лет, 40 лет или 70 лет, а именно как поработал человек, оценивает Господь. В Самаре, где я жил, покаялся однажды молодой человек, совсем еще юный. Но как он горел! Как он любил Господа! Как он стремился послужить Ему от всего сердца! Он привел ко Христу своих родителей. Он был любимцем молодежи и церкви. Мы так думали о нем. Какое у него прекрасное будущее! Сколько он может потрудиться для Господа! Так думали мы, но так не думал Господь. Он призвал его еще совсем юным. Он взял его в свои небесные обители. Он как чудесная звезда вспыхнул и погас, но остался в памяти многих-многих людей. А вот еще пример. Две пожилые сестры, имена их не называя, но сколько было горя от них. Дожившие до глубокой старости, они все время были недовольны друг другом и всегда обижались, и всегда скандалили. И всегда мне приходилось их разбирать. Итак, один пример я вспоминаю с глубокой благодарностью Богу, а другой пример вспоминаю с глубокой скорбью. Готовя конспект, я использовал ручку. Хорошо писала ручка, но краска вдруг кончилась. И она перестала писать. Я заметил, ручка писала до самого конца и делала свое дело хорошо. Каково предназначение твое, дорогой друг? Твое. Ты пришел на землю для того, чтобы просто есть и пить. Но вспомни, Иисус Христос за тебя умер. Он имеет для тебя свой план. Прими его план. Итак, сделай для себя это самое верное решение. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из квартиры Каратаевых доносится веселый смех. Интересно, что так смешит Ирину Сергеевну и детей?
1: Ну и список. И чего-то Вера только не придумывает.
2: Да, ну и Вера.
3: Ой, ну-ка, дай мне, я тоже почитаю. Ну-ка. О, вставай сразу, как только проснешься, не валяйся в постели. Второй пункт. Заправь кровать. Третий. Сделай зарядку. Четвертый. Умойся хорошо, не забудь помыть за ушами. Пятый. Почисти зубы. Шестой. Не выдавливай прыщей. Седьмой. Не сдирай корок с болячек на коленях. Восьмой. Следи, чтобы на учебниках были чистые обложки. Девятый. Не забывай помогать маме после школы. Десятый. Не забудь вечером повесить одежду на вешалку. Не бросай колготки под кровать. Ну и программа у Верочки. Вот молодец. Да чего трогательный список, правда? И как красиво печатными буквами все написала.
2: Да, прямо как скрижали, 10 заповедями.
4: Правда, как скрижали.
1: Да.
5: Ого, нет, там и прыщей. Да у нее еще и нет прыщей.
2: Это она боится, когда я выдавливаю все прыщи. И все время твердит мне, что нельзя их давить.
3: Вот и правильно. Она, наверное, лучше всех вас запомнила, когда я вам говорила, что нельзя давить прыщи, потому что можно получить заражение крови и даже умереть.
5: Правильно. Учительница нам тоже говорила, что прыщи нельзя давить.
2: Но они такие вредные.
5: Потому что на лице есть такой специальный треугольник, где давить даже смертельно.
4: А что это за треугольник?
5: Выше верхней губы давить нельзя.
3: Правильно.
2: Ну, у Веры такой сознательный характер. Все, что она слышит, она воспринимает всерьез.
3: Правильно, она все это сразу усваивает. Она всегда послушная и сознательная. С ней вообще очень легко.
5: Ну, не знаю. Не такая она уж и сознательная. А вот что боится, это точно.
2: Ну, почему? Трусихой ее не назвать.
3: Конечно, нет.
2: Вот этот список правил уже говорит нам, что у нее твердый характер.
3: Да.
4: Особенно, если она еще выполнит это.
3: Да. Ну, вряд ли, конечно, Вера сможет все выполнить, то, что тут написала, все эти пункты. Это довольно требовательный список.
5: Вот именно. Кажется, она и сегодня искала свои колготки под кроватью.
2: Но Вера еще просто мала. Конечно, она забывает времена.

0: нами. И это вполне понятно.
1: Да, самое главное, что Верочка старается. Давайте-ка повесьте листок на место. Скоро Вера придет со школы. Где он висел?
2: На стенке, около кровати.
1: Угу. Ну, идите, повесьте на место. Ну вот, и Верочка идет.
3: Нельзя этот список трогать. Люда, дай сюда. Зачем мы его взяли?
2: Я только показала его маме. Хороший список, Верочка.
1: Да,
0: просто
1: Вера.
0: Здорово.
1: Очень хороший.
0: И откуда ты все это выдумала?
1: Откуда, Верочка, ты эти пункты взяла?
4: А помните, когда мы говорили недавно, то дедушка сказал, что каждый может быть учителем в своем кругу, а мне некого учить. И вот я решила, что я буду учить саму себя.
1: Вот нам бы всем надо так учить самих себя.
0: Вот молодчина. Правильно, начинать нужно всегда с себя. Что толку, если учитель учит одному, а сам поступает как раз наоборот?
1: Да, вот именно. Таких учителей слишком много на свете.
2: Например, если учитель все время говорит о вреде курения, а сам курит, то над ним только смеются все.
1: Правильно, Сережа. Кто-то сказал, голос поступков громче голоса слов. Слова учат, а поступки убеждают. Вот так.
0: Особенно это нас, верующих, касается.
1: Да.
0: Если конечно. Мы только красиво говорим, а жизнь совсем не такая, то лучше вообще другим ничего не говорить.
1: Правильно, Вадим.
2: Если бы у Иисуса нашли бы какой-нибудь недостаток, то его бы не стали бы больше слушать.
0: Ну, Иисус – это исключительная личность. А ведь завистливые фарисеи и книжники все время караулили его.
1: Да, пытались поймать.
0: Им так хотелось найти что-нибудь, на что можно было потом тыкать пальцем.
2: Но все равно ничего не удалось найти. Поэтому они и разрывались от злости.
1: Да, и к тому же ведь фарисеи и книжники были не глупые люди. Они прекрасно понимали, что Иисус свет, что Он чистый, совсем безгрешный. Ведь Иисус сам сказал, что если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. То есть, когда Иисус пришел, то и обнаружились все грехи их.
2: Вот поэтому они и сердились, что Иисус показал, какие они на самом деле. А ведь до этого они думали, что они окей.
1: Да, вот именно, окей. А не так-то и было, да? Вот так.
0: А грязь обнаруживается только при свете, до этого при ярком свете.
1: Да, Иисус вот был таким светом. А теперь для нас кто такой свет? Или что такое свет?
0: Евангелие.
1: Евангелие, Слово Божие, правильно? В Его свете мы видим себя тоже, какие мы есть. Это как зеркало для нас, правда?
2: Помню, как мы ездили на юг?
1: Да, помним.
2: Ночной город в огнях казался прямо сказочным.
1: Красивый город был. Весь в огнях.
2: А днем аж тошно было. На улицах такая грязь, и дома загудалые.
0: Я часто задумываюсь над этим противоречием. Все верующие, даже такие маленькие, как наша Верочка, постоянно стремятся к возрастанию, а мир просто себе болтыхается и не желает освободиться от своих грехов.
2: Да, потому что они делают все, что только захочется. И даже не думают, правильно это или нет. И полезно ли это для духовного роста.
1: Да, большинство, конечно, людей не задумывается над этим.
2: Да они просто не понимают, что такое духовный рост.
1: И это правильно, Людочка. Но с другой стороны, какой может быть духовный рост у духовно мертвого человека?
0: Значит, не рост, а разложение. То есть все хуже и хуже.
1: Да, все хуже и хуже становится. Людям нужно возродиться свыше, как Иисус говорил. Помните? Кому Он так говорил, помните?
4: Никодиму.
1: Да, Никодиму. Вот так.
4: Мама, а мы духовно живые.
1: Ну, конечно. потому что мы впустили в свое сердце Христа.
0: А ведь правильно апостол Павел описывает людей последнего времени в послании к Тимофею.
2: А что он там пишет?
0: Хотите, прочитаю вам?
2: Давай.
0: Дай Библию.
1: А ты знаешь, где написано?
0: Угу. Тимофею, какая же это глава-то была?
1: Третья глава с первого стиха.
0: Да, это третья глава с первого стиха. Вот. Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, да, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
2: Ну и списочек. Разве с такими людьми построив светлое будущее?
1: Да, трудно. Вот видишь? Видишь, какими людьми становятся.
0: Mm-hmm.
1: Библия — это книга реальная. Говорит, как оно есть на самом деле.
0: Mm-hmm.
4: А знаешь, Сережа, раз мы живые, то мы должны быть хорошими и добрыми. Тогда и плохие захотят стать хорошими.
1: Mm-hmm. Правильно, Верочка. А будущее, вот это светлое будущее, которого желают все люди на свете, нам приготовил Иисус. Ведь так написано в Библии, помните?
0: Mm-hmm.
1: Вот это чудесное будущее. И все желающие могут войти туда. Правда ведь?
2: Mm-hmm.
0: Да, правда.
2: Ну, так трудно быть хорошим и поступать всегда правильно.
0: Да, ну,
1: я верю, Сереженька, верю. Ты уже так много раз об этом говоришь. Но видишь ли, Сережа, это трудно, когда мы надеемся только на свои силы. Но, слава Богу, Господь дал нам Духа Своего Святого.
0: Да, который дает нам необходимую силу.
1: Да.
0: Ведет нас, наставляет.
1: Да, помогает нам. Делает нас способными сиять в этом темном мире, разгоняя самую ужасную тьму.
4: Тогда он может сделать способной и меня выполнить все правила, которые я написала. Ведь правда, мама?
1: Конечно, да. Верочка, конечно.

0: маленькая Вера Каратаева составила для себя правила, которые она ежедневно решила выполнять. Вера, как и все другие дети, возрастает потихоньку в своем понимании жизни, в понимании того, что от нее в жизни будут требовать. Родители не просят своего двухлетнего сына построить дом. Ребенок сперва учится играть с деревянными кубиками. Позже он учится пользоваться молотком и пилой. В духовной жизни рост ребенка происходит таким же образом. Потихоньку, шаг за шагом, ребенок усваивает духовные истины. Двухлетний ребенок не понимает историю смерти и воскресения Иисуса Христа, но он способен усвоить, что Иисус – его друг. В разные годы своего детства ребенок усваивает разные истины о Боге. В возрасте 2-3 лет ребенок уже способен ощущать реальность Бога. Он уже может знать, что Иисус его друг, хотя, с другой стороны, он может ничего не знать о Библии и не проявляет никаких признаков духовного роста. С 4 до 5 лет ребенок уже способен думать о Боге как об Отце. Он способен чувствовать присутствие Христа в своей душе, осознавать, что Библия – книга необыкновенная, и ребенок в этом возрасте способен самостоятельно молиться простой детской молитвой. Он также уже знает разницу между добром и злом. 6-8-летний ребенок способен видеть Бога любящим и святым. В этом возрасте он уже может ответить на призыв Божий в своей жизни и принять Христа как своего Спасителя. В эти годы мальчики и девочки часто начинают самостоятельно читать Библию, если она имеется в доме. Начинают с верой молиться и познавать в процессе своего духовного роста, что Бог может им помочь. С 9 до 11 лет ребенок видит Бога уже не только как святого и любящего Отца, но и как великого Судью. Одновременно он растет в своем познании Христа. Чтение Слова Божьего становится для него уже доброй привычкой. Он заучивает наизусть стихи из Библии. Он также воспринимает молитву как нормальную часть своей повседневной жизни и начинает проявлять заботу о духовном благополучии других. Вопреки тому, что я только что сказал, люди часто говорят, что дети не способны воспринять духовных истин. Педагоги, однако, доказали, что 5-летний ребенок не только может логично мыслить, но что этот возраст является критическим периодом развития его интеллекта. В этот период формируется мировоззрение ребенка. И согласно этому мировоззрению, он или будет верить в Бога и исполнять Его заповеди, или будет противиться Богу и топтать под ногами те ценности, которые были предназначены для охраны его жизни на земле. Какие ценности приобретает себе ваш ребенок? Какое у него формируется мировоззрение? Включает ли оно Бога или исключает Его? Задумывались ли вы сами когда-нибудь о том, как сформировалось ваше мировоззрение, ваша жизненная философия? Откуда она взялась? Является ли она результатом ваших собственных исследований или перенята от несовершенных и могущих ошибиться учителей? Если ваше мировоззрение основано только на словах совсем вам незнакомых и ошибающихся людей, то подумайте, не слишком ли драгоценна ваша жизнь, чтобы так легкомысленно решить самые важные для вас коренные вопросы? То, что ребенок будет убежден, что Бог вымысел, нереальность, не изменит факта существования Бога. Скорее всего, это будет значить только то, что он хорошо усвоил предложенное ему неисследованное мнение. Давайте обратимся еще раз к списку правил Веры Каратаевой. Ирина Сергеевна прочитала его.
1: Вставай сразу, как только проснешься, не валяйся в постели. Второй пункт. заправь кровать. Третий. Сделай зарядку. Четвертый. Умойся хорошо, не забудь помыть за ушами. Пятый. Почисти зубы. Шестой. Не выдавливай прыщей. Седьмой. Не сдирай корок с болячек на коленях. Восьмой. Следи, чтобы на учебниках были чистые обложки. Девятый. Не забывай помогать маме после школы. Десятый. Не забудь вечером повесить одежду на вешалку. Не бросай колготки под кровать.
0: Маме такой список был по душе. Такой список обрадовал бы сердце любой матери. Ведь он доказывает, что дочь или сын растет сознательным и послушным. В конце сегодняшней семейной беседы Вадим прочитал другой, менее привлекательный список. Чтобы лучше вспомнить его, послушаем еще раз Вадима.
2: Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
0: Ну и список. «Разве с таким построишь светлое будущее?» – прокомментировал Сережа, прочитанный Вадимом текст. Человек, обладающий упомянутыми в списке качествами, далеко от человека, созидающего светлое будущее. Грустным фактом остается то, что жизнь многих, слишком многих, напоминает этот второй список. Какими судьбами человек превращается в самолюбивое, гордое, нечестивое, жестокое, наглое существо? Ведь никакой человек не рождается таким. Библия отвечает, что грех оскверняет человеческое сердце. Любой человек, не давший Богу первого места в своей жизни и пренебрегший его вечными заповедями, является открытой мишенью для дьявола, для зла и греха. Я до сих пор не встретил ни одного человека, который сознательно желал стать лукавым, злоречивым, нечестным, жестоким предателем. Но я знаю многих, кто хотели бы освободиться от своей греховности, стать лучшими людьми, чем они есть. Я знаю многих, кто говорит: «Я не хочу больше пить ни одной рюмки, я не хочу больше ни одного укола, я не хочу грешить, не хочу делать того и того». Но когда искушение приходит, они слабы, как малое дитя. Нет сил противостоять, и они продолжают жить во грехе. Без Божьей всемогущей, новорождающей силы человек никогда не оторвется от хватки греха. Грех, как тиски, которые зажимают свою жертву все больше и больше, заставляя его совершать грех все больше и больше, пока грех полностью его не погубит. Похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех – рождает смерть, говорит Библия. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, говорит Иисус Христос. Желаешь ли ты, дорогой мой друг, освободиться от греха? Иисус Христос сделает тебя свободным. Если Христос тебя освободит, то ты истинно свободен будешь. Что тебе нужно сделать для этого? Тебе нужно впустить Христа в свою жизнь. Власть тьмы разрушится, когда Божий свет проникнет во внутренний мир человека. Но чтобы это случилось, тебе нужно впустить Христа в свою жизнь. Ты скажешь: «Я никого и ничего незнакомого не впускаю в свою жизнь, пока не удостоверюсь, что это такое». Но вот тут-то и беда. Ты уже, и не только ты, но и миллионы других впустили в свою жизнь чудовище греха и смерти. Оно тайно проникло и поселилось в тебе без твоего официального разрешения. Никто не хочет, чтобы грех властвовал его жизнью. Вначале ты допустил небольшой грешок, исполнил тайную похоть. Вначале казалось, что эта похоть поселилась только на время. Ты решил только испробовать грех. Но он все больше и больше овладевал тобой. И теперь от твоей жизни остались лишь руины. Грех порабощает и становится хозяином над каждым, кто только связывается с ним. Теперь, если ты связан грехом, тебе нужно освобождение. И только Христос силен освободить тебя от греха. Но Христос освободит лишь при одном условии, если ты лично попросишь Его помочь тебе. Христос никогда не войдет в твою жизнь тайно, незаметно, коварно. Нет. Христос или войдет открыто, по твоему приглашению, или совсем не войдет. Ты скажешь: «Ты, проповедник, не знаешь, что значит открыто исповедовать Христа в нашей культуре и стране». Да, возможно, я не знаю всех деталей и тонкостей, но я знаю, что миллионы людей и в твоей стране приняли этот шаг веры и пригласили Христа в свою жизнь открыто. И теперь они счастливы и не жалеют о своем решении. Я также знаю, что Иисус Христос сказал: «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Решение в конечном итоге твое. Если ты желаешь и жаждешь перемены в своей жизни, то ты пригласишь Христа и скажешь Ему: «Войди, Иисус, в мою жизнь, и ты испытаешь Его чудную, обновляющую силу. Ты станешь внутренне новым человеком, и это будет видно даже внешне, в твоем наружном облике. Если ты желаешь этой свободы и перемены в своей жизни, склонись в молитве и попроси Христа войти в твою жизнь».

Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.

На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Семья Каратаевых». Напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слышите третью часть проповеди на тему «Избрание» из этой же книги. На текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Далее мы говорим, что избрание личностно. Здесь наши оппоненты пытаются опровергнуть избрание, убеждая нас в том, что происходит избрание народов, не личностей. Но апостол говорит: «Бог от начала избрал вас». Крайне нечестно представлять дело так, будто Бог избрал не личности, а народы, потому что против избрания народов можно выдвинуть те же возражения, что и против избрания личностей. Если несправедливо избирать личности, то куда более несправедливо избирать народ, поскольку народ — это всего лишь собрание личностей, и избрание народа кажется более чудовищным преступлением, если избрание вообще преступление, чем избрание личностей. Конечно же, избрание 10 тысяч считалось бы более предосудительным, чем избрание одного. Выделить одну страну среди всего остального человечества действительно кажется более необъяснимой экстравагантностью в действиях божественного суверенитета, чем избрание одного смертного и отвержение другого. Но что такое страны, как не люди? Что такое народ, как не собрание индивидуумов? Народ слагается из отдельных людей. И если вы говорите мне, что Бог избрал иудеев, я говорю, что он избрал того иудея, и того, и того. А когда вы говорите, он избирает британцев, я говорю, что он избирает того британца, и того, и того. Так что, в конечном счете, это одно и то же. Избрание таким образом личностно, и оно не может быть иным. Каждый, читающий это и другие подобные ему тексты, увидит, что Писание постоянно говорит о Божьих людях индивидуально и говорит о них как о тех, кто стал особым объектом избрания. Моя следующая мысль, ибо мое время летит слишком быстро, чтобы я мог подолгу задерживаться на этих пунктах, что избрание производит добрые результаты. Бог от начала избрал вас через освящение Духа и веру истине. Сколько людей совершенно неправильно понимают учение избрания. И как негодует и кипит моя душа, вспоминая обо всех тех ужасных бедствиях, которые умножаются от того, что люди искажают это славное учение, составляющее часть прославленной Божьей истины, и противится ему. Сколько тех, кто говорит себе «я избран» и впадает в безделье, а иногда и в кое-что похуже. Они говорят «мы избраны Богом» и обеими руками творят зло. Они быстро скатываются ко всяческой нечистоте, потому что сказали «я избранное чадо Божье, независимо от моих дел, и потому могу жить, как хочу». О, возлюбленные! Позвольте мне серьезно предупредить каждого из вас не заходить слишком далеко в этой истине. Вернее, не обращать истину в ложь, потому что в ней нельзя заходить слишком далеко. Мы можем то сладкое, что уготовано для нашего утешения, превратить в губительную для нас горькую смесь. Уверяю вас, погибла не одна тысяча людей из-за того, что неправильно воспринимали учение избрания. Кто говорил «Бог избрал меня для неба и для вечной жизни», но они забыли, что написано «Бог избрал их через освящение Духа и веру истине». Вот оно, Божие избрание, избрание к освящению и вере. Бог избирает людей к тому, чтобы они были святыми и верующими. Сколько же среди вас верующих? Сколько человек из моего собрания могут положить руку на сердце и сказать: «Я уверен, что Бог осветил меня»? Один из вас говорит: «Я избран». Позвольте мне напомнить вам, что вы на прошлой неделе выражались, употребляя бранные слова. Другой говорит: «Я уверен, что я избран». Но я встряхну его память и напомню о непристойных поступках, которые он совершил за прошедшие 6 дней. Еще один из вас скажет: «Я избран». Но я посмотрю ему в лицо и скажу: «Избран? Да ты же отъявленный лицемер, вот ты кто!» Другие скажут: «Я избран». Но я и им напомню, что они пренебрегают престолом благодати и не молятся. О, возлюбленные, никогда не считайте себя избранными, если вы не святы. Вы можете прийти ко Христу как грешник, но вы не можете прийти ко Христу как избранные, если не видите в себе святости. Не истолковывайте мои слова превратно, не говорите «я избран», считая одновременно допустимым жить во грехе. Это невозможно. Избранные Божьи святы. Они не безгрешны, не совершенны, не безупречны, но если взять их жизнь в целом, они святые личности. На них знак отличия, они не похожи на остальных, и никто не имеет права считать себя избранным, если он не имеет святости. Может, он избран, но ходит во тьме, тогда он не имеет права верить в это. Это никому не видно, этому нет свидетельства. Возможно, человек будет оживотворен однажды, но сейчас он мертв.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слышите третью часть проповеди на тему «Избрание», на текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Продолжим чтение.
1: Если вы ходите в страхе Божьем, стараясь быть Ему угодным и быть покорным Его постановлением, не сомневайтесь в том, что ваше имя записано в книге Агнца еще до основания мира. И чтобы для вас все было еще понятней, запомните другой признак избрания, которым является вера, вера истине. Всякий верующий, кто верует в Божию истину и Христа, избран. Я часто встречаюсь с бедными душами, которых терзает и беспокоит один вопрос: «А что, если я не избран?» «О, сэр, — говорит одна, — я знаю, что уповаю на Иисуса, я знаю, что верую в Его имя и доверяюсь Его крови, но что, если я не избранна?» Бедняга, вы не очень хорошо знаете Евангелие, иначе вы никогда бы такого не сказали, потому что тот, кто верует, избран, избран к святости и вере. И если у вас есть вера, то вы один из Божьих избранных. Вы можете и должны это знать, потому что это совершенно определено. Если вы, будучи грешником, обратитесь сегодня утром ко Христу и скажете: «У меня нет даров, но я припадаю к Твоему кресту», вы избраны. Я не боюсь, что избрание может отпугнуть слабых или грешников. Есть много служителей Божьих, которые говорят вопрошающему: «Тебе не следует думать об избрании». Это очень неправильно, потому что бедного человека таким образом не успокоишь. Было бы неплохо, если бы вам удалось это сделать, но он все равно будет думать об этом. Поэтому скажите ему следующее: «Если ты веруешь в Иисуса Христа, ты избран. Если ты уповаешь на Иисуса Христа, ты избран. Я обращаюсь к тебе, грешник из грешников. Я взываю к тебе сегодня, Его именем, если ты придешь к Богу, не надеясь на собственные дела, а уповая на кровь и праведность Иисуса Христа, если ты сейчас придешь и уверуешь в Него, то ты избран. Тебя возлюбил Бог еще до основания мира, потому что ты не сделал бы этого сам, если бы Бог не дал тебе силы и не избрал тебя к этому. Ты сможешь обрести покой и уверенность, если только ты действительно придешь и полностью доверишься Иисусу Христу, если пожелаешь получить от Него любовь и спасение. Но не думайте, что человеку можно спастись без веры и святости. Не помышляйте, дорогие слушатели, что какой-нибудь принятый в глубине веков устав спасает вашу душу, если она не верует в Христа. Не думайте и не мечтайте, что вам уготовано спасение независимо от веры и святости. Это самая отвратительная и проклятая ересь, и ею погублены тысячи. Не превращайте избрание в подушку, на которой можно спать, вы можете погибнуть. Не дай Бог, чтобы из моих рук вышла хотя бы одна удобная вам под бок подушка, на которой вы могли бы спокойно почивать в грехах. Грешник, в Библии нет ничего смягчающего твой грех. Если ты проклят, о мужчина, если ты потеряна, о женщина, вы не найдете в Библии ни единой капли, прохлаждающей ваш язык, ни единого учения, смягчающего вашу вину. Ваше осуждение будет полностью по вашей собственной вине, и ваш грех получит достойное возмездие. Вы осуждены, потому что не веруете. но вы не верите, ибо вы не из овец моих, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не думайте, что избрание оправдывает грех, не надейтесь на это, не усыпляйте себя сладким обольщением, что на вас нет ответственности. Вы ответственны. Мы обязаны проповедовать вам обе истины. Мы должны признавать человеческую ответственность. Мы должны признавать избрание. Но мы должны говорить и вашим сердцам. Мы должны доносить до вас Божью истину. Мы должны обращаться к вам и напоминать вам о том, что в то время, как написано «Я спасение твое», написано также «Погубил ты себя, Израиль». И последнее. Каковы истинные и закономерные последствия, проистекающие от правильного понимания учения избрания? Во-первых, я скажу, какое благословенное влияние оказывает учение избрания на хождение святых. И во-вторых, чем оно станет для грешников, если Бог благословит его для них? Во-первых, я считаю, что избрание для святого – самое обезоруживающее из всех в мире учений. Оно удаляет всякую опору на плоть и всякую надежду, кроме надежды на Иисуса Христа. Как часто облачаемся мы в собственную праведность и украшаем себя поддельными жемчугами своих добрых дел и трудов. Мы начинаем говорить: «Теперь я буду спасен, потому что у меня есть такое и такое свидетельство». Но спасает не это, а спасает только лишь одна вера, та, что соединяет с Агнцем независимо от дел, несмотря на то, что она их производит. Как часто мы полагаемся на какой-нибудь труд, но только не на тот, что совершил наш возлюбленный, и доверяем какой-нибудь силе, но только не той, что нисходит свыше. Остановись, душа, и задумайся над следующим. Бог возлюбил тебя до того, как ты появился на свет. Он возлюбил тебя, когда ты был мертв по преступлениям и грехам, и послал за тебя на смерть своего сына. Он искупил тебя своей драгоценной кровью раньше, чем ты смог произнести его имя. Можешь ли ты в таком случае гордиться? Я не знаю ничего. Абсолютно ничего, чтобы нас смиряло больше, чем учение избрания. Иногда, стараясь его понять, я повергался пред ним в прах. Я расправлял крылья и, как орел, возносился к солнцу. Некоторое время зорким оставался мой взгляд, и уверенным было крыло, но когда я приближался к нему, в сознании проникала мысль: «Бог от начала избрал вас ко спасению». Его сияние ослепляло мои глаза, и могучая мысль потрясала все мое существо, и падала моя душа с головокружительной высоты, поверженная и сокрушенная, говоря: «Господи, я ничто, я менее чем ничто. Почему меня? Почему меня?» Друзья, если хотите стать смиренными, изучайте избрание, потому что оно силой Духа Божьего сделает вас смиренными. Не тот, кто гордится своим избранием, есть избранный, а тот, кого это осознание смиряет. У него есть все основания полагать, что он избран, потому что одним из самых благословенных воздействий избрания является то, что оно помогает нам смириться пред Богом. И еще одно. Избрание должно делать христианина бесстрашным и смелым. Ни один человек не будет столь смелым, как тот, кто считает себя избранником Божьим. Чего ему бояться людей, если он избранный своего Творца? Что ему до жалкого чириканья каких-то крошечных воробьев, когда он знает, что он орел царской природы? Зная, что в его жилах течет царская кровь небес, разве обратит он внимание на то, что в него тычет пальцем нищий? Разве испугается он, если весь мир восстанет против него? Если вся земля ощетинится оружием, он пребывает в совершенном покое, потому что он укрыт в обители Всевышнего. «Я Божий», — говорит он, — «я не такой, как остальные, они низшей расы. Разве я не из благородных? Разве я не один из небесных аристократов? Разве мое имя не записано в книге Божьей? Страшится ли он мира? Нет. Как лев, который не обращает внимания на лай собаки, он улыбается всем своим врагам. Но когда они подходят к нему слишком близко, делает одно движение, и от них летят клочья. Что они для него? Он ходит среди них, как колосс, в то время как маленькие человечки снуют у его ног и не понимают его. Его чело из железа, его сердце из кремния. Что ему человек, если весь мир одновременно зашипит ему в лицо? Он только улыбнется на это и скажет: «Надежно сокрыт тот, кто сделал Бога своим прибежищем». Я один из его избранных. Я избран Богом и любим, и хотя мир меня изгоняет, я не боюсь. А вы, верующие приспособленцы, некоторые из вас способны клониться, как ивы. Сегодня мало несгибаемых христиан, которые, подобно дубу, выдерживают бурю. И я скажу почему. Потому что вы лишь считаете себя избранными. Человек, который знает, что он избран, исполнен достоинства. Чтобы грешить, он не унизится до того, чтобы совершать своевольные поступки. Верующий в эту истину скажет: «Поступаться принципам, изменять своим учением, отвергать свои взгляды, укрывать то, что я считаю истинным? Нет, я знаю, что я один из Божьих избранных, поэтому я буду говорить Божью истину наперекор всем людям, что бы они мне ни говорили». Ничто не способно наполнять человека такой смелостью, как чувство, что он Божий избранный. Тот, кто знает, что его избрал Бог, не дрогнет, не поколеблется. Более того, избрание сделает нас святыми. Ничто под воздействием Святого Духа не может больше послужить святости христианина, чем мысль, что он избран. «Стану ли грешить, — говорит он, — после того, как меня избрал Бог? Стану ли совершать преступления после такой любви? Уйду ли с праведных путей, получив столько милосердия и благодати? Нет, мой Бог, поскольку Ты избрал меня, я буду Тебя любить и буду жить для Тебя. Тебе предам я себя, чтобы быть вечно Твоим. Благодаря избранию и искуплению я припадаю к Твоим ногам и свято отдаю свою жизнь на служение Тебе». И, наконец, обращаюсь к неверующим. Что означает избрание для вас? Во-первых, безбожники, у вас есть одно очень маленькое оправдание. Многие из вас не любят избрание, и я не могу вас за это винить, потому что я слышал, как те, кто его проповедуют, в заключении говорят: «Мне нечего сказать грешникам». Так вот, вы не должны любить такое проповедование, и я вас за это не виню. Но я говорю: мужайтесь, надейтесь. О, грешник, ведь есть избрание. Далеко не уныние и не отчаяние, а большая радость и надежда заключены в том, что есть избрание. Что, если бы я вам сказал, что никто не может быть спасенным, что никто не предназначен к вечной жизни? Разве бы вы не содрогнулись и не опустили безнадежно руки, сказав: «Как же мы можем спастись, если никто не может?» Но я говорю, есть множество избранных, несметное, не поддающееся человеческому исчислению количество. Потому ободрись, бедный грешник, отбрось свое уныние. Разве не можешь ты быть избранным, как любой другой? Ведь избранных бесчисленное множество. Есть для тебя радость и утешение. Следовательно, не только ободрись, но иди и обратись к Господу. Помни, если ты не избран, ты ничего не потеряешь. Что сказали четверо прокаженных? Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если умертвят, умрем. О, грешник, пойди к престолу, избирающий благодати. Ты умрешь там, где находишься. Иди к Богу, и даже если предположить, что Он тебя отвергнет, предположить, что Его поднятая рука изгонит тебя, хотя это невозможно, ты все равно ничего не потеряешь, не станешь из-за этого более проклятым. Кроме того, даже если ты пойдешь в вечное проклятие, у тебя во всяком случае будет возможность поднять в аду глаза и сказать: «Боже, я просил у Тебя милости, но Ты мне ее не даровал. Я молил о ней, но Ты не оказал ее». Но тебе не придется говорить такого, о грешник. Если ты подойдешь к Нему и попросишь Его, ты получишь, потому что Он никого еще никогда не прогонял. Это ли не надежда для тебя? Ничего, что число определено. Ведь истина то, что все ищущие принадлежат к этому числу. Иди и ищи. И если ты окажешься первым, попавшим в ад, расскажи дьяволу, что ты погиб именно так. Расскажи демонам, что ты пришел грешником ко Христу и был отвергнут. Я говорю тебе, это огорчило бы предвечного, запятнало бы его имя, и он не допустил бы такого. Он ревниво оберегает свою честь. И он не мог бы позволить грешнику так говорить. Но, о бедная душа, думай не только о том, что ты ничего не потеряешь, придя, но подумай еще об одном. Тебе нравится мысль об избрании? Ты готов признать ее справедливость? Ты говоришь: «Я чувствую, что погиб. Я заслуживаю этого. И если мой брат спасен, я не смею роптать». Если Бог погубит меня, я заслуживаю этого. Но если Он спасает человека, сидящего рядом со мной, Он имеет право поступать с принадлежащим Ему, как угодно Его душе. И я ничего не потеряю из-за этого. Можешь ли ты сказать это от всего сердца? Если да, то учение избрания оказало на тебя правильное воздействие. И ты недалек от Царствия Небесного. Ты приведен туда, где должен быть, где Дух хочет, чтобы ты был. И если все именно так сегодня утром, то иди с миром. Бог простил твои грехи. Ты бы не чувствовал себя так, если бы не был прощен. Ты бы не испытывал этих чувств, если бы не трудился в тебе Божий Дух. Возрадуйся этому, возложи свою надежду на крест Христа, полагайся не на избрание, а на Иисуса Христа, уповай на Иисуса. Иисус в начале, в середине и в вечности.
0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Сегодня вы услышали проповеди из его книги «Бог Вседержитель» на тему «Избрание». На текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. До свидания.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте. Страх – это очень мощное средство воздействия на поведение человека. Он заставляет спешить, действовать быстро и безотлагательно даже самых флегматичных и медлительных. Но стоит только страху ослабеть, и вместе с ним пропадает желание человека меняться к лучшему. Именно страх однажды ночью подтолкнул героя нашего рассказа к решению изменить свою жизнь. Сейчас вы услышите правдивую историю о Дугласе Кармеле и узнаете, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Марча, что случилось?
1: Я собираюсь подавать на развод, мама.
0: Что, дела совсем плохи?
1: Ты себе даже не представляешь. Он становится просто невыносимым. Раздражается из-за каждого пустяка. Я боюсь, что однажды он нас и забьет.
0: Я не понимаю, я просто не понимаю, как мужчина может позволить себе так себя вести. Твой отец, царство ему небесное, был само добродушие.
1: Мама, можно мы с Дугом останемся у тебя?
0: Ну, конечно, конечно. Мы сейчас же положим мальчика спать.
1: Мне кажется, Сейсон женился на мне только для того, чтобы остаться в Америке. Он просто не захотел возвращаться в Израиль.
0: Что, ты так считаешь?
1: Да. Я тебе об этом никогда не говорила. Но еще в самом начале, когда мы только поженились, он запустил в меня стулом.
0: О, Боже, как у него только рука поднялась сделать это.
1: Я поймала его на лжи. Он сказал мне, что купил себе новый костюм на деньги, которые мы отложили. Но я обнаружила на подкладке этого костюма дырку. И таким образом узнала, что он обманывал. И он, поняв это, просто взбесился.
0: Ну, я не знаю, если он такой человек, то кто знает, чего от него можно ожидать?
1: Я пыталась спасти наш брак ради ребенка, мама. Но у меня ничего не вышло.
0: Ну-ну, Марч, успокойся. По крайней мере, Бог подарил тебе сына в этом браке. И мы воспитаем его хорошим еврейским мальчиком.
2: Мне было 2 года, когда мама и папа развелись. Я больше никогда не видел своего отца. Я даже не помнил его. Из-за того, что мама целыми днями была занята на работе, я подолгу оставался дома один с бабушкой. Бабушка учила меня уважать наши традиции.
0: Нет, Дуглас, нет. Эти ложки для мяса. А когда ты ешь мороженое, нужно пользоваться вот этими ложками. Ты понял? Эти ложки для молока, а мороженое делают из молока.
3: Это действительно важно, бабушка?
0: Да, иначе бы Бог не позволял нам делать этого.
3: А что, если ты забудешь? Я иногда забываю.
0: Ну, тогда ты должен попросить у Бога прощения.
3: А Бог всегда прощает?
0: Дуглас, ты задаешь слишком много вопросов. Вот когда пойдешь в еврейскую школу, там тебе все объяснят.
3: А можно я завтра тоже съем мороженое?
0: Нет. Сегодня вечером, после захода солнца, начинается Йом-Кипур. Завтра мы должны весь день поститься, чтобы Бог мог простить нам грехи за прошлый год.
3: Бабушка, а в футбол тоже завтра нельзя с ребятами поиграть?
0: Нет. До захода солнца нельзя. И ничего с тобой не случится, если один день не поиграешь. Твои друзья гои, и им не дано понять наших праздников, наших обычаев.
3: И свет тоже нельзя будет включать?

0: Столько много правил?
1: Дуглас, ты не должен жаловаться. Бог этого не любит. Выбери те лампы, которые бы ты хотел, чтобы горели завтра, и включи их. Завтра мы не работаем.
0: Интересно, почему Бог не хочет, чтобы мы работали?
2: Где-то в глубине моего сознания я всегда сомневался, что отказ от еды и использование электричества был каким-то образом связан с получением прощения у Бога. У меня было больше вопросов, чем ответов в отношении нашей религии. Но я должен был дождаться того времени, когда пойду в еврейскую школу. Иногда, пока мама была на работе, а бабушка ложилась немного отдохнуть, я смотрел по телевизору христианские передачи евангельской церкви. В них тоже рассказывалось о прощении.
3: Ужасные времена пришли на землю. Библия говорит о них. Вы услышите о войнах и разрушениях. Народ восстанет на народ и царство на царство. Повсюду будут войны и эпидемии, но это еще не будет концом света. Скоро Иисус вернется на землю. Готовы ли вы встретить Его? Сегодня у вас еще есть время для спасения. Завтра, может быть, уже слишком поздно.
2: Я был еще малым ребенком, и эти слова меня очень напугали. Мне кажется, что я, может быть, даже молился молитвой грешника вместе с проповедником той телевизионной передачи. В 11 лет, чтобы подготовиться к бар-мицваху, я начал 2 раза в неделю посещать еврейскую школу. Но даже там я не смог получить ответа на мучившие меня вопросы. Из многих источников мне было известно, что Бог был очень требовательный судья, который ожидал от нас послушания и который все же готов был простить, если бы мы его попросили. Проблема для меня была в том, чтобы понять, что же на самом деле требовал от меня Господь, чтобы я мог надеяться на Его прощение. У меня были хорошие друзья в нашем районе. Все они были старше и сильнее меня, поэтому я старался им подражать. Однажды, когда мы были вместе, я решил спросить их о том, что меня тревожило больше всего.
4: Ой, какой классный альбом.
2: Он мне тоже нравится.
4: Знаешь, такое ощущение, как будто тебя уносит куда-то очень далеко, во времени, в пространстве.
2: У меня есть к тебе один вопрос. Вот если предположить, что мы возникли в результате эволюции, то как объяснить, с чего и каким образом все началось?
4: Все развивалось методом проб и ошибок. Вот почему это заняло биллионы лет. Различные частицы соединялись между собой, снова рассеивались, пока наконец не получилось что-то более устойчивое и жизнеспособное.
2: Угу. А как возникла первая клетка?
4: Так же, как и все остальное.
2: Все так удивительно. Несмотря на то, что я был еврей, в тот период моей жизни я даже не был уверен в том, что существует только один единый высший Бог. Тогда у меня было много всяких других, меньших богов, таких как, например, рок-н-ролл. Мы с друзьями просто обожали эту музыку. У меня была куча дисков и магнитофонных записей. Мы все вместе ходили на рок-концерты. Немного позже у меня появилось еще одно увлечение — которым я отнюдь не горжусь. Порнография. Да.
5: Дуг, куда мы едем?
6: Я хочу показать вам эту часть города.
5: Вы
6: не поверите своим глазам.
5: Неужели? А мне рассказывали о подобных кварталах. Слушай, Дуг, а ты уверен, что это действительно безопасно?
6: Это зависит от тебя самого. Здесь ошиваются все проститутки.
5: Во-во-во! Нет, вы только посмотрите на этих цыпочек. Сколько их здесь.
6: Я же говорил вам. Если хотите, можем остановиться и поговорить с ними.
5: Как поговорить? А если они нас не так поймут?
6: Мы скажем им, что хотим только посмотреть.
2: Я боялся позволить себе больше, чем только смотреть. Я опасался того, к чему могло привести это пристрастие. Время шло. Я закончил местный колледж и затем поступил в госуниверситет в Нью-Йорке. Меня увлекали необычные стороны человеческой психики. Я даже записался на курсы по парапсихологии и гипнозу.
7: Слушай, Дуг, ты что, изучаешь гипноз?
2: Да.
7: И ты действительно веришь во всю эту чепуху?
2: Да, но это целый мир, полный тайн и загадок. Ну, типа НЛО или Бермудского треугольника.
7: Не знаю. Я предпочитаю строгие научные данные, которые можно измерить и доказать.
2: А однажды преподаватель продемонстрировал нам гипноз прямо на уроке.
7: Шутишь?
2: Нет, честное слово. На меня это, правда, совершенно не подействовало, но девушка, сидевшая рядом со мной, вошла в состояние транса. Так интересно. Учитель внушил ей забыть число 7.
7: Так.
2: Затем он разбудил ее и попросил посчитать до 10.
7: Ага. И она пропустила 7.
2: Да! И не смогла к 3 прибавить 4.
7: Ну, может быть, она вас просто разыгрывала.
2: Да нет, она была действительно смущена. Но ему пришлось снова ее загипнотизировать и восстановить в ее памяти число 7.
7: Не знаю. Не знаю, Дуг. Ну, мозг — это дело темное. Тут не на что опереться.
2: Там действуют какие-то сверхъестественные силы, Дан. Они реальны и очень велики. Я закончил учебу в университете, но у меня не было никаких целей в жизни. Я просто плыл по течению. Это было самое трудное время в моей жизни. Ночами я часто не ложился спать и смотрел телевизор. Однажды, около 2 часов ночи, когда я был в гостиной и смотрел ток-шоу, с улицы до меня донесся какой-то странный шум, похожий на отдаленный грохот. Мы жили в квартире на 7-м этаже. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, откуда шел этот шум. Он был похож на звук самолета, но самолеты ночью у нас никогда не летали. Кроме меня никто не выглядывал из окон. И я вернулся к телевизору. Через 15 минут все повторилось снова. Какой-то громкий гул. Я опять выглянул из окна и ничего не увидел. Позже, когда я вспоминал об этом, я весь содрогался от ужаса. Я думал, что это было второе пришествие Христа. Я слышал еще раньше об этом в одной телепередаче. Я всматривался в небо и ожидал с минуты на минуту появления Христа. В ту ночь меня объял страх смерти, я не мог заснуть. Я знал, что Бог осудит ту жизнь, которую я вел. Я пообещал Господу, что откажусь от всего неправедного. На следующий день я вспомнил об одной известной организации мессианских евреев и позвонил им. В обед я встретился с одним из их миссионеров.
8: Чем я могу вам помочь, Дуг?
2: Я ужасно перепугался сегодня ночью. Я боюсь умереть и попасть в ад. Я знаю, что заслуживаю этого.
8: Ну, мы все заслуживаем этого. Так говорит Господь. Он говорит, что все мы грешники, а расплата за грех — смерть. Пророк Иезекиил предупреждал. Душа, которая грешит, умрет.
2: Однажды я видел девушку, у которой был значок с надписью «Сейчас греши, потом молись». Этими словами можно было бы сказать обо всей моей жизни. Я никогда не прислушивался к тому, что требует от нас Господь.
8: Так живут многие люди, совершенно не думая о Боге. Пока уже не бывает слишком поздно.
2: Именно поэтому я обратился к вам. Я никогда не мог понять, каким образом пост и ничего не делание в Йом-Кипур могут быть достаточными для того, чтобы гарантировать Божье прощение. Неужели этого достаточно?
8: Нет, Дуг, недостаточно. Ты же знаешь Тору. Народ Израиля всегда должен был смывать свои грехи кровью жертвы. Бог сказал в Левите, глава 17, стих 11, «Потому что душа тела в крови». И я назначил вам ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает.
2: Тогда как же все-таки нам получить прощение? В храмах больше не проливают жертвенную кровь.
8: за нас пролил свою кровь Иешуа, Иисус Мессия.
2: Значит, вы верите, что Иисус является Мессией?
8: Абсолютно. Исполнили все пророчества, связанные с Его приходом. Позволь, я покажу тебе некоторые стихи из Исаии. Так. Вот, вся глава 53 посвящена описанию Мессии. Вот послушай, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый в свою сторону, и Господь возложил на Него грехи за всех нас».
2: Здесь говорится о Христе?
8: Да, Дуг, ты пойми, Бог пожертвовал для искупления наших грехов своего единственного сына Иешуа, непорочного Агнца.
2: Но что мне нужно сделать, чтобы получить прощение?
8: Уверовать в Мессию, Господа Иисуса Христа.
2: И это все?
8: Все хотят что-то сделать. Но Иисус уже все сделал для нас сам, на кресте. Это символизируется в Йом-Кипуре, Дне Искупления. Нам не разрешается выполнять никакой работы, ничего, потому что только Иисус может искупить наши грехи. Это дар, Дуг.
2: Но как вы можете верить в Иисуса и все-таки быть евреем?
8: Вообще-то именно сейчас, уверовав в Иешуа как своего спасителя, я более чем когда-нибудь чувствую себя настоящим евреем. Он – Бог всего творения, евреев и неевреев. Большинство наших праздников указывает на эти факты, особенно еврейская Пасха. Я открыл в них для себя новый смысл. Но ты должен продвинуться в вере, чтобы понять это. В нем я совершенный еврей.
2: Он дал мне литературу. Там я нашел молитву грешника. И я с ней обратился к Господу прямо по пути домой. Позже я позвонил в одно известное христианское общество и снова молился вместе с пастором, чтобы верить в себя Христу как своему Спасителю. И тогда я уже знал, что прощен. Я был рад, что смог наконец освободиться от пристрастия к порнографии. Немного времени спустя после этого я решил посмотреть, как моя мама отнесется к моему новому пути в жизни.
9: Ты сделал это?
2: Я попросил Иисуса прийти в мое сердце и стать моим Господом и Спасителем. Он мой Мессия.
9: Дуглас, ты что, сошел с ума? Евреи не верят в Иисуса.
2: Мама, в Новом Завете упоминаются тысячи христиан-евреев. В нем 27 книг, и 7 из 8 авторов этих книг – евреи. Именно евреи были первыми, кто записали эти истины для всего человечества. И именно еврей объяснил мне все это.
9: Дуг, зачем ты это сделал?
2: Потому что я знал, что грешен, и если бы я умер, то попал бы обязательно в ад.
9: Может быть, кто-то накачал тебя наркотиками, чтобы ты вот так, в одно мгновение ока, совершенно изменился?
2: Нет, мама, нет, я знаю только одно. Бог простил меня, потому что Иисус искупил мой грех. Я знаю, что Иисус – Мессия, и я больше не хочу жить той жизнью, которой жил раньше.
9: Я хотела бы, чтобы ты пошел и поговорил с раввином.
2: Это ничего не изменит, мама. Я все для себя решил. Я встретился с раввином и еще двумя людьми, которые прошли подготовку как антимиссионеры. Они почти убедили меня в том, что я был обманут. Но когда я пошел на службу и послушал гостя-миссионера, я понял, где была истина.
10: Имя Бога Израиля потому сегодня славно среди всех народов земли, что Мессия был сыном Израилевым. Он явился народу Израилеву и был отвергнут. В Псалме 118, стих 22, дано пророчество. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». А в Иоанна, глава 1, стих 10-12 сказано. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими.
2: Когда все склонили головы, и миссионер пригласил меня последовать Христу, я взглянул в его глаза и согласился сказать вместе с ним в молитве «Да, Иисусу». Позже я подружился с верующими, которые затем помогли мне в борьбе с моими пороками.
10: Ты принял верное решение, Дуг.
2: Сейчас я в этом уверен. Мне удивительно, как вам удалось ответить на все мои сомнения, и при этом еще опираясь на признаваемый иудеями Ветхий Завет.
10: Иисус сказал, что Он пришел исполнить Писание, и Он это сделал.
2: Только подумать, я чуть не отвернулся от Иисуса из-за того, что мне сказали эти антимиссионеры.
10: Бог знает о сомнениях в твоем сердце. Даже ученики, сопровождавшие Его, время от времени впадали в сомнения.
11: Все, что тебе нужно делать, это просить Его дать тебе мудрости. Выскажи Ему свои страхи и сомнения, и ты будешь изумлен тому, как это тебе поможет.
2: Но все-таки мне очень трудно жить с людьми, которые проклинают все то, во что я верю.
11: Я понимаю тебя. Мы все прошли через это. Друзья оставляют нас, и даже семья отказывается от нас.
2: Моя семья настаивала, чтобы я поговорил с раввином и двумя антимиссионерами. И они почти убедили меня в том, что я совершил ошибку.
10: Чем-то это даже и хорошо, Дуг. Твоя вера подверглась испытанию, и ты выдержал его. Иисус сказал в Иоанна, глава 10, стих 28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
2: Хотел бы я знать Библию так же хорошо. Те ребята цитировали места из Библии, но я не уверен, что их цитаты были правильны.
10: Дуг, ты должен изучать Библию. Только так ты познаешь истину. Святой Дух придаст тебе проницательности и способности к пониманию.
11: Ходи на занятия по изучению Библии и общайся с другими верующими. Это поможет тебе удержаться в вере.
2: Мне так хорошо от того, что я принял это решение. Я знаю, что поступил правильно, и не имеет значения, что скажут в семье.
11: У тебя есть где остановиться, если близкие откажутся от тебя?
2: Нет. У меня даже нет еще работы.
11: Тогда можешь жить пока у меня, друг.
2: Спасибо. Ловлю тебя на слове.
10: Главное, помни, что Господь обещал никогда не оставить и не покинуть тебя.
12: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.
2: В тот вечер я вернулся домой очень радостный. Я начал читать все, что только мог найти о Боге и Его Слове, и моя жизнь начала меняться. С каждым днем я приближался к Господу, но при этом отдалялся от своих родственников.
9: Ты снова читаешь Библию язычников?
2: Да, читаю.
9: Я надеюсь, ты не веришь во весь этот вздор об Иисусе.
2: Верю, мама.
9: Ты разве не помнишь, что тебе сказал раввин?
2: Помню, но я с ним не согласен. Сейчас у меня не осталось и тени сомнения в том, что Иешуа — Мессия.
9: Ты считаешь, что знаешь больше, чем раввин?
2: Я вижу, что они не обращают внимания на самые важные места в Библии. Пророки предсказывали приход Мессии и то, что он будет отвергнут своим народом. Я не собираюсь его отвергать.
9: Ты больше не еврей.
2: Еврей, мама. Самый настоящий еврей. Разве ты сама не видишь? Евреи все время жили в ожидании Мессии, но он уже пришел. Он живет во мне.
9: Люди думают, что ты сошел с ума.
2: Мама, сейчас как никогда раньше огромное количество евреев приходит к Христу, потому что знают, что Он – Мессия.
9: Дук, если ты не желаешь жить, как подобает еврею, то можешь уходить.
2: Я перешел жить к другу. И это было совсем неплохо, так как я многому от него научился. Я креп в вере. Год спустя я стал штатным миссионером в одной очень известной организации мессианских евреев. В 1988 году я женился, и сейчас у меня два сына и дочь. Прошло более 11 лет с того момента, как я уверовал во Христа. Мне бы очень хотелось, чтобы мои родственники избрали для себя то же самое. Я хочу, чтобы у каждого человека была та радость и мир, которую мы имеем во Христе. Я буду продолжать молиться за моих близких.

Друзья, вы тоже можете приобрести ту радость и мир, которую нашел дух кармы. Бог нелицеприятен, но Он не желает, чтобы кто-либо погиб. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, совершенно определенно провозглашается: «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Не упустите возможности обретения вечной жизни и радости познания Господа сегодня. Пригласите Его в свое сердце и жизнь прямо сейчас –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Сегодня я начну цикл передач с темой «Церковь Бога Живого». В этой серии передач я хотел бы с помощью Божьей, насколько возможно, последовательно и полно осветить характер, происхождение и назначение истинной Церкви. Истинная Церковь не есть сама истина. Христос есть истина, Слово Божие есть истина, но она есть опора истины. Церковь сохраняет истину в этом мире. Конечно, в наши дни существует большая путаница в отношении этой темы, которой мы хотим заняться, вследствие недостатка понимания того, что представляет из себя истинная Церковь. Но давайте просто начнем наш путь размышлений. Мы слышим сегодня о многих церквях, обществах и наименованиях. Какое из них правильное? Ответ нужно искать не во мнениях отдельных людей. Лишь само Слово Божие может дать нам ответ. Только Слово Божие может быть тем авторитетом, на который мы можем опереться. При этом мы должны принципиально отвергнуть как негодные, часто звучащие в последнее время мысли о дальнейшем развитии истины по сравнению со сказанным в Священном Писании. Якобы Библия была однажды написана, но история и культура развивается, а значит, развивается и истина. Такое развитие есть не что иное, как примесь человеческих мыслей, выдумок и воображений к святым Божьим истинам. Истина, которая только еще должна развиться, не могла бы быть истиной от начала, так как истина имеет свойство всегда и везде, независимо от времени и обстоятельств, оставаться неизменчивой. И для нас не было бы ничего надежного, на что бы мы могли опереться, если бы истина, а вместе с ней и Библия, была бы изменчива. Нет, Бог в Слове Своем открыл нам свою святую волю, и наша мудрость и уверенность наша основаны на том, что мы покоряемся Его Слову и пребываем в том, что мы слышали от начала, как пишет апостол Иоанн. В этом слове мы находим только одну Церковь, единую во всех странах. Церковь Бога Живого является единственной Церковью, которую признает Бог и к которой принадлежит каждый верующий во Христа. Что значит Церковь? Церковь есть собрание. Кто-то, может быть, спросит, почему я употребляю выражение «собрание», а не «церковь» или «община». Понимаете, слово «собрание» является самым лучшим переводом греческого слова «экклезия». Это слово состоит из греческого предлога «эк», что означает «из» или «вон», и глагола «калео», что значит «вызывать». Так что «экклезия» буквально означает «вызванные». Слово «экклезия» вначале означало у греков большое количество людей, которые созывались для обсуждения общественных дел. Но в большинстве мест Нового Завета словом «собрание», а в русском синодальном переводе «церковь», изображаются верующие христиане, которые вызванные из мира и, согласно плану и воле Божьей, собраны вокруг Христа. Это собрание вокруг одной личности не отражено так хорошо в словах «церковь» и «община». Но Духу Святому было, очевидно, угодно указать на это, когда он использовал слово «экклезия». В Новом Завете мы находим тройное употребление слова «экклезия». Оно обозначает, во-первых, общее собрание. Во-вторых, собрание Ветхозаветнего Израиля.
и, в-третьих, церковь, то есть собрание Бога живого. Чаще всего это слово «экклезия» употребляется именно в этом смысле, как церковь Бога живого. Давайте теперь посмотрим, что не является церковью. Существует нередко повторяющаяся и все же ошибочная мысль, что новозаветная церковь является продолжением ветхозаветнего Израиля, своего рода духовным Израилем, и что действия Божьи как в Ветхом, так и в Новом Завете в принципе одни и те же. Часто думают, что то, что мы находим в Ветхом Завете относительно иудейства, соответствует в настоящее время Божьим требованиям и в отношении христианства. Зачастую это причина, по которой многие церкви страдают законничеством. Для многих церковь – это просто общность всех верующих всех времен. Для правильного понимания нашей темы весьма важно вполне уяснить себе значительную разницу, даже контраст между действиями и путями Божьими в Ветхом Завете и тем, что Он совершает сегодня к прославлению Своего Сына, а также понять, что Израиль – это не церковь, и церковь – это не Израиль. Прежде чем мы обратимся к рассмотрению различий путей Божьих в Ветхом и Новом Заветах, мы обратим внимание на то, что всегда существовали истины, сохраняющие свое неприходящее значение. Так, например, Бог всегда был и всегда есть единый, истинный Бог. И всегда были люди, которые по милости Его верили в Него, доверяли Его Слову, и которых Он любил. То, что Бог совершал уже в Ветхом Завете, Он совершал Духом Святым. И сегодня дело обстоит не иначе. Также и в отношении нравственных принципов Божьего правления, то есть Его действий по отношению к сынам человеческим, составляющим важную часть Ветхого Завета. Они были и остаются теми же самыми. Так, например, жизнь патриархов и ветхозаветных верующих, которую они вели пред лицом Божьим, представляет из себя важное поучение для нашего практического поведения. В одной из древнейших книг Библии, в книге Иова, мы находим утешительное, не утратившее и сегодня своего значения выражение, касающееся действий Божьих по отношению к верным. «Он не отвращает очей своих от праведников». Уже в Ветхом Завете Бог даровал драгоценные обетования, на которых всегда основывалась верная Богу душа. И Новый Завет содержит великое множество драгоценных обетований, хотя характер их может быть и другим. В различные времена в действиях Божьих по отношению к людям были определенные различия, и в Священном Писании мы различаем цепь периодов или эпох. Эти периоды следовали один за другим, отличаясь друг от друга и никогда не повторялись. Эти периоды мы более подробно разбирали уже с вами в нескольких передачах в прошлом. И поэтому я хочу лишь коротко повторить их для того, чтобы вы опять вспомнили эти периоды. Первый период – это период невинности, когда первая человеческая чета наслаждалась благословениями земного рая Божьего, Едемского сада, не имея сознания добра или зла. Мы можем предполагать, что этот период длился недолго, внезапно окончившись через грехопадение. И уже эту первую эпоху Бог должен был завершить судом. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Второй период – это период совести. Он простирается от Адама после его падения до Ноя и охватывает по библейскому летоисчислению примерно 1650 лет. Еще не было установленных Богом правил в отношениях людей друг с другом, и даже их отношение с Ним еще не было урегулировано.
Но через грехопадение человек, по предведению Божию, получил совесть, то есть сознание того, что добро и что зло, и стал, по выражению Бога, как один из нас, зная добро и зло. Наряду с откровениями Божьими, которые содержались в его творениях и его действиях по отношению к первым людям, совесть длительное время должна была быть особым мерилом поведения и состояния людей. Но и эта эпоха заканчивается судом Божьим. Он навел потоп на мир нечестивых. Третий период – это период человеческого правления, который характерен тем, что Бог дал человеку, Ною, меч, чтобы поддерживать на земле порядок. Он охватывает период времени от Ноя до Авраама, то есть примерно 452 года. Чтобы ограничить человеческий произвол, Бог в определенном смысле влагает в руку человека управление, которым до этого владел лишь он, и заповедует: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». И этот период заканчивается судом Божьим. Он смешал бывший до того единым язык людей. В четвертом периоде, который охватывает время от Авраама до Моисея, основным Божьим принципом является обетование. Бог вывел Авраама из Ура Халдейского в страну Ханаанскую и даровал ему обетование произвести от него великий народ. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это мы читаем в книге Бытие, в 12 главе, 2 и 3 стихом. Позже Бог Аврааму обещал сына, которого он и получил, будучи столетним, и который был чудесным прообразом Христа. Во свете обетований Божьих прошли 505 лет, пока и здесь наступил суд. И потомки Израиля подпали под жестокую пяту египетского фараона. Пятый период – это период закона. Он охватывает промежуток времени от Моисея до Христа, примерно 1420 лет. Эта эпоха занимает очень важное место в учении Ветхого Завета и имеет огромное значение. Закон, данный земному народу Божьему, Израилю, распространял яркий свет познания планов Божьих и его сущности и содержал в себе чудесные прообразы Христа и дела его. С другой стороны, правда, он представлял из себя иго, которое, как говорит Петр, не могли понести ни отцы наши, ни мы. Он был детоводителем ко Христу. Сам Христос, о величие благодати Божьей, подчинился закону. Незадолго до конца и этого периода народ израильский также постиг суд. 10 колен Бог отвел в ассирийское пленение. Суд, продолжающийся до сегодняшнего дня. Наконец, в 70-м году нашей эры Бог через разрушение Иерусалима совершил суд над иудейской системой. Настоящее время, в котором живем мы, является шестым периодом, периодом благодати. Этот период начался в день Пятидесятницы и окончится вознесением Церкви. Этот период, с точки зрения священной истории, является самым важным и возвышенным в путях Божьих в отношении людей. Это период Церкви на земле. Это время, когда Бог призывает грешников из мира, чтобы привести их в чудный свет. Однако и это время христианского исповедания закончится судом. Господь истребит Антихриста явлением пришествия своего, и Бог совершит суд над безбожным номинальным христианством после того, как Он пошлет им действие заблуждения. Седьмой и последней эпохой будет тысячелетнее царство, которое начнется явлением Господа в силе и славе, и закончится великим белым престолом, где будут судимы все мертвые, которые не приняли Христа верою и навеки брошены в озеро огненное. При рассмотрении всех этих семи периодов
обычно бросается в глаза, что каждый из них заканчивается судом. Чем можно это объяснить? Что является основанием для таких серьезных действий Божьих? Или он получает удовольствие от суда? О, нет! Он медлен на гнев и велик в благости и милосердии. Ответ нужно искать в другом. Пути Божьи по отношению к человеку в различные эпохи характеризуются тем, что Бог делает человека ответственным. Он, если можно так выразиться, изменяя условия, испытывает его. Он показывает человеку его собственную несостоятельность и неспособность жить самостоятельно без Бога. Человек, наслаждающийся раем и пребывающий в состоянии невинности, делается ответственным за то, чтобы не вкушать от дерева познания добра и зла. Но он не послушался, не поверил Богу, а поверил змею и впал в грех. Во время, когда управляла лишь одна совесть, и человек был ответственен за то, чтобы делать добро, совершилось первое братоубийство. Оценка, которую дал Бог человечеству, тогда, когда оно еще не могло само себя оценивать, звучит так. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Когда Бог в период власти доверил Ною меч, он оказался несостоятельным, но не смог управлять даже самим собой. Именно в этот период случилось то, что люди в своем высокомерии возмутились против Бога и захотели построить город с башней, вершина которой должна достигнуть неба, чтобы сделать себе имя. После того, как Бог в лице Авраама избрал себе народ, он дал ему через Моисея закон, сделав весь народ ответственным за то, чтобы слушаться гласа его и соблюдать завет его. Он поставил этот народ в особое положение и через различные ритуалы предписания и служения отделил его для себя. Своим святым законом он поставил этот народ в определенные рамки, хотя в большинстве своем они были нисколько не лучше язычников, и отделил их от них так, что для иудея было грехом общаться с язычником. Но народ израильский нарушил закон, едва лишь он был дан, и стал грешить пред Господом, Богом своим. Он отвратился от Бога к идолам, показав тем самым всему миру, что даже если какой-то народ поставлен в привилегированное положение, и великая Божья премудрость дана ему в руководство, результатом является лишь растущая вражда человека против самого Бога. И венцом всех испытаний человека со стороны Бога было то, что Он послал Своего возлюбленного Сына в этот мир греха и смерти. В Евангелии от Марка, в 12 главе, 6 стихом, мы читаем трогательные слова. «Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним». И Господь Иисус был здесь, на этой арене греха и смерти, олицетворяя собою совершенство благодати и любви Божьей. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, пишет апостол Иоанн. Но пришествие Христа обнажило ужасную истину. Человек не только испорчен и следует своей собственной воле, но он является врагом Божьим и ненавидит совершенную благость Божию в нем, человеке с неба. Как трогательны, как серьезны слова Господа. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего». Через отвержение Христа выявилась полная несостоятельность человека, подвергнутого испытанию. Он не только любит грех, но ненавидит любовь Божию. Был ли Бог обескуражен развитием событий, удивлен?
Смутило ли его все это? О, нет! Так как делом своего возлюбленного сына на кресте Голгофы он был особым образом прославлен. Бог предлагает теперь людям свою безграничную милость. Иудеи, распяв Христа, своего Мессию, утратили принадлежавшее им место и были рассеяны между народами земли. Но, отстранив народ израильский, Бог открыл путь язычникам, чтобы они могли выйти из тьмы в его чудный свет. Почти 2000 лет назад началась эпоха благодати. Крест и воскресение Христа являются поворотным пунктом в путях Божьих в отношении земли. Бог на основании совершенного Христом дела искупления больше не ищет и не требует от человека чего-либо, но Он Сам дает. Со времени креста Бог больше не испытывает человека, ибо высшее проявление любви Божией было также и высшим проявлением человеческого зла. Яснее человек не мог показать, что он из себя представляет, чем как он показал это на кресте. Какая нужда Богу еще дальше испытывать его? То, что человек во время благодати, и особенно в это время, ответственен за свои дела, не вызывает никакого сомнения. Также очевидно, соответствует ли он этой ответственности согласно воле Божьей или нет. Христианство также испорчено, как раньше иудейство, и Христос извергнет из уст своих эту безжизненную систему, носящую его имя. Но мы все-таки, желая довести до конца эту мысль, забежали далеко вперед. Теперь мы оставим эту линию ответственности и снова обратимся к тому, что созидает Бог в это время на почве несостоятельности человека во славу своего Сына. При этом я должен еще раз обратиться к двоякому значению креста в связи с путями Божьими по отношению к земле. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Это мы читаем в послании к Ефесянам во 2 главе с 13 стиха. В этом отрывке крест Христа представлен нам под особым углом зрения. То, что крест является основанием личного спасения и мира души с Богом, всеми истинными христианами более или менее понимается и ценится, иначе они не были бы истинными христианами. Конечно, есть различные степени понимания ценности крови Христовой, но принципиальное значение того, что совершил Христос лично для каждого грешника, признается всеми верующими. Значение же креста Христова относительно путей Божьих понимается немногими. До этого Бог занимался только своим земным народом. Все благословения были связаны с народом израильским. Язычники же оставались как бы вне того, что делал Бог. Они были в стороне, как будто их существование было не от Бога. Господь Иисус во время своего пребывания на земле также заповедовал своим ученикам не ходить на путь к язычникам. Да и он сам был послан только к погибшим овцам дома Израилева, и туда он посылал учеников. Это не было недостатком любви или обесцениванием веры, которую он сам нашел в одном языческом сотнике. Но ведь еще существовал закон, который здесь назван «стоявший посреди преградой». Бог в послании к Ефесянам во 2 главе обращается к верующим из язычников. Как изображает он их в стихах 12 и 13? «Они были в то время без Христа,
отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это только милость Божия, что они, что мы, бывшие далеко, теперь через кровь Христа стали близки. Но Бог не только далеких сделал близкими, так что они в духе имеют доступ к Нему, но мы находим также, что Христос на основании Своего креста творит нечто новое. Он из иудеев и язычников образовывает небесный народ. Из некогда живших во вражде людей Он создает нового человека. Но обратим внимание на то, что верующие из язычников не были подняты до положения Израиля, то есть они не стали иудеями. О, уж это было бы весьма великое дело, если бы нас, не имевших ни обетований, ни отцов, ни надежды, Он поднял бы до положения иудейского народа. Но Христос делает нечто гораздо более возвышенное. Из иудея и язычника Он создает один новый народ, где нет ни иудея, ни язычника. Закон заповедей теперь упразднен, и иудеи и язычники, бывшие до этого времени врагами друг другу, теперь в одном теле примирены с Богом посредством креста. Крест совершенно устраняет как вражду между ими обоими, так и Богом. Настолько основательно упразднена эта вражда, что теперь верующие из иудеев и язычников составляют одно тело, один живой организм. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Слава Богу и Отцу нашему за эту чудную действительность! Теперь уже нет иудеев и язычников, поскольку речь идет о верующих периода благодати. Но только Церковь Божия. Эта церковь является небесным организмом, который соединен со своей прославленной главой, со Христом в небесах. Она есть тело Его. И это выражение «тело Его» говорит не только о единстве, но о единосущности как членов между собой, так и о единосущности Христа и Его членов. Дорогие, мы подошли к концу нашей передачи, но тему мы продолжим в следующий раз. Пусть Бог благословит вас, и до скорых встреч!

«Край неба» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в его творении.

Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы».

0: В начале сегодняшней передачи мы хотим задать вам, друзья, необычный вопрос.
1: Каких зверей в русских народных сказках называют по имени-отчеству?
0: Повторяю наш вопрос. Каких животных в русских народных сказках величают по имени-отчеству?
1: Ответ на этот вопрос мы дадим несколько позднее. А сейчас, в первой части нашей программы, как всегда, прозвучит интервью с животным.
0: На сей раз с животным домашним, многими любимым и всем хорошо знакомым.

0: «Привет, пушистый серый кот! Куда идешь ты?»
1: «Из ворот я вышел на прогулку, пройтись по переулку».
0: «Ты, кот, успеешь погулять? Не мог бы интервью мне дать?»
1: «Что-что? Интервью? Мяу! Разве у котов берут интервью?»
0: «А почему бы и нет? Я беру. Ведь и кот может рассказать много интересного о себе и о своей жизни».
1: «Ну что ж, это верно. Мы, коты, животные находчивые. Недаром один известный писатель написал про нас книжку «Кот в сапогах».
0: «Я знаю, вас многие любят».
1: «Правильно. А ты что, хочешь взять у меня интервью, чтобы книжку про меня написать?»
0: «Нет, я хочу, чтобы нашу беседу по радио передали».
1: «Ах, по радио? Мяу! Ну что ж, давно пора по радио и мне, коту усатому, о чем-то рассказать».
0: «Скажи, коток белый лобок, за что тебя твой хозяин любит?»
1: «Во-первых, я мышей ловлю. Потом я чистоту люблю».
0: «Ты любишь чистоту?»
1: «Мяу! А как же? Я регулярно вылизываю свою шкурку. От меня, кота, никогда неприятного запаха нет. Не то что от собаки».
0: «Правда?»
1: «Да, ведь собаки могут потеть. А у нас, котов, даже нет на туловище потовых и жировых желез».
0: «Ах, вот как! Почему?»
1: «Потому что собаки испокон веков добычу свою изматывали долгой погоней, а мы, коты,

0: всегда к добыче тихонько подкрадываемся или даже в засаде ее подстерегаем.
1: Ну и что?
0: Как что? Собакам во время погони безразлично, потеют они или нет. А нас, котов, в засаде сидящих, запах может выдать.
1: Ага, теперь ясно. Вот почему от вас не пахнет. Значит, твой организм устроен в соответствии с твоими методами охоты.
0: Да, это мой творец предусмотрел.
1: Согласна. Мне кажется, коты очень самостоятельные домашние животные.
0: Мяу, правильно. Одни из самых-самых самостоятельных. Мы, коты, гуляем сами по себе, но домой всегда возвращаемся.
1: Любите дом хозяина?
0: Да, мы считаем его своей территорией. Видишь ли, каждый из предков наших диких котов всегда охотился на небольшой территории, которую считал своей.
1: А теперь такой территорией у котов считается хозяйский дом?
0: Да, дом и сад хозяина – это мои владения.
1: Ишь ты какой, владелец?
0: А как же, да, владелец, ловить мышей умелец.
1: Расскажи, пожалуйста, кот, о своей охоте на мышей.
0: Об охоте? Мяу! Я, крадучись, подстерегаю и в прыжке их настигаю.
1: Ты хорошо прыгаешь?
0: Мяу! Конечно, прыг-скок. У меня все данные для этого. Гибкий позвоночник, сильные задние лапы, ну и, конечно, хвост. Достаточно длинный, пушистый и мускулистый.
1: Тебе кот и хвост прыгать помогает?
0: А как же? Он мне в прыжке рулем служит. Точно прыгать помогает туда, куда нужно.
1: Понятно.
0: Да, охочусь я в основном по ночам.
1: По ночам?
0: Конечно. Мне охотиться помогает очень хороший слух и отличное ночное зрение.
1: Говорят, коты могут видеть в полной темноте.
0: Ну, это не совсем верно, конечно. В полной темноте я ничего бы не увидел. Но во мраке ночи всегда есть какой-то слабый свет. Например, от луны, от звезд или от далекого фонаря.
1: И твои глаза, кот, этот слабый свет улавливают?
0: Да, глаза мои очень чувствительны и видят даже при совсем слабом свете.
1: Днем у тебя, кот, зрачки как узенькие щелочки.
0: Это чтобы днем поменьше света в глаза попадало, чтобы яркий дневной свет меня, ночного охотника, не ослеплял.
1: А ночью твои зрачки расширяются?
0: Конечно, очень сильно расширяются. Большими, круглыми делаются, чтобы ночью, наоборот, побольше света мои глаза воспринимали.
1: Понятно. А у тебя, кот, ночью глаза светятся?
0: Конечно, как и у всех котов.
1: Интересно, что это за светлячки такие светятся у тебя в глазах?
0: Мяу-мяу, это вовсе не светлячки. У меня на самом дне каждого глаза, позади сетчатой оболочки, воспринимающей изображение, есть специальный слой, отражающий свет. Там такая отражающая оболочка есть, содержащая кристаллики.
1: Ага, вот в чем дело.
0: Да, вот в чем. Благодаря отражающему слою пучок лучей снова возвращается по тому же пути, по которому он попал в глаз. И это помогает мне лучше видеть в темноте.
1: Здорово.
0: Да, такими очень-очень чувствительными к свету глазами меня снабдил мой творец.
1: Правильно. Скажи, кот, а зачем тебе твои длинные усы?
0: А это тоже, чтобы лучше в темноте ориентироваться.
1: Усы для лучшей ориентировки в темноте?
0: Мяу, ну конечно. Усы служат мне для осязания, то есть ощупывания всего, что меня окружает.
1: Значит, усы у тебя чуткие?
0: Очень чуткие. Пробираюсь я, например, на ощупь по темной комнате, головой туда-сюда верчу, усами щупаю. Где стенки, где углы, куда дальше идти, определяю.
1: Понятно, кот усатый.
0: Да, без усов в темноте тоже несподручно. Благодарение Создателю, что он мне их дал.
1: Еще тебе, кот, наверное, помогает мягкая бесшумная походка?
0: Естественно. На лапках-то у меня мягкие подушечки. Когти острые внутрь втягиваются. Поэтому и походка у меня бесшумная. И подкрадываться к мышке я могу незаметно.
1: И это предусмотрено?
0: Мяу! А как же! И вот еще какое умение есть у нас у котов. Падать только на лапы.
1: Только на лапы?
0: Да. Мы, коты, умеем на лапы приземляться. В прыжке или при падении. Мы ведь по деревьям, по чердакам, по крышам лазим. Ну вот, и если падать приходится, мяу, мы можем так в воздухе повернуться, чтобы как раз на лапы приземлиться. Да, мы умеем во время падения вращение тела в воздухе остановить.
1: Как?
0: Лапы резко в стороны раскидываем, и вращение прекращается.
1: Здорово! Фигуристы на льду тоже останавливают свое вращение, резко раскинув руки. Как это вы, коты, догадались так делать?
0: Нас наш творец этому научил. Дал нам такой инстинкт.
1: Скажи, кот, а почему вы любите на солнышке греться или на батареях отопления?
0: А предки-то наши дикие в Африке проживали.
1: Поэтому и вы тепло любите?
0: Конечно. Лежим, греемся на солнышке и мурлыкаем от удовольствия.
1: Кот Мурлыка, расскажи, пожалуйста, побольше о мурлыкании.
0: О мурлыкании?
1: Да, ведь оно как раз для вас, котов, характерно. Скажи, как ты мурлыкаешь? Что это за моторчик такой внутри тебя тарахтит?
0: Мяу, это не моторчик. Это мои голосовые связки такой звук издают.
1: Голосовые связки?
0: Мяу, конечно. Я дышу, и воздух колеблет голосовые связки в моем горле.
1: И получается мурлыканье?
0: Ну да.
1: Погоди, кот, но ты ведь все время дышишь, а не все время мурлычешь.
0: Верно. Для того, чтобы мурлыкать, мои голосовые связки должны быть напряжены.
1: Ах, вот в чем дело.
0: Мяу. Да, ведь и струна, если она не натянута, не будет звенеть. Правда?
1: Правда, кот ученый.
0: Ну вот, когда меня гладят, или когда я, наевшись, греюсь в теплом местечке, короче говоря, когда мне приятно и уютно, мои голосовые связки немного напрягаются.
1: И тогда воздух, которым ты дышишь, их колеблет, и получается мурлыканье?
0: Точно. а мой нос при этом служит усилителем звука.
1: Твой нос усиливает звук мурлыканья?
0: Ну да. Благодаря этому оно так отчетливо и слышно. Если хочешь знать, многие коты мурлыкают в трех тональностях.
1: Правда? И от чего зависит высота звука мурлыкания?
0: От настроения кота-мурлыки.
1: Большое спасибо тебе, кот, за то, что ты мне сегодня рассказал.
0: Мяу, пожалуйста.
1: Чем больше я узнаю о разных животных, узнаю о том, как сложно и разумно устроен организм каждого зверя, как хорошо приспособлен он к жизни, к окружающей среде, тем больше убеждаюсь, что каждое животное создано по проекту разумного Творца.
0: Что верно, то верно. Не могли бы такие сложные существа, как, например, мы, коты, произойти на свет сами собой в результате случайной игры сил природы? Мяу! Это невозможно!
2: Дорогие друзья, вы любите котов? Я очень люблю. И по этой причине тоже завел себе кота. У меня он рыжий, а у вас какой? Я знаю, что многие их любят. А сколько книг написано про котов и кошек, сколько сказок составлено. В начале нашей сегодняшней передачи мы задали вам вопрос. Каких зверей в русских народных сказках величают по имени-отчеству? Знаете каких? Медведя, лису и участника сегодняшней передачи – кота. Медведя зовут Михайло Потапыч. Притом у него, у единственного зверя в русских народных сказках, есть и фамилия – Топтыгин. Лису в сказках называют Лиса Патрикеевна, а кота величают Кот Котович или Кот Котофеевич. В сказках, как и в наших передачах, звери говорят человеческим языком. Но здесь есть важная разница. В сказках звери могут рассказывать вымысел, а в наших программах о природе животные говорят о реальных фактах, сообщают подлинную научную информацию о своей жизни. И как раз правдивая научная информация о мире животных приводит нас к мысли о великом создателе природы, о высшем разуме, сотворившем сложнейших живых существ. Ведь ничто сложно и разумно сконструированное не появляется на свет без участия разума. Происхождение животных фактически невозможно объяснить с позиции теории эволюции. Изучая природу, мы познаем ее Творца. Недаром в Священном Писании есть такие слова о Боге. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы.

0: А теперь, друзья, продолжая нашу передачу «В мире природы», мы хотим рассказать вам о том, как люди превратили котов и кошек в идолов. Это произошло в Древнем Египте.
1: Особая судьба ожидала кошку в Древнем Египте. Жрецы произвели ее в ранг священных животных. Кошка была посвящена богине Бат. Изображали эту богиню с кошачьей головой. Почему именно кошки оказали такую честь? Полагают, что побудительными причинами были плодовитость и ночной образ жизни. Ведь Бастет – богиня луны и плодовитости. Одним из самых почитаемых был ее храм в городе Бубастисе. Паломники стекались сюда со всех концов Египта. Археологические находки убеждают – культ кошки был весьма популярным в дельте Нила. Множество статуэток из глины, бронзы, серебра и золота, изображавших кошку, найдено при раскопках. Их приносили паломники к храму Бастет в жертву священной кошки. Приносили и мумии своих любимых кошек. Когда кошка умирала, ее бальзамировали со всей тщательностью. Истинное горе постигало всю семью. Люди, в чьем доме жила эта кошка, в знак траура выбривали брови, стригли волосы и, как повелел обычай и религия, хоронили кошку на особом кладбище. За сотни лет на кладбищах такого рода похоронено множество кошачьих мумий. Позднее такие мумии попали в научные коллекции, в частности, в Британский музей. Суровые законы Древнего Египта без пощады карали всех, кто причинял вред кошке. За ее убийство назначалась смертная казнь. Даже после завоевания Римом были случаи, когда разъяренный народ учинял самосуд над римлянами и другими иностранцами, нечаянно убившими кошку. При пожаре из горящего дома первым делом спасали кошек, только потом имущество. Вывоз кошек за границу был запрещен. Этим, по-видимому, и объясняется довольно медленное распространение кошек по другим странам, особенно европейским.
0: Обожествление животных – одна из форм идолопоклонства. Такая глупая ложная религия явилась результатом отступления от истинного Бога. Апостол Павел пишет об этом в одном из своих посланий.
1: «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Причиной отступления древних людей от веры в Бога, Творца Вселенной, было желание творить грех. Люди придумали себе ложных богов, которые не осуждали бы их за это. Характерно, что если люди не верят в истинного Бога, не чтут своего Творца, не признают его моральных законов, они обязательно придумывают себе иное божество, иной предмет поклонения. Так было на протяжении всей истории. Отвергнув Бога, люди иногда обожествляли какого-либо животного, иногда человека, или преклонялись пред идолом богатства и наживы. Формы идолопоклонства есть и в наши дни. Известно, что потребность преклонения пред чем-то великим и драгоценным всегда живет в душе человеческой. И как бы люди ни подавляли в себе это чувство, оно все равно проявляется в той или иной форме, потому что такими создал нас Бог. В Священном Писании, в книге «Деяний апостолов» мы читаем: «Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Потребность преклонения пред великим и святым – это потребность преклонения пред Богом, потребность искать Бога в нашей жизни, заложенное в сердца наши самим Создателем. Вот почему, отвергнув Бога, люди, как правило, ищут себе иной предмет поклонения, придумывают иное божество, уклоняются в суеверие. Однако это не может дать удовлетворения человеку. Великое стремление найти истинного Бога, найти истинные духовные ценности, нельзя в себе подавлять.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Бог в своем творении. Над нами Бог, наш Царь царей, красою и славою своей Он облечен от древних лет. Как в ризу Он оделся в свет, как царский голубой шатер свод неба над собой простер, а по земле цветы кругом растут изысканным ковром. Шумит пред ним воды фонтан, из недр земных, из дальних стран, и по равнинам между гор увеселяет Божий взор. Как кони облака под ним полком несутся золотым, а колесница, ветер он, могучим бегом окрылен. Над нами Бог, наш Царь царей, красой одет от древних дней.

Я звал вас, лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья. Но заслонили солнце облака, не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас. Вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаянья, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы? Я вам ничем не помогу тогда. Зимой, увы, не колосятся нивы.

Ночью у реки утонула речка в темноте, прячу тучи свет осенних звезд. Ночью я люблю душой взлететь над землей печали и угроз. Мимо туч и мимо злых дождей я промчусь к высокой синеве. Нет там места горю и беде, царствует вовеки яркий свет. В этом свете я мечтаю жить, знаю, скоро-скоро буду там. И в порыве трепетном души поднимаюсь с верой к небесам.

Бог гор и долин, когда пресвященный свой взор возводим мы к выступам гор, когда видим небо вдали сливается с гладью долин, в сердцах наших вера растет, есть Бог, Бог долин и высот. В долину ли Он поведет, на гору ли Он позовет, доверимся, как Моисей, пойдем под рукой Твоей, когда будешь с нами в пути, иначе не стоит идти. Нам мимо Голгофы нельзя пройти, дорогие друзья. Там ужас, смятение и гром, и смерть для греха со Христом. Там пить нужно чашу до дна, которая Богом дана.

Где комната? Как человека в Иерусалиме, Христос порою спрашивает нас, где комната? Я с близкими своими хочу к тебе прийти на этот раз. Мы с радостью, должно быть, приглашаем, пожалуйста, всегда общения ждем. А может быть, нам что-либо мешает, и для Иисуса на замке наш дом. Представим же, ученики в тот вечер узнали, комнат для собраний нет. А тот с кувшином человек при встрече, нахмурив брови, произнес в ответ: «Да знаете, учитель-то в опале, мой дом у садукеев на виду. Вы лучше где-нибудь бы подыскали. Ну, с миром, дома ждут меня, пойду». Ах, как бы было посланным обидно, сказали бы мы о человеке том, вот себя люб, и как ему не стыдно пред Иоанном и перед Христом. Но, слава Богу, все иначе было, и хоть уют для церкви незнаком, но общество Господне находило всегда дома или своды катакомб.

Полночь близится, покрылся мир туманом ржи нелепой, все заразилось язвой греха, нет здравых рассуждений, верят слепо дьяволу, отцу всех бед и зла. Мир развратился, мир погряз в пороках и отвернулся от Спасителя Христа. Бездушно чувствами все стали люди, полны коварством, злобой сердца. Людей дьявол хитро обольщает пустой надеждой, верою в мираж, богатством, честью, славой их прельщает особенный наш просвещенный век. Да, что и говорить, везде одна неправда, один обман, набор красивых слов, везде лишь говорят на слово оправданье, а в деле лишь обман царит и зло. Христос придет, из притчи видно, в полночь, уже на башне мировых часов, без двух минут 12, скоро полночь, а кто из нас его встречать готов? В огне беспечности, в угаре равнодушья, спят христиане в наш опасный век, коптят светильники, нет масла, малодушье, как низко пал ты, Божий человек. А в небесах

Ай, тревога! Час роковой уж близится к тебе. О, христиане мира, пробудитесь, стряхните сон и лень и пелену. Христу отдайте жизнь, лишь для Него живите. Ему отдайте в жертву жизнь свою. Пора вставать, не будем же беспечны, не будем падать духом пред грозой. Уж полночь близится, вставай, вставай, вставай, вставай, друг мой!

Из поучения апостола Павла. Молю вас, братья дорогие, и милосердием Творца, отдайте Господу живые и непорочные сердца. И ставши новым человеком, со грешным не идите веком. Ищите духа обновления, стремитесь, чтобы вам познать святые Божьи повеления. Святую Божью благодать и благодать Его живая вас приведет под кущи рая. Я говорю вам, как учитель, не возносите ваших глав, но будьте кротки, как спаситель, и укрощайте буйный нрав. И будьте скромными по мере от Бога, данной всем вам веры. Имеет ли кто дар реченья, пророком будь, реки всегда. Имеет ли кто дал служенья, не бойся этого труда. Учитель кто, прибудь в ученье, всяк будь в труде, не в развлеченье. Любовь да будет непритворна, не становитесь на путь зла. К добру стремитесь все проворно, лобзайте братские чела. Всегда старайтесь друг другу соделать братскую услугу. В усердии вашем не слабейте, служите Господу всегда. Господним духом пламенейте и не скорбите никогда. Надеждой в Бога утешайтесь, всегда Ему молитесь, кайтесь. В нужде ли кто, помочь спешите, давайте странникам приют. Гонящих вас благословляйте, и плачьте там, где слезы льют. А там, где мир, любовь и сладость, пусть та же льется ваша радость. По мыслям будьте одно тело, и не мечтайте о себе. Оставьте мстить за злое дело, и покоритесь судьбе. Ее толчки, как испытанье, вы принимайте без роптанья. И, коль возможно, пусть со всеми царит приятный мир у вас. И если алчит враг в то время, то накорми его тот час, и пусть твое благодеяние ему даст повод покаянью. Так уроженец старца Павел в послании к римлянам писал, и этот чудный сборник правил всех братьев в Риме наставлял. Так пусть же это наставление и нам всем будет в поученье.

Зачем? Мне все друзья давно твердят, зачем? Ты пишешь лишь о Боге, о Христе, когда есть в мире столько жгучих тем, о жизни, достижениях, красоте. Друзья, нет смысла в жизни без Христа, где нет Его и достижений нет, и в жизни многогрешной пустота, хоть ярок блеск запущенных ракет. Обманчиво земных стремлений цель, мечты, мечты, куда они влекут? Слова вождей лишь только канитель, что приведет людей на грозный суд. Везде, всегда и всюду только Он со злою волей и планами вразрез, как свет, надежда для земных племен, как путь, как жизнь, как радостный прогресс.

сыну, спешите, олени, из дальних селений, несите родимым привет, привет новогодний, с любовью Господней, и счастья грядущего свет. Из дальних селений летите, олени, несите любимым привет, скажите за слово, в скитаньях суровых узник любовью согрет. Сквозь севера бури к небесной лазури проложен страданиями путь, и подвига веры живые примеры, мой сын, никогда не забудь.

Молитва. Молитва – чон средь жизни волн. Молитва – кормчий корабля. И в ней одной живой волной слились и небо, и земля. Молитве ты пожнешь плоды познаний вечных бытия. И все найдешь, и все поймешь, молясь за ближних и себя. Молись всегда, молись, когда змеёю горе обовьет, или счастье луч из жизни туч случайным отблеском сверкнет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мысли вслух. Взгляд Христа. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. По улице идет молодая женщина, которая держит за руку маленькую девочку, с трудом передвигающую свои ножки. По виду это мать с дочкой. Неожиданно малышка вырывает свою руку из материнской руки и сразу же, потеряв опору, падает, да еще в грязную лужу. Женщина что-то сердито говорит ей и пытается поднять, но девочка сильно сопротивляется, отталкивая ее от себя. Глядя на рассерженное лицо матери, она отчаянно ревет, но предпочитает оставаться в грязной луже. В конце концов, женщина применяет силу и, хорошенько отшлепав дочку, уносит ее на руках, все еще плачущую и отчаянно сопротивляющуюся. Из любви к своему ребенку мать не оставила ее лежать в грязи, хотя и применила наказание. Наш Небесный Отец любит своих детей не меньше, а гораздо больше земных родителей. Когда мы все в первом Адаме ушли от Него, то сразу же упали в грязь грехов. Но Бог не оставил нас в нашем ужасном падении и через Иисуса Христа простил человечеству все беззакония. Сейчас Он протягивает руку каждому упавшему и предлагает стать на путь, ведущий в прекрасную вечность. Но часто люди, как та капризная девочка, сопротивляются и упрямо желают оставаться в отвратительной луже греха. Возможно, малышку оттолкнуло сердитое лицо матери, но во взгляде Небесного Отца, направленном на нас, упавших, только любовь. Она неизменна и безусловна, поэтому непостижима для нас, людей с греховной природой. Ведь сами по себе мы можем любить только за что-то и только на какое-то время. Открой Библию и посмотри на Христа через Его живое Слово или же обратись к Нему в искренней сердечной молитве. В Его взгляде, обращенном на тебя, ты обязательно увидишь любовь. А дальше? Дальше все зависит от тебя. Отрекшийся от Христа, ученик Петр, встретившись с Ним взглядом, горько заплакал, глубоко осудив самого себя, и был полностью оправдан Богом. У другого ученика Иуды тоже была возможность увидеть эту любовь Христа, когда Он дал ему еще одну возможность раскаяться в своем предательстве, мягко спросив: «Друг, для чего ты пришел?» Возможно, Иуда не посмотрел в глаза Иисуса, и в этом была его ошибка. Не в силах больше нести свой грех, он удавился. «Посмотри на Христа! Он смотрит на тебя с любовью. Ты увидел это? Почему же тогда ты все еще продолжаешь сидеть в грязной луже греха, не желая ухватиться за его протянутую руку? Когда-то мы все отреклись от Христа и думали, в этом свобода. Когда-то наш дух против Бога восстал, когда-то Он нами был продан. Что нас отрезвило? Один Его взгляд, прощающий, добрый и нежный. Чем был обезврежен греха горький яд? Открытием. Бог любит, как прежде. И плакали мы, как отрекшийся Петр, себя осуждая безмерно. Когда осенило, Бог Сына вознес на крест и отдал в руки смерти. Мы все распинали Иисуса Христа, мы все ненавидели Бога, но Он за грехи наши жертвою стал.
виновных прощая с любовью. Пусть даже над бездной повис ты сейчас. Взгляни на Христа, Он удержит, прижмет ко груди и изгонит печаль, и скажет: «Люблю, как и прежде». Размышления и стихотворение Светланы Тимохиной.

Стихи наших читателей. Горизонт этой жизни все ближе. На Бога нужно время, но в тишине души, поверьте, это верно, на Бога нужна жизнь. С восходом Он дарует, с закатом Он дает, и с ранами врачует, и с духом в нем поет. На Бога нужно сердце, с любовью в океан, где есть бальзам и место, измученным от ран. На Бога нужно разум, чтоб правду разуметь, чтоб не сказать ни разу, что правды в Боге нет.

Не надеюсь на людей, прах. Жизнь без Бога каждый день — страх. Не надеюсь на себя, нет. Не способна я дарить свет. Только если твой Отец — Бог, все по силам для твоих ног, все по силам для твоих рук, и у сердца есть всегда друг. Есть дорога из потерь, есть надежда на Христа здесь, есть надежда на Него там, где, как солнце, светит Бог сам».

Не за то. Прости меня. Все не за то хватаюсь. Держусь за прах, а бриллиант в пыли. И дни по неразумию листаю, как временную пристань журавли. Прости меня. Так часто страхом маюсь, не веруя всесильно твоему. И как тростник под тяжестью ломаюсь, уподобляясь в слабости ему. Прости меня, уже сломавшись, плачу, прошу опоры, выхожу на свет. Со мною ты, Господь, а это значит, без выходных путей у меня нет. Со мною ты хранишь, прощаешь, любишь, снисходишь, озаряешь, сил даешь. Прости меня. Я знаю, не забудешь, ведь я дитя, Создатель мой, твое.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам.

Что же было того, чтобы ты не давал, чтобы я, человек, бестолково роптал, чтоб принять я креста своего не хотел, чтоб судьбою своей, как жонглер, я вертел. Но идущих с крестом я всегда узнаю, как же им нелегко, но живут, как поют, им дороже всего честь принятия креста. Небеса я прошу, до скончания дорог, так прожить, как они, как Христос, дай мне Бог».

все мои, благословлю дары любви, что от друзей даны, и годы в горе, и крови, что принесли враги. Всю свою жизнь приму, как есть, без правил и клише. И если есть на свете месть, то не в моей душе. Душа живет и каждым днем дерзает дорожить, и как свеча горит огнем, и к красоте спешит. Великодушие мое так просто объяснить. Все мне не зря, все Бог дает, чтоб научить любить. Любовь бледных.

Благодарю, Господь, что Ты со мной. Хотя печаль касается крылами, цвет неба серый, а не голубой, я знаю, Ты за теми небесами, и знаю, видишь Ты за толщей туч, сквозь ливни мою каждую слезинку, и это знать есть тот светящий луч, что освещает узкую тропинку. И я иду, а выбившись из сил, я открываю Библии страницы, и будто кто-то жажду напоил, так Слово Божье в душу мне ложится. Печаль еще все кружит надо мной, и облачная серость не редеет, но со страниц священных Дух Святой теплом любви и силой Божьей веет.

шумных встречах, в торжестве застолья, может, съежившись в чужой среде, или душу, распахнув раздолью, вспоминайте хоть на миг везде тех, кому сейчас, в минуту эту, очень больно, очень тяжело, тех, кто не грешнее вас на свете, страждет, как Иов, так глубоко, тех, кому из горя не подняться, тех, кто в веренице долгих лет разучились плакать и смеяться, на свой вопль не получив ответ. Разделите несколько мгновений с ними тихо в сердце глубине и в словах беззвучного моления их благословите в этом дне. Вы за них порадуйтесь сегодня, и даст Бог, все так произойдет, как мы хлебом делимся с голодным, где от горя небо было черным, на мгновение радуга взойдет.

Тихие беседы. Пути, дороги. Я Юрий Гомер. Уверовал в Бога в 1949 году. Господь позволил мне трудиться в Его винограднике. Читая вашу газету, сочувствую тем, которые находятся в различных скорбях и трудностях, ожидая ответа на молитвы. Как сестра молится всю жизнь за сыновей, а они уходят в мир. Я тоже иду этим путем и очень страдаю и переживаю за некоторых детей, ибо у нас 7 детей было, и один умер от алкоголя. Но Господь утешил меня. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Матфея 7 глава 13-14 стихи. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Каким путем идем мы? Мы обязаны задать этот вопрос себе. Здесь идет речь о пути к смерти и о пути к жизни. Есть только два пути, третьего нет. Или мы идем путем к жизни, или путем к смерти. По широкому пути много людей идет. Его искать не надо. Узкий же путь немногие находят. По широкому пути идти легко. Нет никаких запретов. Делай, что хочешь, и многие идут им. Господь наш Иисус Христос сам шел тернистым путем, оставив пример тем, кто хочет идти за Ним. И Он сказал тем, кто хочет следовать Ему: «Отвергни себя и следуй за Мною. Не впереди и не сбоку, а за Мною. Ты, который решился идти за Господом, помни, что тебя нет, то есть нет твоей воли, а есть Господь и Его Слово, указатель на пути. Для всех один закон. У Него нет лицеприятия. Узкий путь — соблюдать Слово Божие, не знать, а соблюдать Его, не частично, а все, что Я повелел вам, сказал Господь в Матфея 28 главе 20 стихом. Не можете служить двум господам. Господь требует от тех, которые решили идти за Ним, полное послушание. Наше сердце должно полностью принадлежать Ему. Только так мы можем угодить Господу и получить мир и покой в сердце. Широкий путь — путь в погибель, и хозяин на нем — дьявол. Он вредит всем тем, кто идет узким путем. Хитростью и лукавством он мешает идти узким путем. Он хотел и Христа обмануть. Так он обманывает тех, которые идут узким путем или хотят пойти по узкому пути. Узкий путь — это борьба духа с плотью. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Плоть желает принять совет дьявола, а дух — совет Духа Святого. Нам дано право избрать себе путь. Путь к жизни или путь к смерти. Узкий путь — любить Господа больше всего так, как Он возлюбил нас. Он заплатил за наши грехи, за наши беззакония, чтобы примирить нас с Богом Отцом Своею кровью и смертью на кресте. Господь желает и требует, чтобы те, которые хотят идти за Ним, также возлюбили Его и любили Его больше всего и всех, даже отца, матери, сына, дочери и самой жизни. Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стихи. «Кто любит что-то больше, — сказал Господь, — тот недостоин Меня». Трудно это исполнить? Да, трудно. Но, возможно, и многие братья и сестры доказали это и даже отдали свои жизни. Дорогие, узкий путь — это не просто ходить на собрания, петь, стихи рассказывать, Библию читать, проповедовать. Это искать узкий путь
и идти по нему. Господь рассказывал ученикам, как люди принимают Его Слово. Он говорил о семени, которое сеятель сеял. Он говорил о Слове Божьем, которое сеется. Только то семя приносит плод, которое упало на добрую почву. И заканчивает притчу: «Кто имеет уши слышать, да слышит, ибо огрубело сердце людей сих. Кто идет узким путем, тот слушает и старается жить по Слову Божию». Посеянное в тернии означает тех, которых заботы века сего заглушают слово, и оно бывает без плода. Как трудно воспринимается Слово Божие людьми, обольщенными богатством, и не приносят они плод для вечной жизни. На узкий путь указывают слова: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Луки 12:15. На узкий путь также указывают слова Господа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Господь желает, чтобы сердца тех, кто идет за Ним, были заняты им и Его словом день и ночь. На узкий путь указывает Господь в проповеди на горе Елеонской. Потом послал Он учеников Своих ко всем народам провозглашать и учить людей об узком пути и широком. А дьявол же не устает шептать, что все не так, как Бог сказал. О, горе тому, кто верит Ему, слушает Его! Он и сегодня говорит: «Все это отдам тебе, если падши поклонишься мне». Матфея 4 глава 9 стих. И многие попадают в беду. Узкий путь — это значит жить скромно. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим, сказал апостол Павел. Конечно, здесь имеется в виду и жилье. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего. 1 Тимофея, 6 глава, с 8 по 11 стихи. Не заботься о том, чтобы разбогатеть, чтобы нажить себе богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Кто собирает себе богатство, тот подвергает себя опасности. Гибнет богатство от несчастных случаев, от стихийных бедствий. О, как много примеров сегодня в этом мире! Я все потерял, плачут люди, подобные нам. Господь не обещал хранить наше богатство, но Он обещал хранить нас и давать нам необходимое и вести нас в жизнь вечную. Не собирайте себе сокровища на земле, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Дорогие друзья, где наше сердце? Здесь или на небе? Неверный управитель, Луки, 16 глава, с 1 по 19 стихи, обеспечил себе будущее на земле. Господь говорит: «Приобретайте себе друзей неправедным богатством, чтобы, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Живи не для богатства, а для людей. Не о себе только думай, но и о других, то есть делись с голодным хлебом твоим». Иоанн Креститель говорит: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». То есть не живи только для себя,
Не собирай только для земной жизни, но собирай для неба. Сколько людей умирает от голода, без воды, без пищи, медикаментов, а тебе все равно? Завтра ты можешь оказаться в их положении, и тогда поймешь, что такое голод и холод, жажда и болезнь. Слово Божье учит: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. И если вы оказали помощь бедному, то он говорит: вы сделали это мне, и на небе будет вам награда. Бедная вдова положила в сокровищницу все свое пропитание. Последнее отдала Господу. Она больше всех, говорит Господь, положила. Любостяжатель есть идолослужитель, который не имеет наследия в Царстве Божьем. Ефесянам 5 глава с 3 по 7 стихи. Не будьте сообщниками их. Удаляться от таковых советует апостол Павел. Почему? Чтобы не заразиться. Они служат соблазном для тех, которые идут узким путем. Дорогие, можно еще много говорить и писать о пути узком и широком. Но я думаю, что сказано достаточно, чтобы нам проверить себя, на каком пути мы находимся и каким путем идем. Мы ждем прихода Господа за церковью. Его шаги уже слышны. Мы знаем, что Он обязательно придет. Как мы ожидаем Его? Господь говорит: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21 глава 34 стих. Всякий, кто имеет надежду сию на Него, очищает себя, так как он чист. 1 Иоанна 3 глава 3 стих. Юрий Гомер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Несмотря на это обстоятельство, когда любая ничтожная провинность могла стоить нового срока, он был единственным десятником, который никогда не присмыкался перед начальством, а иногда мог даже отстоять нужного ему работягу. Главное, он не давал поблажек уголовникам. Больше того, пресекал всякие их попытки выезжать на притесняемых ими безответных мужиках. А такие безответные здесь были, и не так уж и мало. Раздавленные обрушившейся на них бедой, они не понимали, что с ними происходит, боялись всего и вся, и безропотно подчинялись любому давлению. Ко всему прочему, на участке Сломского было меньше всего несчастных случаев и нарушений режима. А что касается всякой бумажной волокиты, то тут ему вообще не было равных. Собственно, каждый отчетный период он негласно возглавлял в конторе весь производственно-технический отдел. Был он убежденным атеистом, и когда впервые случилось услышать на Деляне рассуждения Адама о смысле жизни, заинтересовался и присел рядом с другими зэками. Было это во время перекура. Вместе с ним присоединился к разговору и его закадычный друг, лагерный художник Сева Белов. В беседу Аркадий не вступал, но видно было, что воспринимает все рассуждения о Боге с легкой иронией. Наконец не выдержал, встал, сокрушенно качая головой. «Эх, российская ты простота!» – похлопал он Адама по плечу. Ему плюй в глаза, говорит, что Божья роса. И, обращаясь больше к Белову, чем к остальным слушателям, пустился в рассуждения. «Все это, брат, мы уже проходили. Почему-то думала, что у нас давно уже покончено с религией, а нет. Ну, видел покорных, готовых подставить шею под любое ярмо, но чтобы вот таких, безнадежно услужливых. Это как же у тебя с Христом выходит, а?» Теперь он взглянул на Адама. «Тебя, значит, по морде, а ты им, нате, пожалуйте, не изволите ли еще и по шее, или как там у тебя, по другой щеке пройтись, так что ли?» «Не, тут ты, брат, перемудрил, сильно перемудрил». «Перемудрил, да еще как», — поддержал его Сева. «Хуже всего, что такие вот начетчики учат людей присмыкаться перед силой. Вот урки и верховодят ими. Наслушается зэк таких идей и боится в свою же защиту даже пальцем шевельнуть». И этот говорил отвлеченно, с видом превосходства, вроде как никого рядом, кроме их двоих, Сосломских и не было. Потом насмешливо обернулся к Адаму. «Что ж ты, Петька, Ванькин брат, людей своими нравоучениями с толку сбиваешь? Ну, нравится тебе то ярмо таскать, таскай. Другим-то оно зачем?» «А разве я говорил про любое ярмо?» — вопросом остановил его Адам, как бы не замечая прозвище. Сам же ответил: «Нет, я говорил про ярмо Христа, про его иго. Иго, браток, как ярмо, чем бы оно ни было, всегда остается только игом и ярмом». Снова отечески похлопал его по плечу Сломский. «И годиться оно может только людям слабым, готовым его носить. Потому и вера ваша для слабаков». «Ну что ж, справедливо», — неожиданно для всех согласился Адам. «Вера нужна людям слабым. Христос и правда помогает слабым и отчаявшимся, тем, которые признали себя немощными и грешниками. Но в этом-то и величие веры. Вряд ли она нужна людям, считающим себя сильными. Сильные ведь не нуждаются в дополнительном источнике силы. Вот вы, несомненно, сильный человек, не так ли?» — обратился он к Сломскому. «И вы, Сева». Друзья иронично переглянулись. «Смею так думать», — проронил Сломский. «Или у тебя есть причины сомневаться?» «Нисколько. Я даже не сомневаюсь, что как человек сильный, вы не нуждаетесь в чьей-либо помощи. Но здесь большинство из нас чувствует себя слабыми. Только вслух не всяких готов это признать. Мы обременены страданиями и ежедневным ожиданием смерти. Мы слабы не только физически, но и духовно. А упасть духом намного страшнее, чем ослабеть плотью. И я один из тех, кто однажды почувствовал это и признал себя слабым. Познав же это, смог найти силу в вере в Иисуса. Скажите, если бы вы смогли выделять из своей силы другим, более слабым людям, считали бы ли вы это для них игом?» «Эх, ты куда хватил?» – покачал головой Сломский. «К твоему сведению, это я и стараюсь делать. Но если я выделяю кому-то из своей силы, то это называется помощью, и она зрима. Человек ее чувствует, он может это пощупать. Я не уговариваю слабого раболепствовать перед насильником, а призываю дать сдачи. Это не иго. Все остальное иго, ярмо, как хочешь назови, пусть даже от Христа. Но ваша помощь временна, а у Христа постоянно? Ха, постоянное иго. Ужас. Что может быть тяжелее постоянного ярма? В том-то и дело, просиял Адам, в том-то и дело, что нет ничего легче бремени Христа. И заторопился, словно испугавшись, что его не дослушают. Слушайте, что сам Христос говорит. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вдумайтесь в эти слова и узнайте, что сам Бог смирен сердцем. Там, где есть смиренное сердце, разве можно ожидать зла, даже если оно у человека? А здесь сам Бог. Разве это не чудо, что Он предлагает покой нашим душам? Разве есть хоть какая-то разумная альтернатива этому? Друзья, собравшиеся уходить, многозначительно переглянулись. «Вон ты куда!» – медленно пропел несколько ошеломленный вдохновением Адам Осломский. «Альтернативы захотел? Ну что ж, давай, спустимся тогда с небес на землю. У тебя ни разу еще не отбирали твою пайку? Нет? Вот когда отберут, а по твоей теории ты должен будешь предложить еще кое-что имеющееся у тебя, тогда и пусть только попробуют», – пробубнил вдруг молчавший все это время Яков и передернул плечами. Такое неожиданное заступничество вызвало оживленное веселье и сняло ненужное напряжение. Занятно было услышать угрозу от этого угрюмого увольня, из которого и слова-то другой раз не вытянешь. К тому же слыл он мужиком трусоватым. «Вот видишь, — улыбнулся я Аркадий, — вот тебе и альтернатива, а ты говоришь Бог, Бога во всем благодари. Да с таким телохранителем оно тебе, конечно, и не страшно, вылитый Геракл». Смешался Яков от своей опрометчивости, смотрит виновато на Адама, что, дескать, прости великодушно за глупость нечаянную, кажется ему, что навредил он другу. Адам же, наоборот, смотрит с хитрым прищуром на Сломского. Если и случится ему защитить меня, так почем знать, что не от Бога это? Ну а как не погодиться рядом твой защитник? Вопросом на вопрос давил десятник. Да отберут, да еще наподдают, а? Будешь благодарить своего Бога? Ты ведь вроде рад благодарить его за все, что бы ни случилось. Никто из них и думать не думал, что эти его предположения очень скоро сбудутся, один к одному. «Буду», — совершенно серьезно ответил Адам, и никто не усомнился в его искренности. «Потому что все, что от него исходит, все идет нам на пользу, на благо. Так и сказано, любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Видите, снова благо. А если все, то значит и это плохое, а не только хорошее, что нам кажется к душе. Ну да, когда нам везет, когда сбываются самые радужные мечты, то даже атеисты говорят, это должно быть от Бога. Так ведь? Хоть и машинально, но говорите же. А если чуть что не так, то Бога нету. Да, интересные твои рассуждения. Ну, заходи как-нибудь к нам. Знаешь куда? Заходи, побеседуем. Подал руку на прощание Аркадий. «Принимаю», – просто сказал Адам, не увидев в приглашении ничего необычного. Яков же почувствовал гордость за друга. Быть приглашенным на беседу с уважаемым зэком, да еще с таким образованным, как этот десятник, это уже кое-что дозначит. Осломский огляделся, прикинул что-то в уме. «Телохранителя бери с собой», – добавил шутливо. «Как его зовут-то? Яков?» «Ну, Геракл ему больше подходит». На то мы расстались.
1: Продолжение следует.

0: мимолетом. Всякая неправда есть грех. 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих. «Добро пожаловать в ад!» — заявила веселая особа, высовывая свой нос из табачного дыма. «Большое спасибо!» — глупо ответил я, желая сказать что-нибудь приятное. Так началась моя жизнь в общежитии для медперсонала. Участвуя поначалу в заседаниях на полу общего коридора, я впервые начал серьезно размышлять об одной из 10 заповедей. Задумывались ли вы когда-нибудь над заповедью «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»? Речь пойдет именно о ней. Если эта заповедь относится только к свидетельству на суде, то она сильно не похожа на все остальные отчужденностью от практики. Ведь как часто случается быть свидетелем в суде? Мне думается, Бог имеет в виду не только показания на суде, но и повседневные толки. Разве бывают дни, когда мы не говорим, не свидетельствуем о ближних? Обычно все происходит без парадных процессий, мимолетом, за чашечкой чая. Любопытство без достаточной информации рождает гипотезы, предположения, которые из вторых уст звучат уже непреложным фактом. Новость подхватывают другие люди, дополняют, искажают, несут дальше. Иногда не успеваешь оглянуться, как из моськи вырастает слон, сожравший на завтрак крылова. Любая сплетня, даже небольшая, подобно снежному кому, несущемуся с горы, он летит, растет и на глазах становится лавиной. Сплетни размножаются быстрее бактерий. Из одной молниеносно появляются две, из двух четыре и так дальше. Сплетни даже быстрее убегающих от смерти. В Библии есть история об Авессаломе, который, решив отомстить своему брату Амнону, пригласил всех братьев на пир. Амнон был убит. Видя убийство, остальные братья бросились бежать. Когда же, цитата, «они были еще на пути», дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей. Вторая книга Царств, 13 глава, 30 стих. Слух об их смерти опередил возвращение самих сыновей царских. Получив неверную весть, царь разодрал одежды свои и повергся на землю. Такие новости могут кончиться инфарктом. К счастью, ложную весть исправили. Ах, сколько горя и слез причиняют сплетни. Еще очень важно осознавать невозвратимость сказанных слов. Родион Березов написал замечательное стихотворение под названием «Пух над городом». В нем рассказывается о женщине, накормившей священника борщом и пустившей после этого сплетню, будто он положил в суп много сметаны. Сплетню быстро подхватили, и священника стали называть сметанником. Позже, осознав свою вину, женщина попросила у священника прощения. Он простил ее, но пожелал только, чтобы женщина принесла ему ощипанного петуха, что она с радостью сделала. Однако затем священник попросил ее принести также все петушиные перышки и пух. Понятно, что просьба неисполнимая, ибо пух и перья разлетелись по всему городу, так и пущенные в мир сплетни. Их не собрать назад. Теперь поразмышляем еще о лжесвидетельстве на суде. Ведь возможно, что сегодня или завтра нам придется предстать перед судом в роли свидетеля. Как часто обман стоил невинным людям свободы или жизни. Цитата. «Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего». Книга Притч, 25 глава, 18 стих. Вспомните Навуфея, Стефана, Павла, Христа. Чтобы предать их смерти, выдвигались ложные показания. Пытаясь придать обвинению больше весомости, клеветали двояко. А именно, во-первых, это было богохульство. И во-вторых, мятеж против государственной власти. Только Стефана не обвинили в измене царю. Это по причине беззаконного побивания камнями было излишне. Когда судили Христа, то, цитата, «первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли». Евангелие от Матфея, 26 глава, 59-60 стих. «Ибо все их свидетельства», очередная цитата, «не были достаточны, Евангелие от Марка, 14 глава, 56 стих. Затем явились два обманщика, давшие следующие ложные показания, сказав: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Евангелие от Матфея, 26 глава, 61 стих. А перед Пилатом клеветали совсем другое, цитата: «Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесаря, называя себя Христом Царем». Евангелие Луки, 23 глава, 2 стих. Впрочем, не будем вдаваться в юриспруденцию. Факт есть факт. Всякая неправда есть грех. Во избежание ошибки суду нужно выслушать отдельно несколько свидетелей. Такое предписание было дано еще Моисею. А как часто мы начинаем рассуждать о деле, выслушав только одну сторону. Не каждый может сказать подобное Иоанну. Цитата: «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. Многие ничего не видели, а только пересказывают выдумки тех, кто сами не были очевидцами событий. К сожалению, рисовать темными красками принято палачей, а не клеветников. Хотя лично мне войны истязатели так же противны, как и свора подлых обманщиков. Бог ненавидит неправду. Цитата: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом». Книга Притч, 17 глава, 15 стих. Ибо такие люди сеют раздор и издеваются над судом. Но помните, цитата: «Же свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет». Книга Притч, 19 глава, 9 стих. Даже в современном законодательстве усмотрено наказание за ложные показания. Христос не одобрял побивание камнями, можно сказать, аннулировал, но требования по отношению к сказанному слову повысил. Он сказал, цитата: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стих.
1: Олег Меркель.

Резонанс. Крики под копирку. Забытый алтарь номер 134. 7 лет по тюрьмам. Виктор мое имя. Кто-то выписал мне вашу газету, и я благодарен за это Господу. Знаком с газетой давно, читал в разных местах Белоруссии и Германии. А теперь получаю ее. Несу служение по тюрьмам с 1993 года. Общаюсь с людьми, там находящимися, и веду обширную переписку. Разные письма, конечно, но в целом я бы поделил их всего лишь на 2 категории. Искренние, простые, порой не очень, и 2-я категория – потребительские. Потребительское отношение к христианам мы должны выравнивать естественным способом, то есть называть вещи своими именами. Хочу только одну мысль выразить. Я рад был прочитать такой ответ. Евреи в пустыне искали Иисуса. И он подчеркнул это особо, потому что они ели и насытились. Есть контингент людей, которые считают, что христиане – овцы, то есть смиренные и безотказные. Ими можно беззастенчиво пользоваться. Считаю правильным, что вы открыто говорите о потребителях. Я же делаю так. Рассказываю им о Божьем плане спасения и высылаю в Ангелие. Почти никогда от таких мнений приходят ответы. Хорошо знаю этих людей. Они одинаковы хоть в латвийских, хоть в украинских, хоть в сибирских тюрьмах. Сам я уверовал в 1990 году на свободе с 1993-го, тогда же и принял крещение. Тружусь в церкви на Прокатной в Новосибирске. Много в нашей церкви братьев, есть и сестры из тех мест. Люблю этих людей, дорогие они мне, потому что с них толк есть, когда они приходят к Господу. Женат, жена христианка, 6 детей. Уверовал через узников, которые отбывали свой срок за проповедь Слова Божьего. Сидел в одно время с Батуриным Николаем Георгиевичем, модным Александром Ивановичем. Последний срок с 1985 по 1993 годы встретил еще одного служителя Божьего, Крекера Корнея Корнеевича. От него и услышал о Божьем плане спасения, который покорил мое сердце. Вам в пожелание, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 1 Тимофея 3:13. Виктор Лесков, Новосибирск, Россия.

всегда самое дорогое. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. 2 Фессалоникийцам 3:5. Сегодня получила свежую газету и, как всегда, сначала пролистала ее. Только после этого я читаю. Но тут начала читать не как всегда сначала, а с конца. Привлекло название «Крики под копирку». Дважды перечитала последнюю страницу и решила тут же написать свое мнение. Но начну с нашей семьи. Знаете, мы в конце 2009 года сидели на нуле из-за того, что переезжали в другой город под самое Рождество. Пришлось переплачивать, да и ремонт делать в новой квартире. Муж работает за 180 километров. Дома неделями не бывает. Я с тремя детьми одна. На носу Рождество. Денег не только на подарки, но и на еду нет. За электричество тоже стянули приличную сумму прямо под Рождество. Я плачу, молюсь Богу. Прошу помочь. Детям в школу надо новые учебники, так как в новой школе другая программа. Что же делать? Дети просили на Рождество Плеймобиль, а это дорого. В своем отчаянии я просила Бога о помощи. Вдруг в дверь позвонили. И, открыв, я увидела двух женщин с благотворительного комитета. У них в руках были подарки для наших детей. Кто, как не Бог, привел их? Дети радовались простым подаркам. Это был альбом для раскрашивания и цветные карандаши, игра, машинка. Я плакала от того, что Бог знал о нашей нужде и помог. Еще женщины дали нам коробку с продуктами. Именно с теми, которые были нужны. Кто им сказал? Бог. Я не просила у Бога дорогую игрушку для

детей. Не шла к людям и не писала в редакцию, чтобы прислали мне продукты. Я просила Бога о помощи, и Он помог. Дети тут же поблагодарили Господа за подарки. Может быть, кто-то не поверит, что в Германии можно сидеть на нуле или даже в минусе. Но у нас так было. И мы очень благодарны Богу и людям, которые подарили детям радость на Рождество. «Мама, но тебе нет подарка», — сказал мой 7-летний сын. «Мне не нужно подарка. Главное, что вы счастливы», — ответила я. «И я могу приготовить вам обед. Никогда не забуду это Рождество». Но вернусь к статье в газете. Как можно просить о помощи, когда помощь не нужна? Или, если помощь действительно нужна, то как можно ее выбирать, заказывать ее? Действительно нуждающийся будет рад любой коляске, любой одежде и любой копейке. Но чтобы просить $600, я не могу такое понять. Или, как написано во втором письме, нужно то и это, и именно от такой-то фирмы. Разве имеет значение фирма? И не слишком ли много, просит Евгений Д. Да и пропустит ли столько в тюрьму? Насколько мне известно, такое количество не пропустит. Или, может быть, его заставили просить столько всего другие? Может быть, есть возможность все это проверить? После землетрясения в Гаити появилось много различных фирм, принимающих деньги для помощи нуждающимся. Газеты предупреждали, чтобы люди не жертвовали деньги неизвестно кому. Не так ли и здесь получается? Я слышала проповедь на стих «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете» — песня Песней 2.15. Христианин должен опасаться таких лисиц. Это могут быть плохие привычки, грехи, неугодные Богу дела. Забытый алтарь — не благотворительная кампания, а духовная газета. Она заботится о душе человека, что намного важнее, чем забота о теле. И не должен никто обижаться, если алтарь не высылает денег или другой помощи. Лучше всего сначала помолиться об этом Господу. Он может все. И Он обещал, что никогда не оставит своих детей. Пришла мысль, имеет ли значение для Христа, какой фирмы мы покупаем мыло или зубную щетку или спортивный костюм. Должен ли христианин покупать всегда самое дорогое? Не считается ли это идолопоклонством, если я всегда покупаю самое дорогое? Спрашиваем ли мы Христа о Его воле, покупая ту или иную вещь? Помню, что читала в отрывном календарике об одной женщине, которая пришла к пастору и сказала: «Бог мне сказал, чтобы вы мне дали денег для нуждающихся». «Но Бог не сказал этого мне», — ответил пастор. Будем молиться, чтобы Бог помог нам разобраться, где и кому мы действительно должны помочь. А получая помощь, не будем забывать благодарить Бога и людей. Простите, обидеть никого не хотела. Просто жалко тех, кто эксплуатирует христианскую любовь. Елена С.

Алтарь за океаном. Пошел наш алтарь в Америке и Канаде, и не по рукам пошел, не по адресам, по сердцам. Это мы видим из почты, поступающей в новую редакцию за океаном. Звонят, пишут нам новые члены нашей большой читательской семьи. Предлагают помощь в распространении газеты в США. Подписываются сами, подписывают своих дорогих. Пошла газета по новым адресам. Нет, не сама пошла, а Господь понес ее на своих пронзенных руках, располагая сердца, открывая пути, посылая свои благословения. Господи, какую же ответственность возложил Ты на нас, светить Твоим светом в сердца людские. Помоги нам в мирском бездорожье не потерять Твой путь, не уклониться от Твоей воли, не пожелать ничего своего в том труде, который Ты даруешь нам нести. Пойди впереди и не оставь нас своей милостью и мудростью. Аминь. Галина Вольф. И холодов боюсь. Я подписчица в первый раз. Познакомилась с алтарем так. Уфимцевые люди присылает мама из Германии. Люда дала своей свекрови почитать несколько номеров, а я увидела и попросила почитать. Потом похвалилась сестре на Аляске. Та просит, а у меня их нет, а Люда дает только почитать, и надо вернуть. А самой мне выписывать трудно. Я глухая и английский язык не знаю, в германских деньгах тоже не понимаю, и тянулось все это больше полугода. И вот получила первый раз забытый алтарь и сестру. Но журнал «Сестра» не могу сейчас выписать, потому что зима и холодно, а я боюсь холода. А чтобы сделать перевод, надо идти в банк пешком. Если буду жива, то когда будет тепло, тогда смогу и сестру выписать, если здоровье еще будет. Мне ведь уже 83 года. Опросить людей? Я так много прошу, что уже людям в тягость. Извините и за ошибки, уже и плохо вижу. Надежда Маховски, Канада. Мой совет прост. В статье «Затянувшаяся капитуляция» в забытом алтаре номер 4 за 2009 год я, как христианин, пытался помочь отчаявшемуся заключенному Андрею Ларшину из Америки советом. Совет мой был прост и однозначен – покаяться. Одним письмом или там статьей человека не просто убедить в необходимости смирения перед Богом. Думаю, что постоянное чтение Священного Писания и в качестве живого примера искреннее свидетельство читателей и неписателей забытого алтаря в конце концов – помогут Андрею осознать свое положение и найти выход из него. Молюсь за Андрея и прошу оформить для него годовую подписку на газету за мой счет. Если Ларшин подпиской уже обеспечен, то распорядитесь абонементом по своему усмотрению. Благодарю. Петер Браун, автор письма «Затянувшаяся капитуляция». Богатые мы. Я сестра в Господе Ева, мне 76 лет, а моему мужу Василию Степановичу 79, мы очень счастливы в Боге, любим Господа, Его народ и церковь, молимся, чтобы Господь готовил нас к встрече с Ним. Наши дети, четверо, и их дети, наши внуки, десятеро, все славят Господа, мы имеем уже 3 правнуков, вот такие мы богатые». Прошу подписать меня на журнал «Сестра». Я новый подписчик. Ева Федоренко, штат Пенсильвания. Я библиотекарь. В нашей церкви я отвечаю за библиотеку, так что вышлите мне ознакомительные экземпляры. Я объявлю в церкви. Людмила Критина, штат Пенсильвания. И предыдущие тоже. Сегодня звонила вам о выписке газеты «Забытый алтарь».
Высылаю чек. Прошу выслать и два предыдущих номера газеты. Если возможно, то и все три. Конечно, если у вас сохранились за октябрь, ноябрь, декабрь. Буду очень рада и благодарна. Лариса Кондрашова, штат Калифорния. Пишем из Белоруссии. Мой муж выписывает газету «Наши дни» из Америки уже, наверное, 10 лет. Она нам нравится. Даем читать и другим, и неверующим тоже. А я бы хотела познакомиться с газетой «Забытый алтарь» и журналом «Сестра», если можно. Мария Ширяева, Беларусь. И в нашей Суламите. Случайно нам попал подписной купон на алтарь. Мы его размножим и положим в нашей большой церкви Суламита в городе Портланд. Да благословит Господь ваш труд и даст вам сил физических и здоровья, а самое главное – мудрости от Бога. Любовь Удалова, штат Орегон. Во все точки. Рада, что с Божьей помощью вы организовали в Америке филиал редакции «Забытого алтаря». Таким путем Слово Божье быстрее достигнет все точки земного шара. Прошу вас, как вы пишете, выслать мне пробные экземпляры газеты, и я раздам их людям, которые приходят в церковь. Мария Пеннер, Канада. Посылайте в Новосибирск. Выписываю алтарь в сибирский город Новосибирск для Пиникер Марии Эммануиловны. Она инвалид первой группы, богобоязненная, живет одна. Газету прочитает и отдаст в церковь. Все будут читать. Если есть вопросы, спросите у меня. Сестра Полина, США. В Украину и в Россию. Хочу оформить подписку на алтарь и прошу вас выслать по моему адресу 30 экземпляров газеты. Я распространю ее в церкви, а сама с радостью подписываю на алтарь еще 5 человек. Посылайте газету в Украину Николаю Буйнак, Нине Стрельцовой, Лидии Петрук, в Россию Людмиле Борисовой и Леониду Бахтий. Чек на необходимую для подписки сумму высылаю. Наталья Братулин, штат Флорида, от редакции. Спасибо, сестра Наталья, за поддержку. Конечно, пошлем алтарь и в Украину, и в Россию. Увидел в наших днях. В газете «Наши дни» узнал, что есть такая газета «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Хотелось бы подробно познакомиться с этими христианскими изданиями. Пожалуйста, вышлите мне ознакомительный номер газеты и журнала «Николай Середа», штат Пенсильвания. Мне уже 80. Прочитала у знакомых вашу газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Мне они очень понравились, и я себе выписала их. Выписываю и журнал «Сестра» моим невесткам, как подарок на 2010 год. А меня простите за мой почерк, мне уже почти 80 лет. Плохо вижу, но читать люблю. И Библию, и газеты, и журналы духовные. Инна Протопопова, США.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Этими словами из Евангелия от Иоанна мы сердечно приветствуем вас, дорогой радиослушатель. Предлагаем вашему вниманию песню.

Что дает чтение Евангелия? На этот вопрос профессор Марцинковский ответил: «Оно приводит ко Христу, к живой вере, возрождает человека к новой жизни, в радости, силе и свободе. Об этом свидетельствует исторический и наш современный опыт. Предо мною проходит вереница русских студентов и студенток, мне лично знакомых», продолжает профессор Марцинковский в одной из своих книг, «которые были близки к самоубийству, к нравственному падению, которые искали веры и даже не искали ее, но жаждали правды, красоты, просто хотели быть лучшими. По их свидетельству, Слово Божие ответило им на их вопросы, укрепило их волю великими решениями, осветило путь к жизни, открыло бесконечные горизонты. С тех пор, как я верю во Христа, эти мертвые кости в нашем анатомическом институте стали живыми», говорила студентка медицинского факультета, найдя через Евангелие смысл жизни и смысл своей медицинской науки.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Луки. В нашей прошлой передаче мы закончили разбор первой главы. Заключительная часть этой главы повествует о рождении Иоанна Крестителя и о радости, которая принесло его рождение родителям и друзьям. Сегодня мы приступим к разбору второй главы Евангелия от Луки. Прочитаем вначале содержание первых 20 стихов. Если у вас имеются Библии, то вы можете проследить чтение.
1: Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 20 стихи. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.
0: После пения Иван Петерс приступит к разбору прочитанного текста.

В 4 главе послания к Галатам апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Это хорошее вступление для нашего сегодняшнего разбора Евангелия от Луки. Основа его – первые 20 стихов 2 главы. Как мы знаем, они говорят о рождении Иисуса Христа. Что подразумевал Павел, говоря о полноте времени? Во-первых, конечно, то, что настало Богом назначенное время для воплощения Сына Его, Иисуса Христа. Прежде создания мира Бог уже установил эту дату, потому что Он всемогущий, всевидущ. Но эту полноту времени характеризовали и другие особенности. Политическое влияние Римской империи было положительно для распространения какой-либо новости. Занимая все берега Средиземного моря и распространяясь далеко за их пределы, римляне устранили границы и хранили мир в своих владениях. Соединял все покоренные Римом страны и общий греческий торговый язык. Как раз в это время Бог совершил величайшее дело в истории всего человечества. Послал Своего Сына в мир. Первые 3 стиха 2 главы дают нам исторические данные о времени рождения Христа. Из них мы видим, что Лука, ничего не преувеличивая, но и ничего не отнимая, желал передать нам всю правду. О точной дате рождения Христа мы ничего не знаем. 25 декабря было назначено Западной Церковью только в 4 столетии. Восточная Церковь отмечает этот день 6 января. «В те дни», — говорит Лука, — и на этом ограничивается. Но он упоминает известные историкам имена — Август и Кверений. Август, действительное имя которого Гайус Юлиус Цезарь Октавиан, пришел к власти в 32-летнем возрасте. Это было в 31 году до нашей эры, что и подтверждают исчисления древних рукописей. Царствовал он 45 лет. В 4 году его власти ему присудили почетный титул Август. О правителе Кверении между комментаторами Библии можно заметить разногласия. Они даже утверждают, что Лука якобы сделал здесь ошибку. Но это мнение, на мой взгляд, недопустимо, потому что Лука, начиная свое Евангелие, говорит, что он тщательно исследовал все сначала. Такое мнение комментаторов исходит из данных, говорящих о том, что Кверений был назначен правителем в 6 году до нашей эры, а перепись проводилась в 8. Поэтому говорят они, что Лука здесь допустил ошибку. Переписи проводились в Римской империи каждые 14 лет, и первая из них была в 8 году до нашей эры. Комментатор Унгар в своем объяснении этого места утверждает, что новейшие археологические раскопки говорят о том, что Кверений был дважды поставлен правителем Сирии. Впервые он занимал этот пост как раз в 8 году до нашей эры, то есть в год первой переписи. Проводилась она для набора войск в римскую армию и для расчета налогов. Так как иудеи, однако, были освобождены от службы в армии, цель переписи здесь была сбор налогов. Это повеление царя Августа Бог использовал для исполнения пророчества о месте, в котором должен был родиться Спаситель Христос. Пророчество это мы читаем в 20 стихе 5 главы пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрата, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». И в 4 и 5 стихах 2 главы мы читаем, что Иосиф пришел с Марией в Вифлеем, чтобы там записаться. 7 столетий наперед пророк Божий объявил это место, и оно сбылось. Вифлеем в это время насчитывал примерно 900 жителей. Большинство из них были земледельцы и пастухи. 130 километров разделяют Назарет от Вифлеема.
последние дни своей беременности Мария должна была совершить тяжелый путь. Это повествование Луки побуждает нас задуматься над тем, что даже до своего рождения Иисус был в среде уничижения, гонения и страдания. Даже в общем караван-сарае не нашлось места царю царей и господину господ. Здесь Марии настало время родить. И родила сына своего, первенца. Здесь важно отметить, что слово «первенец» переведено с греческого слова «прототокос». Это означает, что Иисус был не единственным сыном Марии, но первым. По многократному свидетельству Евангелия, Иисус имел еще 4 брата и несколько сестер. То, что для Иисуса не нашлось места в гостинице, как мы читаем в 7 стихе, символизирует всю его будущую жизнь на земле. Единственное место, которое он имел для себя, был крест. Кроме креста, ничего больше не принадлежало ему. Он искал доступа к сердцам людей, но не нашел его. В Откровении мы читаем, что он по сей день стоит у сердец людей и стучит. Но как тогда, он и сегодня многими отвергается. Но в то же самое время, когда на земле отвергается Сын Божий, в небе раздается величайшая хвала. Однако с первых дней своей жизни Иисус отказался от почести себе. Не вблизи яслей, а на поле, отвергнутым и презренным людьми пастухам, является сон небесных ангелов, возвещающий о великом происшествии. Одно раввинское выражение того времени гласит так: «Нет в мире низшего класса людей, чем пастухи». И действительно, дорогие, нет для Бога глубины и низости, которую Он бы не наполнял. Проповедь о рождении Христа совершенно проста. Начинается она 2 словами. «Не бойтесь». Это было обращение ангела к пастухам. Всем дискриминированным и угнетенным они могут быть ободрением и сегодня. Фарисеи ненавидели пастухов, потому что те не могли исполнять все их предписания о омытии рук и посуды, потому что работали и в субботы, и по праздникам. Но в то же время известно, что вблизи Вифлеема паслись стада, из которых ежедневно брали скот для приношения жертвы в храме. И им первым было возвещено о жертвенном агнце, несшим на себе грех мира. Дальше в 11 стихе ангел объясняет пастухам, почему они должны радоваться. «Ибо ныне родился». Наш Спаситель Господь родился. Он не явился людям, как эти ангелы, но стал человеком, как мы. Нет момента в нашей жизни, который не испытал бы на себе Христос, будучи человеком. Он даже родился, как мы. И ангел говорит: «Он рожден нам». Посмотрим в этот раз на рождественское происшествие без поэтического блеска, так часто отводящего нас от серьезного, трезвого и здравого размышления над яслями, в которых лежал Спаситель. Тот, которого не вмещают небеса небес, настолько ограничил себя, что мог быть положен в место, которое нам бы иначе даже не пришло на ум. Это место стало знаком, по которому пастухи должны были узнать младенца, как сказал им ангел: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». В Израиле был обычай, что при рождении ребенка вокруг дома собирались музыканты. И если младенец был мальчиком, они веселились и играли. Этого здесь не произошло. Никто даже не заботился о молодой чете в этот критический момент их жизни. Но с другой стороны, мы видим, что место простых музыкантов заняли небесные. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение».
Во-первых, здесь ангелы славят Бога. Это добрая характеристика и всех принадлежащих Богу. Матерь Иисуса, начиная свой гимн хвалы Богу, в первую очередь произнесла «Величает душа моя Господа». Луки 1:46. Здесь ангелы славят Бога, прежде чем говорить о Его делах. И в 20 стихе мы читаем, что пастухи, увидев все, как ангел им сказал, тоже возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Во-вторых, на землю пришел мир. Христос позже сам сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Этот внутренний мир доступен теперь каждому человеку через Иисуса Христа. И, наконец, в-третьих, по причине пришествия Христа на землю люди нашли благоволение пред Богом. Сын Божий стал таким же, как и все люди. В Средневековье рассказывали об одном монархе в Европе. Его свита была часто перепугана его исчезновениями. Они знали, что их правитель переодевался в простую одежду и вмешивался на улицах в народ. Когда его попросили из-за опасности таких поступков их прекратить, он ответил, «Я не могу руководить моим народом, если я не знаю, как он живет и думает». Хоть Бог, дорогие, в этом не нуждался, ведь Он все равно знает нас и наши мысли. Он все же стал человеком и сам заплатил долг, который мы имеем у Него, умерев за наши грехи. Но все же радостно знать, как христианин, что Бог знает нашу жизнь, потому что Он сам жил и не брал себе больших привилегий, чем простой человек.

0: На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 56 по 59. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взял

0: Там жил с Богом и возрадовался воплощению Христа, и посему обещание Бога о том, что его семя будет благословением для всех народов, исполнилось. Но возмущенные иудеи сказали: «Как ты можешь говорить, что видел Авраама, жившего 2000 лет тому назад, когда ты еще молод? Твой разум, должно быть, помутился». Иисус смело ответил на это: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь», и добавил: «Истинно, истинно говорю вам», чтобы дать им понять, что он вечен, как и его отец. Ранее об этом же проповедовал Иоанн Креститель. Народ не понял и не принял эту истину, так как не верил, что человек вечен и может быть Богом. Они посчитали слова Христа ересью. В их глазах это было невозможным. И их сердца исполнились ненавистью, и, не дожидаясь вынесения ему какого-либо приговора, они взяли в руки камни, чтобы побить его. В этот момент Иисус скрылся от них, хотя мы не знаем, как ему это удалось. Он вышел через ворота храма. Его час еще не настал. Молитва. Господь Иисус, мы славим Тебя, Ты вечный Бог, верный, истинный и исполненный любви. Ты не ищешь славы для себя, но чтишь одного Отца. Очисти нас от гордости, чтобы мы не впали в грех. Помоги нам прославлять имя нашего Отца на небесах и верой в Тебя получить вечную жизнь. Вопрос 65. Почему иудеи хотели побить Иисуса камнями? 2. Исцеление слепорожденного. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 1 по 41. А. Исцеление в субботу. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 1 по 12.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 5 стихи. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
0: Иисус не пытался убежать от тех, кто хотел побить его камнями. Уходя от них, он заметил человека, нуждавшегося в исцелении, и остановился. Его милующая любовь к людям поистине благословенна. Ученики тоже видели слепого, но не обратили на него внимания. Вместо этого они рассуждали о том, что могло стать причиной его слепоты. Люди в те времена думали, что болезнь посылалась Богом в наказание за чьи-то грехи. Иисус же не обвинил ни самого страдающего, ни его родителей. Напротив, он увидел в нем еще одну возможность для явления Божьих дел и не позволил никому судить его или философствовать о причине его слепоты. Он раскрыл ученикам цель Божьего плана – спасение и исцеление. «Больной будет исцелен», — сказал Иисус. Им двигала любовь, а не желание судить или наказывать. Сострадая слепому, он хотел исцелить его. В этом и проявляется искупительная любовь Иисуса. Он — спаситель мира, желающий подарить людям вечную жизнь. Далее Иисус говорит: «Я творю дела не свои, и не своей силой, а силой пославшего меня, дела во имя и по воле его». Его дела – дела Божьи. Иисус знал, что время близко и смерть рядом, но, несмотря на это, Он пожертвовал Своим временем и исцелил слепого. Он – свет миру, пожелавший подарить слепому свет жизни. Никто, кроме Христа, не может помочь страдающему человеку. Так давайте говорить нуждающимся людям о Господе и свидетельствовать о Нем. Тьма сгущается над нашим миром, и единственная надежда — Христос. Но кто приготовит путь.

0: Евангелие от Иоанна, 9 глава, 6-7 стих. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: „Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный“. Он пошел и умылся, и пришел зрячим».
1: Иисус мог творить чудеса своим властным словом. Но в случае со слепым он плюнул на землю, сделал брение, смешав слюну с землей, и помазал им глаза слепого. Он хотел, чтобы слепой почувствовал, что Христос дал ему что-то от своего тела. Иисус сострадал ему и для его исцеления не пожалел лучшего – частицы себя. Но слепой прозрел не сразу. Ему надлежало пойти в купальню Силаам, чтобы умыться там. Силаам означает «посланный». Исцеление слепого было символом прихода Христа ко всему народу. Люди слепы из-за своих грехов и преступлений. Они нуждаются в исцелении и спасении, которое может дать только Иисус, посланный Богом. Слепой выполнил то, что сказал ему Христос, доверившись его любви. Он послушался Христа, беспрекословно выполнив его поручение и сразу отправившись к купальне, где промыл глаза и обрел зрение. В тот же миг он увидел свои руки, воду, людей, солнце и небо. Прозревший смотрел на все с неописуемым восторгом и кричал: «Аллилуйя! Слава Богу!»
0: Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 8 по 12 стихи. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю».
1: Чудо не осталось незамеченным, потому что соседи исцеленного увидели его и были несказанно удивлены. Некоторые не верили, что перед ними стоял тот самый несчастный, который еще недавно спотыкался и передвигался с помощью других людей. Но он утверждал о себе, что был тем, кого они знали. Люди хотели знать, как он исцелился. Они не спрашивали о том, кто исцелил его. Прозревший немного знал о своем целителе, что его имя Иисус. Он ничего не знал о божественности Христа, но видел в нем просто человека, который сделал брение и помазал им его глаза, отправив к купальне, после чего он прозрел. Тогда один из членов религиозного совета спросил: «Где этот Иисус?» Исцеленный ответил: «Я не знаю, я был слеп и прозрел. Он не взял с меня денег и не ждал слов благодарности. Я пошел к источнику и теперь вижу. Я не знаю, кто он и где он теперь». Молитва. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты не прошел мимо слепого. Ты открыл ему глаза и сделал его примером для всех, кто был рожден во грехе. Даруй нам, Твой Святой Дух, чтобы мы могли видеть Твой свет и с радостью исповедовать Твое имя. Вопрос 66. Почему Иисус исцелил слепого от рождения человека?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Что такое приличие святых? Апостол Павел пишет:
2: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию».
1: 1 Тимофею 2, 9-10. В 1 Коринфянам 11-13 написано:
3: «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?»
1: Нет ничего нового в мире. Грех обнажает людей, соблазняет, разрушает чистоту, нравственность, разрушает семьи, оставляет детей сиротами, убивает души и особенно нападает на Церковь Иисуса Христа. Появилось много переводов Священного Писания, и некоторые места Библии, которые раздражают или не дают покоя, переводятся удобно или по-современному. Это относится и к мужской и женской одежде, украшениям, вину, увеселениям, свадебному танцу, ритуалу бросания цветов и к тем, кто поймает букет, и много прочего, языческого и даже оккультного. Некоторые пасторы не знают, что делать, когда перед церковью стоит невеста в одежде, которая чисто символически называется одеждою. Явно просматривается нежелание и даже противление словам живого Бога. На пьедестал возлагается собственное «я» и просто красота, то есть это красиво, неповторимо, впечатляюще. Попытка беседовать, увещевать или даже стыдить заканчивается тем, что семьи переходят в современные церкви, где на это не обращают внимания. Пришло время, когда выражение «я искал церковь и нашел ее в мире», «я бежал от мира, но нашел его в церкви» становится явью. Помню одну церковь, где служители разрешали все, что желают члены, надеясь, что молитвенный дом мгновенно наполнится молящимися. Прошло несколько лет, и здание не только не наполнилось, но и то, что имелось, разделилось и не имело успеха. Если церковь и ее члены стали подобны миру, то это уже не церковь Иисуса Христа. Библейская церковь – это столб и утверждение истины. Это свеча, горящая на вершине горы, всем видимая и выполняющая свое назначение. Появились выражения «быстро растущая церковь», «церковь полного Евангелия», «церковь, не имеющая деноминации». Некоторые церкви обсуждают вопрос, называться или нет баптистскими. Все к тому, чтобы человек, приходя в церковь, не чувствовал дискомфорта, каких-то ограничений, рамок или нравоучений. Евангелист Иоанн пишет в 3 главе:
3: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие».
1: Человек, рожденный свыше, меняется во многом. Поведением, внешним видом, смысл его жизни становится другим. Скромная, не кричащая, соответственно возрасту и положению одежда, отражает внутренний мир христианина, которым руководит Дух Святой, здравый смысл и Писание. В послании к Титу 2:3 апостол Павел пишет:
2: «Чтобы старицы также одевались прилично святым».
1: Приличный внешний вид, дружелюбие, скромность, желание содействовать миру и радости другим – это отличительная черта святых людей, живущих на земле, но имеющих гражданство неба.
3: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
1: 1 Петра 2:9. Женщины-христианки способны создавать атмосферу приличия, влиять на моду, показывать на земле Бога живого в своей жизни, проповедовать без слов верность Богу, мужьям и семьям, благочестивым поведением и истинным послушанием. Это великое поле служения Господу для наших сестер, которые могут без слов, но жизнью свидетельствовать во всякое время. Как и апостол Петр говорит:
2: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие».
1: 1 Петра 3:1-2. Великое поручение имеют старицы, как написано, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. К Титу 2:4-5. Я читал уже не одну статью о внешнем виде христиан, но иногда приходит мысль о причинах этих проблем и почему благодать страха Божия относительно духовного состояния мужей и жен внешнего вида и поведения дает течь. Давайте рассмотрим некоторые причины таких бед в церкви. Первое. 1 Тимофея 2:8.
2: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения».
1: Мужья, главы семейств, должны воспитывать жен, детей в истине. Наблюдается картина все больше растущей безответственности и нежелания мужей созидать свои семьи, духовно расти самому и ревностно трудиться в церкви. Духовная расслабленность, равнодушие к Библии, чрезмерная суета или просто жизнь наслаждений, отдых на природе, частые пикники, трата больших средств на новизну удовольствий. В церквах все меньше тружеников-братьев. В воскресных школах сестры, в русских школах сестры, программы на Рождество довольно часто организуют и проводят сестры. В летних лагерях сестры. Дома детей воспитывают довольно часто сестры. Даже в присутствии детей и мужа жены вынуждены читать Слово Божие и объяснять его, потому что это легче для мужей. Мужья все готовы отдать женам, лишь бы было легче жить. Некоторые мужья теряют авторитет мужа-христианина, и дети глубоко разочарованы тем, что они для папы лишь приложение. Таким мужьям все равно, кто как себя ведет, кто во что одевается, лишь бы было тихо. Что можно ожидать на таких грядках? А как потом эти дети смогут создать сами хорошие семьи, если видели своего безликого и безвольного папу? Апостол Павел пишет, чтобы мужья, воздевая руки горячо, без гнева и без всякого сомнения, молились Богу о себе, о семьях, о женах, о церкви и жили жизнью служителей живого Бога. Второе. 1 Тимофея 2:9-10.
2: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию».
1: В настоящее время в церквах большие семьи стали редкостью. На работу выходят и папы, и мамы, потому что хочется жить, как все. Хороший дом, хорошая машина. Все хочется хорошее. А дети создают некоторые проблемы. Их воспитывают другие мамы. Предназначение жены, любящей мамы, воспитывать детей, заботиться о муже и семье, как написано:
2: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками».
1: Притча 14:1. Чему посвятили себя наши жены? Жена, посвятившая себя благочестию, есть истинное благословение. Что такое благочестие? Ответ.
2: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».
1: Иакова 1:27. Если коротко, то смысл вышеуказанного текста таков: быть доброй и попечительной, не иметь ничего общего с миром, не оскверняться грехами мира. Посвятить себя семье полностью, жить жизнью мужа, детей, служа Богу своим посвящением всем сердцем. Цель – растить детей для Бога. Много может сделать благочестивая мама. Эта цель жизни явно выразится в поведении, одежде, образе жизни. Третье. Есть семьи, в которых мама сама всем руководит, все контролирует, всем управляет, включая мужа. Конечно, она понимает, что нужно делать вид послушной жены, чтобы иметь уважение окружающих. В таких семьях папа в ежовых рукавицах строгой жены. И не вздумай муж где-то или как-то сказать лишнее. Одного взгляда жены будет достаточно. Дескать, подожди, дома разберемся. Благочестивая жена понимает, что лучшая модель христианской семьи есть муж, которого должны любить, уважать и бояться дети. И жена должна помогать сохранять эту атмосферу для правильного развития христианской семьи. Четвертое. И последняя причина многих бед в некоторых церквах – блудный дух. За нашим непослушанием Слову Божьему, противлением, раздражением по поводу придирок ко внешнему виду стоит дух блуда и соблазна. Его задача – раздеть человека, вызвать целомудренному похотливые мысли. И лучше, если это будет в доме молитвы. И собравшиеся христиане мучаются в сердце своем, видя неприличие, нескромность и вольность в поведении и одежде. Сразу сеется семя доброй пшеницы и семена плевел. Почему? Появились разводы, супружеская неверность, ревность и подозрительность мужей и жен. В книге Иова 1:6 читаем.
3: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана».
1: Неприличная, нецеломудренная и соблазнительная одежда – это работа духа блуда в мире и в церкви. Дух зла работает на разрушение личности, семейств, церкви. Самая лучшая почва для его работы – плотские христиане. Иногда их бывает достаточно в церквах. Милосердный Господь да сохранит нас чистыми и неповрежденными до дня его пришествия.
3: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
1: К Титу 2:11-13. Б.В. Шива, Миннеаполис.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 47. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем“. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие?“ Они сказали фараону: „Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши“. И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу: „Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом“. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: „Сколько лет жизни твоей?“ Иаков сказал фараону: „Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их“. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас“. Иосиф сказал: „Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас“. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред Господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах Твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а Ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах Господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне», и клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался, и приложился к народу своему. Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Наши занятия по книге «Бытие» подходят к концу, и сегодня мы будем говорить о заключительных главах этой книги. Эти главы посвящены последним дням патриарха Иакова. Когда Иосифу сообщили, что его отец болен, Иосиф, взяв с собой двух своих сыновей, отправился к Иакову. Давайте посмотрим, что происходит в доме патриарха. Итак, продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы начали читать 48 главу и остановились на том, как Иосиф привел своих сыновей, Ефрема и Манассию, к Иакову для благословения. Читаем 48 главу дальше, стихи 8, 9 и 10. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: „Кто это?“ И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их». Читаем далее стихи 11, 12 и 13. «И сказал Израиль Иосифу: „Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих“. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему“. Иосиф подводит сыновей к деду для благословения. По обычаям благословения, тот, кто получит благословение правой рукой Израиля, станет старшим. Далее стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую – на голову Манасси. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец». Ефрем должен стать выше Манасси. Похоже, когда мы дойдем до книги чисел, мы увидим, что колено Манасии шло под знаменем колена Ефремова в пустыне. Из колена Ефрема, кстати, вышел Иисус Навин и много других великих людей. Таким образом, это колено стало, несомненно, лидирующим. Однако смотрите, что происходит. Хотя Иаков и плохо видит, он понимает, что делает Иосиф. Иосиф подвел своего старшего сына к правой руке Иакова, а своего младшего сына к его левой руке. И что делает старик Иаков? Он просто-напросто скрестил свои руки и положил правую на голову младшего внука. Почему он это сделал? Нет никакого сомнения, что он горячо любил обоих своих внуков, ведь они были детьми его любимого сына Иосифа. Иаков сознательно благословляет

истину. Он не приемлет право первородства, то есть право естественного рождения, и Бог никогда не узаконит этого права. Бог прежде всего смотрит не на порядок появления людей на свет, а на то, возрождены ли они свыше. Бог таким образом не обращает никакого внимания на наши обычаи. Мы утверждаем, что старший сын несет ответственность за всю семью. Однако Бог не всегда выбирает именно старшего сына. То есть Бог выбирает человека не из-за его природных способностей или достоинств происхождения. Вот чему нам надо сегодня научиться. Поймите меня правильно. Бог, конечно же, использует человеческие таланты и способности, но только если эти таланты посвящены Ему. И если бы для возрождения человечества нужны были только таланты и способности, то возрождение это наступило бы давным-давно. Талантов вокруг хватает, но вот возрождения что-то нет. А почему? Да потому что таланты эти не посвящены Богу. Утверждаю, друзья мои, все наши способности должны быть отданы Богу, чтобы Он мог их использовать. Итак, старый Иаков скрестил руки и благословил правой рукой своего младшего внука, признав его старшинство. Прочтем стихи 15 и 16. «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака». И да возрастут они во множество посреди земли. Послушайте еще раз. Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня. Вот теперь Иаков достиг настоящих духовных высот. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих. Как видим, хвастаться ему нечем, кроме чудесного Искупителя. И отроки, которых он благословил, действительно возросли во множество посреди земли. Именно так, как он и говорил. Прочтем теперь стихи 17 и 18. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». А теперь послушайте, что отвечает на это Иаков. Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. От семени его произойдет многочисленный народ. Это очень важное заявление. Иосифу лучше с этим согласиться, ведь он тоже не старший ребенок. Он как раз один из младших, но благословение, тем не менее, сейчас дается его сыновьям. Читаем далее стихи 20, 21 и 22. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии». И сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими, один участок,
который я взял из рук Амореев,

Ев мечом моим и луком моим». Только посмотрите, как Иаков сейчас верит Богу. Иосиф через двух своих сыновей получит больше наследства, чем все его братья. Ясно, что Иаков делает подарок Иосифу. Об этом также упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 5. Иаков дарит Иосифу участок земли. На этом участке, возле Сихора, и был похоронен Иосиф. Участок этот пришелся весьма кстати. Ведь от Иосифа и от его двух сыновей произошли два новых колена. Им нужно было больше земли. Сначала Иаков купил этот участок у амореев, затем они захватили его силой. Иаков отплатил им той же монетой и отобрал его у них. И до сегодняшнего дня земля эта остается предметом раздоров и конфликтов. Именно здесь, на западном берегу Иордана, современный Израиль хочет строить свои поселения. Теперь давайте обратимся к главе 49. Это еще одна замечательная глава Библии. В ней Иаков уже лежит на смертном одре. В предыдущей главе Иаков собрался с силами и благословил сыновей Иосифа. А после этого вошли остальные сыновья Иакова, и вот теперь перед Иаковом все его 12 сыновей. И для каждого из них у него готово прощальное слово. Он начинает со старшего и обращается ко всем по порядку. Слова, которые человек говорит на смертном одре, всегда очень важны, потому что это единственное место, где человек всегда говорит только правду. Слова Иакова пророческие. Он говорит о том, что произойдет с его 12 сыновьями, когда они дадут начало 12 коленам. Тогда это было пророчеством, а сейчас это пророчество исполнилось и стало историей. В этой главе мы еще раз увидим веру Иакова. Он перед смертью обратился к своим сыновьям, которым суждено было стать во главе 12 колен Израилевых и жить в земле Ханаанской. Какая глубокая уверенность в том, что все исполнится, как обещал Бог. Вспомните, что тогда в этой земле жили хананеи, а семья Иакова очень уютно устроилась в Египте. Итак, давайте читать слова благословения и пророчества, которые дает Иаков на смертном одре. Стих 1. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Есть такие словосочетания и выражения, которые используются в Библии постоянно. И одно из таких выражений сейчас перед нами – «в грядущие дни». Грядущие дни Израиля не будут похожи на грядущие дни церкви. Бог проводит между ними четкое различие. Иаков сейчас говорит о грядущих днях народа Израиля и о том, что случится с 12 коленами, которые произойдут от его сыновей и образуют народ. Обычно говорят, что пророчество о народе Израиля исполнилось, и это правда, но этого мало. Исполняются и те вполне определенные пророчества, которые Бог дал о каждом из колен Израилевых. Это замечательно, друзья мои. В главе, которую мы сейчас начинаем, мы услышим пророчество о том, что случится с каждым коленом в грядущие дни. Некоторые из данных пророчеств уже сбылись, однако большинство из них еще ожидают своего исполнения. Мы сейчас коснемся только основных моментов. Читаем далее стих 2. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Вот что говорит этот старик. «Мне приходилось видеть картины, где Иакова изображали немощным стариком,
лежащим в кровати, не имеющим сил даже голову поднять. Но ведь это неправда. В 21 стихе 11 главы послания к евреям мы читаем, что Иаков опирается на свой жезл. Иаков, как мы помним, всю жизнь был в движении. Иаков понял, что умирает, и ему придется, наконец, остановиться, но он не хочет бессильно опуститься на постель и по-прежнему опирается на свой жезл. Он во многих отношениях был замечательным человеком. Свои пророчества о сыновьях Иаков начинает с Рувима. Вот 3 и 4 стихи. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Патриархи понимали важность наследственности, о которой так много беспокоятся сегодня. Как известно, яблоко от яблони недалеко падает. Иаков тоже понимает это и говорит здесь, что сын его Рувим во многом похож на него. Бушевал как вода, это можно сказать и о молодом Иакове. То же самое можно сказать и о его старшем сыне. «Не будешь преимуществовать», — говорит Иаков. Так и случилось. Используя спортивную терминологию, можно сказать, что Рувим никогда не поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Он бывал вторым, бывал третьим, но никогда первым. Случай с Рувимом, о котором упоминает здесь Иаков, отвратителен. Я не останавливался на нем, потому что не видел в том никакой необходимости. Современная литература, театр, кино, телевидение и без того полны всяких мерзостей. А Бог не хочет, чтобы мы упивались человеческими грехами. Бог вообще дает нам такие указания в 8 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Бог, однако, ведет счет всем человеческим грехам и желает, чтобы мы имели правильное представление о себе и не обольщались своими добродетелями или достижениями. Теперь на очереди пророчество о Симеоне и Левии. Оно касается сразу двух сыновей, поскольку они были родными братьями, сыновьями Иакова от Лии. Читаем стих 5. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости – мечи их». Вспомните, как Симеон и Левий вошли в Сихем и убили всех жителей этого города – из-за того, что один человек изнасиловал их сестру. Они никакого права не имели мстить за это всему городу, и Иаков сейчас напоминает им об этом. Прочтем далее стих 6 и 7. «В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». В потомках Левия мы находим проявление чудесной благодати Бога. Колено его действительно рассеялось по Израилю, но произошло это потому, что оно стало коленом священников. Только благодать Божья смогла сделать из жестокого Левия родоначальника колена священников.
Именно благодать Божья преобразует и нас, грешников, в царство священников, друзья мои. Все те, кто принимает сегодня спасение Христа, священники, получающие это звание в силу того, что Христос понес на себе наказание за наши грехи. Среди этих людей и обращенные пьяницы, и обращенные блудницы, и обращенные убийцы. Я немало таких людей встречал в церквях, где мне приходилось служить. Вы спросите, как они стали священниками в Царстве Божьем? Как и все мы, чудесной Божьей благодатью. Апостол Петр в своем первом соборном послании, глава 1, стихи 18 и 19, говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И далее, уже во второй главе стих 5, Петр продолжает: «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». О ком это он говорит? Он говорит о тех, кто искуплен драгоценной кровью Христа. Рувим упустил первое место. То же произошло и с Симеоном и Левием. Спаситель и царь придет не из их колен. Но есть еще один сын, тоже грешник, и мы посмотрим, что сделала с ним благодать Божья. Давайте познакомимся с пророчеством об Иуде. Прочтем стих 8. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Поклонятся тебе сыны отца твоего. Почему это? А потому, что Господь Иисус Христос явился к нам из колена Иудина. Вот ему-то все и поклонятся. Стихи 9 и 10. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Перед нами одно из самых замечательных пророчеств Писания. «Доколе не приидет примиритель, правитель народов». Несомненно, это замечательное пророчество. Вспомним, каково было первое пророчество о Христе. Его мы находим в главе 3, стихе 15 книги Бытие. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это тот, кто будет поражать змея в голову. Это Иисус Христос. Именно Он одержит победу над грехом. Затем это пророчество Бог подтверждал Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь Иуда слышит то же пророчество. Спаситель и примиритель придет из рода Иудина. Словом «примиритель» нам возвещаются мир и спокойствие. Христос принесет мир. Вспомните, когда Господь Иисус ходил по нашей земле, Он говорил всем людям: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это 28 стих 11 главы Евангелия от Матфея. Но Христос не только примиритель, Христос еще и тот, в чьих руках будет скипетр правления нашей вселенной.
В 24 стихе данной главы мы с вами прочтем, что от Бога придет пастырь, твердыня Израилева. Таким образом, наш примиритель – это еще и пастырь, и твердыня. В 17 стихе 24 главы книги чисел предсказывается появление звезды. А теперь задумайтесь о том, что значит явление Христа. Он – семя, обещанное жене и патриархам. Он – примиритель, приносящий мир. Он – царь, держащий скипетр. Он – пастырь, отдавший жизнь за своих овец. И он – верховный властитель, который еще придет. Он – твердыня, которую отвергли строители, но которая стала ныне во главе угла. Он – звезда яркая, утренняя звезда, взошедшая для церкви. Родословная Христа проходила от Адама до Сифа. От Сифа она продолжалась через Ноя к Симу, а затем к Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь мы видим ее продолжение в Иуде. Прочтем стихи 11 и 12 из 49 главы, где Иаков продолжает говорить об Иуде. «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белы зубы от молока». А это пророчество о чем? О том, как Христос въехал в Иерусалим на осленке, говоря, что Он Мессия, Царь и Спаситель. Моет в вине одежду свою. В каком таком вине? В крови. В своей собственной крови. Но когда Христос придет на землю во второй раз, одежды Его будут красными. Ему зададут вопрос. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Это второй стих 63 главы книги пророка Исаии. И на этот раз красный цвет одежды уже будет не от крови Христа, а от крови его врагов. В нашей следующей беседе по книге «Бытие» мы продолжим разговор о том, какие пророчества Иаков давал в момент благословения своих сыновей.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 510-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Это поздравление с днем рождения адресовано в Баварию, в Мургард, для Валеры Куркина. Сегодня, 15 мая, ему исполнилось 55 лет. Его родные и прежде всего мама, а также бывшие односельчане из Казахстана, проживающие в Германии, сердечно поздравляют Валеру с юбилеем и от всей души желают ему. Пусть Господь благословит тебя необходимым здоровьем, радостью, миром и Его бесконечной любовью. Пусть твоя жизнь наполнится Его светом, верой и надеждой. Когда солнце сверкает в окне твоем утром рано, просыпаешься ты сегодня опять живой. Эту ночь ты провел под защитой и Божьей охраной. Каждый миг в этом дне тебе дарит Создатель твой. Новый день наступил, ты живой сегодня. Подними свои очи туда, где плывут облака. Это милость великая, это забота Господня. Лишь Его благодатью живешь ты и дышишь пока. Даже если идут дожди и повсюду ненастье, но покуда ты делаешь выдох свой или вдох, это вовсе не мелочь, а очень большое счастье. Сам не можешь ты ничего, может только Бог. Если ты открываешь уста и способен молиться, то воскликни скорее: «Спасибо тебе, мой Бог!» Ведь по милости Божьей руками ты можешь трудиться. Без Него даже пальцем ты пошевелить бы не смог. Все часы, все минуты, мгновения – подарок Бога. Ты цени этот дар день за днем и учись дорожить. Прославляй всемогущего Господа часто и много. Ты живешь, значит, шанс тебе дал Он еще пожить.
1: Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога живого.
0: В связи с 55-летием, такой замечательной датой, и именно сегодня для Валеры Куркина также прозвучат еще два стиха из Библии и последующая за ними песня.
1: Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
0: Иеремия, 33 глава, стихи 2 и 3.

0: сестре по вере Иди Гомер, проживающей в Билефельде, 15 мая, то есть сегодня, исполнилось 67 лет. Раиса и Александр Лоус поздравляют Иду с днем рождения и желают ей Божьей помощи тебе во всех благих делах, чистых помыслов, твердой веры и горячей молитвы, да пребудет с тобой неотступно Господь. Не остывает пусть твоя молитва, не умолкают пусть уста, какая б ни случилась битва, есть сила в имени Христа. Молитва – это милость Бога, с Ним может каждый говорить. Молитвы не бывает много, а мало очень может быть. Господь сегодня отвечает стучащим, отворяет вновь, просящим помощь посылает и дарит жаждущим любовь. Бог прежде нашего прошения все нужды знает и дела. Он видит слезы сокрушения и то, чем внутренность полна. Отец к своим не безразличен, и это силы нам дает идти к тому, кто безграничен, кто в тайной комнате нас ждет. Пусть вкус молитвы каждый знает, звучит она пусть каждый раз. Есть Бог, который отвечает, Господь сегодня слышит нас.
1: Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилюбилась душа моя, десница твоя поддерживает меня.
0: Псалом 62, стихи 8 и 9. А сейчас, по желанию друзей из Райфершайда, для Иды Гомер прозвучит песня. Она называется «Я неожиданно приду».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Детмольда Марии Изак 17 мая круглая юбилейная дата. Ей исполняется ровно 60 лет. Ее муж Иван, дети, родные и близкие, братья и сестры по вере от всего сердца поздравляют Марию с этим замечательным юбилеем и передают ей свои самые добрые пожелания. Мария, сегодня день рождения твой, твой юбилей. Пусть солнце ласково тебе сияет, пусть на душе царит покой и радость сердце наполняет. Пусть Бог тебя благословит, живи под Божией охраной, пусть сердцем Бог руководит своей заботой непрестанно. Пускай любовь в тебе живет, надежда, вера тобой движет, и жизнь чистым ручьем течет, и вечным Божьим счастьем дышит. Да благословит тебя Господь, и да поможет во всех твоих заботах, в труде, в служении и на всех житейских путях.
1: Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. То обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
0: Это были стихи со 2 по 6 из 33-го псалма. Последующее коротенькое стихотворение и песня под названием «Тебе сегодня 60» звучат тоже для Марии Изак ко дню ее юбилейного дня рождения. «Благодарю, великий мой Творец, что дал глазам моим ты новый день увидеть, за то, что ты мой любящий отец, за то, что я могу ходить, дышать и слышать, за хлеб и воду, каждый выдох, вдох, и за родных, и близких, и любимых, за Дух Святой, что по пути ведет, дает мне вдохновение и силы».

0: У жителя города Лаге Вальдемара Батхауэр день рождения 19 мая. Ему исполняется 69 лет. Братья и сестры из братской общины города Детмольда поздравляют его и хотят, чтобы для Володи к его дню рождения прозвучало следующее стихотворение.
1: «Не бойся, веруй только, всегда смотри вперед. Ты видишь горя сколько, но верь, оно пройдет. Да, нет в душе восторга, да крайняя нужда. Болезнь, потеря, ссора, в семье опять беда. Ведешь борьбу с пороком, взываешь и вопишь, но все как будто боком. Не ешь, не пьешь, не спишь. Вот это есть пустыня. Тебя сюда послал, чтоб ты всегда и ныне во мне покой искал. Чтоб ты во мне нуждался, в час радости, тревог, чтоб в вере укреплялся, чтоб знал, все может Бог. Дитя, пройдут ненастья и череда тревог. Туда, где вечно счастье, возьмет тебя сам Бог. Поплачь и успокойся, ведь каждый день в году я говорю:
2: не бойся, тебя я проведу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7.
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя.
0: Это слова из 34 стиха в 36 псалме. А сейчас для Володи Батхауэр прозвучит песня, которая называется «У твоей груди успокоюсь я».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509. Можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете, без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений!

0: Иногда нам что-то кажется недопустимым, но в конце концов мы убеждаемся, что другого пути нет. Но будь спокойна, я тебя ни часом раньше не отдам твоему мужу. А теперь я хочу попросить тебя кое о чем. Доктор сказал, что в понедельник он отправляет Михаила в Татры и, скорее всего, сам будет сопровождать его. Дюро? Это невозможно. Такое путешествие не для него. Разве Михаилу все еще нужен врач? Я уже знаю, о чем ты хочешь меня попросить. Конечно, я поеду. Не знаю, заменю ли я ему друга, но Иисус поможет мне быть доброй к нему. Да, дитя мое, значит, так тому и быть. А теперь все скажем Господу. И, встав на колени, Ольга и баронесса в горячей молитве передали Господу все свои заботы и тревоги. Глава 10. «Ольга, это правда?» – спросил доктор, встретив ее утром. «Что, Дюро? Что ты хочешь сопровождать Михаила в его путешествии?» «Да. А как ты думаешь, он согласится, чтобы я поехала вместо тебя?» «Думаю, да. Но как ты на это решилась?» «Ты же знаешь, Дюро, что тебе никак нельзя оставлять госпожу Замойскую одну. Она ведь такая слабая».
1: «Значит, ты пожертвовала собой?»
0: «Нет, я только проявила немного благодарности и любви».
1: «Да благословит тебя Господь, Ольга! И дай Бог, чтобы ты не пожалела об этом. Может быть, сказать Михаилу о твоем решении?»
0: «Нет, Дюро, скажу сама. Я сейчас иду к нему по поручению матушки». Дюро посмотрел ей вслед.
1: «Господи, ты видишь, что Ольга жертвует собой, но она права. Нашу благодетельницу нельзя сейчас оставлять одну». «Доброе утро!» – услышала Ольга голос Михаила.
0: «Доброе утро! Ты уже здесь? Это хорошо!»
1: «А ты куда-то торопишься?»
0: «К тебе! Госпожа Замойская просит тебя прийти ко второму завтраку на террасу. После него у нас молитвенный час. Приходи, пожалуйста».
1: «Можно мне прийти в таком наряде?» – спросил он шутливо.
0: «Выздоравливающему он подойдет», – улыбаясь, поддержала она шутку. «У меня к тебе одна просьба, Михаил».
1: «Ко мне?» –
0: переспросил он удивленно, стараясь скрыть волнение.
1: «Я охотно выполню ее, если только смогу».
0: «Сможешь, но это потребует от тебя определенных усилий».
1: «Мой долг слишком велик, и я с радостью выполню любую твою просьбу», – ответил он с поклоном.
0: «Михаил, госпожа баронесса очень больна. Дюро постоянно должен находиться рядом с ней, но он хочет ехать с тобой в Татры. Слава Богу, что ты уже можешь обходиться без врача, а за тобой смогу ухаживать я, если ты согласишься взять меня с собой».
1: «Ольга, ты в самом деле готова поехать со мной?»
0: Покраснев, он стоял перед ней, не смея поднять глаза. «Да, если смогу быть тебе полезной».
1: «Твое чувство благодарности госпоже Замойской действительно безгранично. Вчера я убедился, что баронесса – благородная женщина и действительно нуждается в помощи Дюро. Да и ради него самого я бы не согласился, чтобы он сопровождал меня в путешествии. Ведь его здоровье может ухудшиться в горах. К тому же не такой уж я эгоист и неженка, чтобы у старой женщины забирать дочь, да еще в тот момент, когда она в ней нуждается. Зачем такая жертва ради меня?»
0: Михаил умолк, взглянув на побледневшее лицо Ольги. «Один ты не можешь ехать», – сдержанно проговорила Ольга. «У нас есть пациент, господин Муров, который уже поправился и с удовольствием будет тебя сопровождать. Он давно хотел побывать в Татрах».
1: «Ольга, пойми меня, пожалуйста, правильно!»
0: Михаил остановился, загородив ей дорогу. Их взгляды встретились.
1: «Я был бы тебе благодарен, если бы ты поехала со мной. Однако знаю, что не заслужил этого.

0: Тебе будет трудно уехать. Я живу со Христом и для Христа. Ради Него я помогаю ближним, не думая, что приношу себя в жертву». Они молча пошли дальше. Перед входом на террасу Михаил остановился. «Что мне теперь думать? Тебя обидела моя нерешительность? Если нет, то прошу тебя поехать со мной». Михаил понял, что Ольга находится в смятении. На какое-то мгновение ему показалось, что сейчас она отрицательно покачает головой. Но вместо этого она коснулась его протянутой руки и не отняла своих пальцев, когда он прижался к ним губами. «Я живу со Христом и для Христа». Эти Ольгины слова Михаил вспоминал всю неделю их совместного пребывания в горах. Часто ему хотелось, чтобы она вообще не произносила этих слов. Ольга очень заботливо ухаживала за ним, старалась его развлечь. Она дарила ему всю любовь, на которую только способно сердце христианки. Но вместе с тем она сохраняла дистанцию, и люди, видевшие их вместе, часто ломали голову над взаимоотношениями этой странной пары. Как супруги, они были слишком сдержаны друг с другом. Как разведенные, слишком вежливы и предупредительны. Неудивительно, что у Ольги нередко спрашивали о самочувствии ее больного брата. Зато Михаил видел, какими восхищенными взглядами молодые люди провожали его жену. Единственным утешением для него было то, что Ольга никого, кроме него, не замечала. Когда Михаил отдыхал, она наслаждалась красотой природы, собирала цветы и в меру своих сил помогала окружающим. Они остановились в небольшом курортном городке Эл, лежащем у подножия Татар. Погода была прекрасная, и все дни они проводили на свежем воздухе. Во время одной из прогулок Михаил лег на траву, наслаждаясь солнцем, а Ольга села поблизости в тени, чтобы ему почитать. Потом она попросила Михаила рассказать ей о Бразилии. Слушая, она смотрела на горы и не замечала его взгляда, устремленного на нее. Михаил не сводил глаз с Ольгиного лица. Его так поразила своеобразная красота молодой женщины, что сердце у него сжалось от невыразимой тоски. Он чувствовал, что за эти дни они стали ближе и роднее друг другу, и ему хотелось, чтобы их путешествие никогда не кончалось. Он ощущал себя вполне здоровым, но не признавался в этом, боясь, что она перестанет ухаживать за ним, и тогда между ними снова возникнет отчуждение. Что же изменилось? Раньше, называясь мужем и женой, они оба хотели развода. Но теперь они христиане. Наверное, Дюра прав, их развод был бы грехом. Но жить так дальше тоже невозможно. Если бы она не произнесла тех слов... Теперь Михаил постоянно думал, что Ольга все делает ради Христа. Сколько раз у него самого была возможность на деле или хотя бы на словах ответить на ее заботу. А что он? Даже не обсудил с ней вопрос о тех несчастных 40 тысячах. В этот момент Ольга обернулась, их взгляды встретились. «Тебе что-нибудь нужно?» – спросила она Михаила, несколько смутившись. «Ольга, меня мучит одно дело, которое нам нужно обсудить». Глубоко вздохнув, проговорил он. «За несколько дней до отъезда в горы я просмотрел все счета нашего имения и сделал нерадостное открытие». «В счетах?» – удивленно спросила она. «Я тоже их видела и поражалась, в каком образцовом порядке содержатся они у дяди Тихого». «С этим я согласен, но я не видел записи твоих расходов за 2 года». «Дядя мне объяснил, каким образом ты покрывала свои личные расходы и на что тратила причитающиеся тебе проценты. Я хотел бы знать, почему ты так поступила?» Ольга внимательно посмотрела в его помрачневшее лицо. «Я делала то, что считала своим долгом, и Господь помог мне в этом». «Вот как? И что же ты считала своим долгом?» – спросил он холодно. «Сократить твою добровольную ссылку, в которую ты отправился из-за меня. Ты придавал такое большое значение деньгам, и мне не хотелось, чтобы твое желание вернуть их долгие годы удерживало тебя на чужбине. Если бы дядя мне раньше обо всем рассказал, я, наверное, смогла бы сделать больше». Михаил не мог сдержаться и в гневе вскочил. Ольга поднялась вслед за ним. Так они стояли друг перед другом в этом безлюдном месте, ясно понимая, что настал самый решительный момент в их жизни.
1: «Я пожертвую всем, чтобы защитить перед тобой честь моего отца!» – гордо проговорил он, скрестив руки на груди.
0: «Не будем говорить об этом, Михаил. Твоего отца тоже оставим в покое. Если бы он знал Божью истину, как мы с тобой, он бы так не поступил. Он не устоял в искушении и обрек на страдания нас обоих, особенно тебя». Ее сочувствующий голос музыкой лился в сердце Михаила, и он смягчился.
1: «Однако, Ольга, твои родители, может быть, не умерли бы так рано, если бы не грех моего отца?»
0: «Это неизвестно. Если грех был причиной ранней смерти моих родителей, значит, так рассудил Бог. Это не наше дело. Прошу, давай прекратим разговор, который для тебя неприятен, а для меня мучителен. О твоем отце у меня остались самые хорошие воспоминания. Я знаю, что он желал мне добра, и мне не хочется омрачать память о нем». Михаил глубоко вздохнул.
1: «Как только вернемся домой, я сразу же отдам тебе банковские документы на твою долю!»
0: Горячо начал он, но вдруг запнулся. Ольга стояла перед ним, как натянутая струна. «Когда дядя пригласил меня в ваше имение, я думала, что он меня, сироту, хотел приютить. Я с радостью приехала к вам и хотела жить вместе с вами, чтобы служить вам. Но твой отъезд раскрыл мне глаза, и я поняла, что попала в чужую для меня семью, что лишнее среди вас. Не сразу я узнала, что явилось причиной твоего внезапного отъезда за границу, где ты вынужден был наниматься на тяжелую работу и терпеть лишения. Если бы я догадалась, что дело только в возврате этих тысяч, я бы не вышла за тебя замуж. Какой бы глупой я ни была в то время, у меня хватило бы женского достоинства, чтобы не продаться за деньги».
1: «Ольга!»
0: – воскликнул он в ужасе. Его слова задели в ее сердце свежую рану, о которой он и не подозревал. «Позволь мне договорить, Михаил, чтобы раз и навсегда покончить с этим». Она глубоко вздохнула и продолжила. «Твоему отцу стало легче от сознания, что он вернет свой долг. За мгновение искупления его греха стоило пострадать. Однако оставим моего дядю в покое. Он сделал тогда все, что мог. А я, Михаил, делаю теперь единственное, что могу. Как честная женщина и христианка, я возвращаю те тысячи тому, кому они принадлежат. Тебе. Мне не оставил их твой отец. Для меня они потеряли всякую ценность после того, как я узнала, что тебе пришлось отправиться за ними в Бразилию. После 6 трудных лет, которые ты провел вдали от дома, я, принимая деньги, считала бы себя просто непорядочной».
1: «А я говорю тебе, Ольга, что ты обязана принять деньги!»
0: Опять вспылил Михаил.
1: «Мой отец оставил их тебе, так как совесть осуждала его за алчность. Ведь я отправился в Бразилию не за тем, чтобы заработать сверх твоих 40 тысяч. Речь шла о тех деньгах, которых не доставало до нужной суммы».
0: «Как бы там ни было, из-за этих тысяч я оказалась у вас. И они были причиной твоего отъезда из дома. Я знаю, что ты бежал от меня, и нисколько не удивляюсь. Давай оставим этот разговор».
1: «Мы закончим его только тогда, когда ты примешь наследство», – воскликнул он. Какого же ты обо мне мнения, если думаешь, что я оставлю себе твое законное наследство? Зачем ты стараешься выставить меня жалким скрягой, чтобы гордо возвышаться надо мной в своем совершенстве?»
0: Лицо Ольги то покрывалось румянцем, то бледнело. Наступила тишина. «Прости, я не хотела тебя обидеть», — кротко проговорила она после некоторого молчания. «Я ни над кем не хочу возвышаться». Эта кротость обезоружила Михаила.
1: «Значит, сделаем так. Как только мы приедем домой, ты примешь деньги и распорядишься ими по своему усмотрению».
0: Ольга молча взяла шляпу и зонт, потом посмотрела на часы. «Пора обедать», – чуть слышно проговорила она. С того дня они больше не говорили на эту тему. Она не начинала, и он не решался спрашивать. Так они прибыли в Тринчаске теплицы, где их ожидал сюрприз. На бульваре им повстречалась небольшая группа иностранцев, с которыми Ольга познакомилась еще в Италии. Дамы радостно щебетали, мужчины были немного сдержаннее. Прислушиваясь к их разговору, Михаил понял, что Ольга выделяется среди всех своей образованностью и подумал о том, что в погоне за деньгами он многое утратил. Это сильно затронуло его самолюбие, и он решил после возвращения домой немедленно взяться за книги. Иностранцы с искренней заинтересованностью расспрашивали о докторе Дюро, и Михаил понял, насколько они ценят и любят его брата. Когда вся компания сидела за обеденным столом, в Михаиле заговорило желание быть гостеприимным хозяином. Ему захотелось показать новым знакомым красивейшие места своей родины, и он пригласил всех к себе в имение. Михаил видел, что больше других его предложению обрадовалась Ольга. Всех воодушевила предстоящая встреча с баронессой и Руфью, и все хотели поскорее увидеть доктора Дюро. После нескольких приятных дней, проведенных вместе, иностранцы попрощались с супругами Годолич, договорившись о встрече в их имении. После отъезда новых знакомых Михаил с облегчением вздохнул. Может быть, ему хотелось в одиночестве наслаждаться красотой природы или же остаться наедине с Ольгой. Он не мог сказать, что в эти дни Ольга была недостаточно внимательна к нему. Но свое внимание она дарила всем, и он всегда вспоминал ее слова: «Я живу для Христа». Глава 11. Уже начинало смеркаться, но Михаилу хотелось еще немного погулять. Ольга не пошла с ним на прогулку, а осталась, чтобы написать письма домой. Он не спеша поднимался в гору, чтобы уединиться, в то время как люди развлекались внизу в парке. Найдя скамейку, он сел и предался размышлениям. «Какой же я христианин, если мне тягостно стремление моей жены полностью жить для Христа?» – думал он. «Ведь я так же, как Ольга и другие, должен идти по стопам Христа. Когда на одном из собраний в Америке призвали встать всех, кто желает следовать за Иисусом, я сразу же встал и никогда не жалел об этом. Однако в своей повседневной жизни я не следую за Христом. Неужели того, кто идет за Ним, ничего не должно интересовать? Ни любовь к родине, ни любовь к семье? Но в таком случае жизнь на земле стала бы бессмысленной». Перед его глазами предстали баронесса, Руфь, Ольга, Дюро. Все они любили друг друга. Однако Христа они любили больше и дорожили им. Это проскальзывало в их разговорах, проявлялось в делах. «Почему я не люблю его так, как они? Они утверждают, что всем обязаны Христу, а у меня нет даже сознания тяжести моей вины. Знаю, что я грешник, и верю, что Христос умер за меня, но мне еще не все ясно. А почему? Может быть, я до сих пор не знаю того, что нужно знать? Я, собственно, даже не могу представить себе Христа. Он для меня не так реален, как для них. Моя и их христианская вера
1: очень разнятся». Удрученный этими мыслями, Михаил возвращался домой. Вдруг он остановился. Невдалеке на скамейке сидела Ольга. Ее руки лежали на раскрытой странице, рядом с книгой он увидел письмо. Ольга не замечала Михаила, так как ее взгляд был устремлен вдаль. По ее щекам катились слезы, и весь ее облик говорил: «О, если бы у меня выросли крылья!» Значит, вот такой она была наедине с собой. Тосковала по дому и, наверное, улетела бы туда, если бы он ее не удерживал. Михаил стоял, пораженный своим открытием. Он понял, как велико ее желание исполнить долг. «Ольга, что с тобой?» – спросил он, склонившись над ней. Она вздрогнула, услышав его голос, и молча протянула ему письмо. Он сел рядом с ней на скамью и начал читать. Письмо было написано изящным почерком Руфи. Она сообщала о тяжелой болезни баронессы, о том, что ей необходима операция, и просила молиться о ее здоровье. В конце письма была приписка: «Когда ты вернешься к нам? Мы так тоскуем по тебе!» Лицо Михаила побледнело. Каким эгоистом он почувствовал себя! Он ведь знал, что эта больная женщина, воспитавшая Ольгу, по-матерински любит ее и, конечно, тосковала в разлуке с ней. Он резко встал со скамьи. «Ольга, вели прислуги уложить вещи. Мы уезжаем ближайшим поездом». Ее лицо засияло от радости. Она с такой благодарностью посмотрела на него, что он покраснел. «Прости, я не должен был удерживать тебя здесь так долго», – прервал он молчание. «Это было необходимо для укрепления твоего здоровья», – возразила она. «Но теперь мы, слава Богу, с чистой совестью можем вернуться домой». «Значит, ты на меня не сердишься?» Глядя ей прямо в глаза, спросил он. «Неужели твое самопожертвование для меня? Я был уверен, что ты делала все ради Христа, и, сознаюсь, мне неприятно было думать об этом». В голосе Михаила звучало искреннее раскаяние. «Я у тебя в долгу и никогда не смогу воздать тебе должное». «Не говори так», – она положила руку ему на плечо. «Поверь, я служила тебе с радостью. Я с удовольствием побывала с тобой в этих прекрасных местах и провела здесь беззаботные и очень счастливые дни. Но ты сам видишь, какое создалось положение. Поэтому я тебе очень благодарна за то, что мы сейчас возвращаемся домой. И прошу тебя, позволь мне полностью посвятить себя моей дорогой благодетельнице, пока Господь еще оставляет ее у нас. Отпусти меня к ней, ведь в имении вы справитесь и без меня, а когда я снова вернусь, то буду честно выполнять свой долг перед вами». В этот момент Михаилу захотелось крикнуть: «Не нужно, чтобы ты служила мне из чувства долга!» Но этот крик могли услышать прохожие. Молча они уложили вещи, и через некоторое время поезд уже мчал их к берегам Дуная. А затем пароход нес по волнам к родному дому. До сих пор Ольга ухаживала за выздоравливающим Михаилом. Но теперь он не позволял ей проявлять о нем заботу и сам по-рыцарски ухаживал за ней. И как умело он это делал! Никакой княгине, наверное, не уделяли столько внимания, сколько Михаил Ольге. И она, зная о его чувстве долга перед нею, принимала знаки его внимания.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

есть один только путь и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только мир и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь. Ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет иного. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Сына. Есть один только Бог, ты душой поспеши к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небе.

есть одна только жизнь и одна только правда на свете, и один только Бог. Ему, друг, посвяти детство, юность, все дни твоей жизни.

0: Дух Святой положил на сердце апостолу Павлу следующие слова о последнем времени. Мы их находим в первом послании к Тимофею, 4 главе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: Покайся, покаясь сознание греховности жизни твоей. Покайся, покаясь желание

0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.
1: Напрасно твой стук пронесется.

несколько лет назад вступил в силу новый закон католической церкви. Известно, что до сих пор Папа Римский был облечен в почетное звание наместника Иисуса Христа на земле. Теперь же он имеет это звание по закону, то есть он юридически оформлен на данную должность. До такого не дошел еще ни один папа в течение всей истории католической церкви. Данный закон усматривает, что во всем мире должно быть создано одно братство, которое соединило бы всех верующих и неверующих. Слово «братство» обозначает католическое исповедание с членством всех живущих на земле. Кроме того, должен быть один руководитель, и это Папа Римский. Совершенно новое понятие влагается в слово «миссионерствовать» или «благовестие». Один из кардиналов объяснил значение данных слов. «Миссионерствовать» обозначает «идти к другим народам», но не с целью принести им благую весть, а с ними друг у друга учиться их религии. Отныне за братьев и сестер признаются не члены по вероисповеданию, а весь мир со всеми вероисповеданиями и даже языческими. Закон располагает жуткой строгостью. Например, в одном из параграфов сказано: «Если кто скажет, что учение о крещении детей является неистинным, да будет исключен». Или: «Если кто скажет, детей нельзя признавать членами после крещения, потому что они еще не умеют верить, да будут исключены». В законе указано, что католическая церковь не терпит отлагательства времени, то есть растяжения их плана. Все вероисповедания и миссии должны быть объединены под ихним руководством. Вершиной спасения они, как и прежде, объявляют Марию.

усматривая, что время очень ответственное. Хочу сегодня говорить из послания к Ефесянам 5, 15, 16. Читаю. Итак, смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. В этих двух стихах выделяются слова «смотрите», «осторожно», «дорожа временем» и «дни лукавы». В истории человечества известен случай из жизни Гая Юлия Кесаря, жившего с 100 по 44 годы до нашей эры. Однажды его жена имела сон, предупреждение. И кроме того, Цезарю не здоровилось, поэтому он по просьбе жены в этот день решил не участвовать в заседании Сената. Но его лучший друг, приемный сын Брут, уговорил его принять участие на заседании правительства. И он подался уговорам. По дороге в Сенат ему сунули в руку записку. Полагая, что это очередная просьба, он сунул записку в карман, сказав: «Завтра будет день, тогда и разберем». Но в записке не было просьбы, а предупреждения о готовившемся покушении на Кесаря. Через 2 часа он был убит. Притом убийством руководил его приемный сын Брут, которого Цезарь буквально обожествлял. Для Кесаря завтрашний день не настал. День оказался настолько лукавым, что он потерял жизнь. Сколько людей на земле, которые точно так не дорожили временем и имели Священное Писание, в котором божественное предупреждение, но точно так, как и Кесарь, погибли. Все призываются смотреть, осторожно поступать, дорожить временем, ибо дни лукавы. В своей молитве Моисей говорит, Псалом 89:12: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек, который был другом Божьим и был ближе к Богу, чем кто-либо, говорит такие слова: «Научись счислять дни наши, чтоб приобрести сердце мудрое». И эти слова принадлежат кратчайшему из людей. Он же говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Псалом 89:9. Годы проходят, как звук, как эхо в лесу. Среди нас и много седых, которые также скажут: жизнь прошла незаметно. Я и сам многих из присутствующих знал в молодости, и вот теперь большая часть жизни позади. Незаметно пролетели десятилетия, теряем ли так, как звук. Хорошо, кто годы использовал для служения Господу. Хорошо, кто пользовался временем, как говорит апостол Павел в послании Колоссянам 4:5, ибо в Откровении 10:6 сказано: «И времени не будет». Время, как таковое, после этого стиха еще будет в продолжении тысячелетнего царства, но времени благодати уже не будет, ибо год божественной амнистии придет к концу. Поэтому мы говорим вместе с пророком Осии 10:12: «Время взыскать Господа для всех, не знающих Его, как Спасителя». Когда пророк Софония передал слова Господни: «Ждите меня, говорит Господь», а Агей 2:7 предсказал: «И придет желаемый всеми народами». И можно сказать, вся история человечества есть ничто иное, как ожидание чего-либо, но в данном случае Мессии, правда, с разных дистанций. Уже древний пророк из Месопотамии, Валаам, придя в пределы обетованной земли, говорит о Христе: «Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко». Число 23:7, 24:17. Пророк видел далеко вперед. Он видел первое пришествие Христа на землю. Примерно за 1500 лет вперед царь Давид, Псалом 68:4, жалуется: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Ожидание Давида, Бога своего, настоящий образец для всех любящих Господа. Евреи ждали Мессию.
Они ожидали, когда же придет лето благоприятное, год юбилейный, год божественной амнистии или год искупленных моих. Псалом 61 и Исаия 63. Когда же вместо унылого духа они получат славные одежды? Знаком мне один служитель, который был вторично осужден отбывать срок в вузах. И это за исповедание благовестий. Будучи небольшого роста, ему в лагере выдали в насмешку самый большой размер одежды. Выстроенные, заключенные во дворе лагеря, офицеры и охрана закатывались от смеха над братом, у которого рукава были намного длиннее рук. Брат молча стоял пред огромной массой и ожидал, когда же они надсмеются над ним. Когда же, наконец, масса вдоволь надсмеялась, он спросил, позволительно ли мне сказать несколько слов? Ему дозволили. Пред всеми он объяснил, за что он сидит и страдает, и как Господь даст ему славную, весомую одежду, и что Господь в свое время и его уста наполнит смехом. У офицеров и у заключенных прошел смех, и все замолчали, став серьезными и молча слушали его. К концу речи брату по приказу офицера дали шерстяные одежды, что в условиях лагеря почти не бывает. Так ожидали все евреи, когда вместо унылого духа даст им славная одежда. Исаия 61:3. Язычники также ожидали, когда же придет желаемый народами. Самый выдающийся древнегреческий философ Платон, живший в 429-347 годы до нашей эры, писал: «Мы будем ждать его, будь он Богом или исполненный божественного духа человек, который научит нас исполнять наши религиозные обязанности и устранит тьму от глаз наших». Даже в преисподней ждали благовестия Христова. 1 Петра 3:19 и 4:6. Ждали, когда же будет дан божественный выкуп за их освобождение. Все ветхозаветные ожидали, что должно наступить особое время, как говорит Аввакум 2:3. Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, праведный своею верою жив будет, верою спасаться, верою жить.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Понимание Бога определяет образ нашей жизни».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» «Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что мы согрешаем не случайно. Мы грешим снова и снова, пока в наших сердцах не появляется проторенная дорожка, привычка ко греху. Еще не сознавая происшедшего, мы оказываемся в рабстве. Крепость греха воздвигнута. Сатана бросил наживку, мы ее проглотили, и теперь он поймал нас, мы стали его добычей. Не забудьте, с чего все началось. Каждый грех в любой сфере нашей жизни начинается со лжи. Семя посеяно, оно поливается и удобряется, прорастает и производит плод. Не один плод, а целый урожай. Урожай рабства, разрушения и смерти.

0: А сейчас представим себе Еву и послушаем записи ее дневника.
1: Я совсем запуталась. Еще вчера утром я была уверена в завтрашнем дне, а сейчас не знаю, кому и чему верить. Бог никогда не давал мне повода сомневаться в Его любви. У меня было тысяча причин верить, что Он благ. Я никогда не задумывалась, говорит ли Он нам правду. Я доверяла Ему, я верила Его словам. Теперь Он как будто уже не тот Бог, который гулял с нами по саду, разговаривал и пел каждое утро. Если Он так благ, почему тогда не прервал мой разговор со змеем или не помешал мне съесть плод? Почему Он сделал этот плод таким желанным? И вообще, зачем Он посадил это дерево в саду? И почему для Него было важно, чтобы мы не ели от Него? Бог кажется таким далеким, я боюсь Его. Он сказал, что мы умрем, если вкусим плода от того дерева. Наказание кажется таким жестоким, несправедливым, ведь это был наш первый грех. Сегодня Он велел нам уйти из Эдема. Почему Он не мог нам дать еще один шанс? Беспокоит ли Его наше будущее? Все это так ужасно и запутано. Разве Бог не может ничего сделать?
0: Моя цель — рассмотреть некоторые виды лжи, широко распространенные среди верующих женщин. Сатана — мастер обмана, и цепь его лжи бесконечна. Сразу хочу предупредить вас, что мы сможем рассмотреть далеко не все виды лжи, в которые верят женщины. Я уверена, что именно эта ложь лежит в корне множества проблем современных христианок. Далее я приведу в пример свидетельство женщин о том, что они испытали, поверив в какую-либо ложь. Конечно, не все женщины верят всякой лжи. Вы, возможно, видите, что сами склонны верить в определенную ложь или сочетание разных ее видов. Сатана знает ваши уязвимые места, и именно туда направляет свое оружие. Сначала вы можете сказать: «Нет, я не верю в эту ложь». Один из ходов сатаны — ослепить нас и помешать увидеть ложь, в которую мы поверили. Заставить думать, что поскольку мы знаем истину, то также и верим в нее. Множество раз я разговаривала с женщинами, которые считали, что верят в истину. Но их жизнь, решения, приоритеты, реакция на боль доказывает, что на самом деле они не верят в истину. Наши убеждения подтверждаются не словами, а делами. Итак, когда мы будем рассматривать разные виды лжи, недостаточно спросить себя, верю ли я в это. Каждая из нас должна также задаться вопросом, живу ли я так, как будто верю этой лжи. Некоторые виды лжи особенно опасны, потому что являются скорее полуправдой, нежели откровенной ложью. А потому они еще тоньше и опасней. Дело в том, что полуправда порабощает точно так же, как и стопроцентная ложь. Мы не будем останавливаться на каждой лжи подробно. Моя цель состоит в том, чтобы представить

представить характеристику мышления, которая разрушила жизни и семьи многих христианок. Я бы хотела, чтобы вы внимательно прослушали эту передачу, чтобы получить дальнейшую помощь по конкретным, волнующим вас темам, особенно если вы находитесь в сложной ситуации. Некоторые темы вполне можно назвать больными. Они вызывают множество споров, даже в христианском мире. В некоторых случаях вы не согласитесь со мной. Я не думаю, что это ложь. Пусть конкретные вопросы, по которым вы не согласны со мной, не мешают вам слушать дальше. Я просто говорю о том, чему, на мой взгляд, учит Писание. Я не истина в конечной инстанции. Иисус и Его Слово – вот истина. Моя цель состоит не в том, чтобы вы во всем согласились со мной, а в том, чтобы вы отправились на поиски истины, которая открывается через Слово Божие. Проверили и оценили каждую область своей жизни в свете истины. Для начала я выбрала несколько ложных утверждений о Боге, потому что наши представления о нем крайне важны. Ханна Уайтл Смит в своей духовной автобиографии «Самоотверженность Бога» писала: «Наша духовная жизнь зависит от того, какому Богу мы поклоняемся». Потому что характер поклоняющегося всегда будет изменяться под влиянием объекта поклонения. Если Бог жесток и мстителен, поклоняющийся Ему будет таким же. Если же это любящий, нежный, прощающий, самоотверженный Бог, последователь постепенно будет преображаться в Его образ и подобие. Наше представление о характере Бога основа системы наших убеждений. Если наше представление о Боге неверно, то у нас будет неверное представление обо всем. Понимание Бога определяет образ нашей жизни. Если же наше восприятие Бога ложно, то мы будем действовать на основании этой лжи и в итоге окажемся в рабстве. Первая ложь. Бог не очень-то благ, иначе он бы... В эту ложь мало кто верит осознанно. Большинство из нас никогда не скажет: «Бог не очень-то благ». Мы знаем правду. Теоретически, умом, мы знаем, что Бог благ. Но глубоко в наших сердцах живет подозрение, что он, возможно, не так уж и благ, по крайней мере, лично ко мне. Я верю, что эта ложь лежит в основе множества неверных представлений о Боге. По сути, именно об этом говорил сатана, пытаясь соблазнить Еву. Бог благословил мужчину и женщину и создал рай для их наслаждения. Он дал им свободу есть от любого дерева в саду, кроме одного. Если у вас есть хоть какие-нибудь сомнения в благости Божьей, вернитесь и перечитайте первые две главы книги «Бытие». Там вы увидите щедрого, доброго Бога. Все, что Он создал, было благо, потому что абсолютно все отражало Его благость. Когда сатана хотел спровоцировать женщину восстать против Бога, то посеял в ее разуме семя сомнения в благости Божьей. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3.1. Подтекст был такой: «Бог, наверное, не очень-то добр, иначе Он не отказал бы вам в исполнении ваших желаний». Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Понимание Бога определяет образ нашей жизни». Если в вашу жизнь врывается хаос, разочарование и боль,
Если мы теряем любимых, если все идет не так, как мы надеялись или планировали, сатана искушает нас, предлагая задуматься, а благ ли Бог? Если он добр, то как он мог допустить, чтобы такое произошло? Или почему он не исполняет моего заветного желания? В этом падшем мире, где царят катастрофы и голод, ведутся непрестанные войны, обманщик пытается изобразить Бога в мрачных красках. Как мог по-настоящему добрый Бог допустить войны на планете? Или голод в Эфиопии, или массовые убийства в Колумбии? Как только мы начинаем сомневаться в благости Бога, то легко находим оправдание тому, что отвергаем Его волю и начинаем сами решать, что плохо, а что хорошо. Но Бог действительно благ. Он благ независимо от того, кажутся ли нам благими Его решения. Он благ, чувствуем мы это или нет. Подтверждают это жизненные обстоятельства или нет. Он все равно благ. Я никогда не забуду тот день, когда я впервые обрела покой, осознав эту истину. Я проводила выходные дома с родителями и 6 братьями и сестрами. Мне как раз исполнился 21 год. В субботу вечером родители отвезли меня в аэропорт. Я улетала в Вирджинию, где работала в одной церкви. Когда мой самолет приземлился, мне позвонила мама и сообщила, что у отца был сердечный приступ, и он мгновенно отошел к Господу. Никаких предупреждений, никаких прощаний. Моя 40-летняя мать осталась с 7 детьми, которым было от 8 до 21 года. На протяжении следующих дней, недель и месяцев слезы текли рекой. У каждого из нас были теплые отношения с ним. Он был удивительным мужем и отцом. Каждый, кто лично знал Арта Демоса, переживал огромную потерю. Но в тот момент, когда я узнала о смерти отца, Господь дал мне особенную благодать. Он напомнил мне истину. Прежде чем появились первые мысли, прежде чем потекли слезы, Он привел мне на память стих, который я читала несколькими днями раньше. В одном из переводов он гласит: «Благ Господь, и хорошо все, что Он делает». Псалом 118, 68 стих. Всю мою жизнь Отец учил меня этой истине. И теперь, в такой важный момент, эта истина превратилась в настоящую крепость в моем сердце. Я страшно скучала по отцу и до сих пор скучаю спустя 20 лет. Мне не хватило общения с ним, нам нужно было еще так о многом поговорить. Но я знала тогда, как знаю и теперь, что Бог благ, и все, что Он делает, благо. Хорошо сказала об этом Ханна Уайтл Смит. Зачастую божественное провидение не похоже на благость. Но вера склоняется перед этими тайнами и говорит: «Господь благ, следовательно, все, что Он делает, должно быть благостью, независимо от того, чем кажется сейчас. Я буду ждать Его объяснений». Вторая ложь. Бог не любит меня. Эта ложь зачастую бывает напрямую связана с предыдущей. Опять же, мало кто признается, что верит в нее, потому что на уровне разума мы знаем, что должны верить в любовь Бога. Но у многих женщин пролегает огромная пропасть между тем, что они знают, и тем, что чувствуют. И в этом заключается одна из наших проблем. Мы доверяем тому, что подтверждают чувства, а не тому, что знаем как истину. Мы еще вернемся к этой мысли, потому что эта проблема так характерна для женщин. Мы смотрим на свои взаимоотношения. Брак, в котором нет любви, развод по инициативе бывшего супруга, взрослых детей, которые не звонят и не приезжают в гости. Мы понимаем, что нам уже под 40, и последний шанс на замужество тает. И тогда чувства кричат: «Никто не любит меня, даже Бог! Может, Он и любит весь мир или кого-нибудь другого, но меня Он не любит.
Иначе я бы не чувствовала себя такой одинокой и нелюбимой. Мы никогда не скажем этого вслух, но верим в это, потому что чувствуем это. Так в почву нашего разума падает семя лжи. Мы размышляем о ней, пока не начнем верить. И рано или поздно мы начинаем жить этой ложью и в конечном итоге оказываемся в рабстве. Может быть, вы знакомы с тем, что пережила Вероника. Здесь и далее, если не дается фамилия женщины, значит, ее имя и мелкие детали истории были изменены в целях анонимности. В моей семье все очень холодно относились друг к другу. Любовь всегда была условным понятием. Поэтому мне было очень трудно поверить, что Бог может любить меня безусловно. Это рождало ужасное самоосуждение и чувство вины, когда я совершала ошибку или грешила. Я не говорю, что на грех вообще не надо обращать внимание. Я не верила, что Бог простит меня. Ложь «Бог не любит меня» вовсе не безобидна. Она оставляет свой след в каждой сфере нашей жизни и взаимоотношений. Крошечные семена, которым мы позволили пустить корни в разуме, прорастают и дают богатый урожай. Истина заключается в том, что Бог действительно любит нас, независимо от того, чувствуем ли мы себя любимыми, что мы натворили или какое у нас прошлое. Бог любит нас безграничной, непостижимой любовью. Бог любит меня не потому, что я люблю Его с 4-летнего возраста, не потому, что я хочу угождать Ему, не потому, что я выступаю на конференциях и пишу книги. Он любит меня, потому что Бог есть любовь. Его любовь ко мне не основана на моих делах. Она не основана на моих стараниях. Я не заслуживаю Его любви и никогда не смогу ее заслужить. Писание говорит, что когда я еще была Его врагом, Он любил меня. Вы скажете, как ты могла быть врагом Бога, если была такой маленькой? Библия говорит, что с самого рождения я была грешной, была врагом Бога и заслуживала Его наказания. Римлянам 5 глава. Несмотря на мое отчуждение, Он возлюбил меня и послал Своего Сына на смерть ради меня. Он любил меня всю вечность в прошлом. Он будет любить меня всю вечность в будущем. Я ничего не могу сделать, чтобы Он любил меня меньше, и я ничего не могу сделать, чтобы Он любил меня больше. Но хорошо, что Бог не отстраняется и не отдаляется от наших проблем. Он не наблюдает сверху, выживем ли мы. Нет, Бог Библии — скорый помощник в бедах. Псалом 45, 2 стих. Это означает, что Он использует трудности и проблемы, чтобы сформировать наш характер, изменить нашу жизнь, сделать нас подобными Своему Сыну, который смирил Себя, быв послушным даже до смерти и до смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Мы хотим, чтобы Бог решил все наши проблемы. Но Он говорит, «Я хочу использовать проблемы, чтобы изменить тебя и явить мою благодать и силу всему миру. Это истина, и истина сделает вас свободными». Одной из самых важных частей нашей передачи являются разделы под названием «Практическое применение». Дайте себе время откликнуться на ту истину, о которой вы только что услышали. Возможно, вы захотите записать ответы на ваши вопросы в своем дневнике. Оставьте место в конце каждого раздела, чтобы в будущем записывать туда новые для вас мысли и стихи из Писания. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь первая. Бог не очень-то благ, иначе Он бы... Истина. Бог благ,
и все, что он делает, благо. Бог никогда не совершает ошибок. Ложь вторая. Бог не любит меня. Истина. Божья любовь ко мне безгранична и безусловна. Мне не нужно пытаться заслужить Божью любовь и благосклонность. Бог всегда действует в моих интересах. Как сказано в послании Иакова, недостаточно просто услышать истину. Мы должны повиноваться истине и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и образа мыслей. Если мы не живем по истине, хотя и знаем ее, то значит мы глупы и обманываем самих себя. Если же мы повинуемся истине, то мы благословенны. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о Боге поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о характере Бога, о Его намерениях по отношению к Своим детям? Псалом 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 22, Псалом 120 и Римлянам 8 глава, с 28 по 39 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Молитва. Отец, я признаю, что Ты благ, и все, что Ты делаешь, благо. Спасибо, что Ты не совершаешь ошибок, и что Тебе можно доверить все на свете, всю мою жизнь. Я верю, что Ты заботишься о моем благе и всегда стремишься воплотить свой совершенный замысел. Пожалуйста, прости меня за сомнения в Твоей мудрости, благости и любви. Я признаю, что очень мало знаю Тебя и часто неправильно истолковываю Твои намерения. Пожалуйста, учи меня познавать Тебя, любить и доверять Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие друзья, сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, приветствую всех вас. Вашему вниманию предлагаю послушать радиопередачу «Луч надежды». Сегодня она посвящена теме, которая называется «Великое предназначение». Речь будет идти о пророках Господних.

Дорогие друзья, вы прослушали пение Бориса Бережного. Он исполнил гимн «Сколько раз в мольбе». Пожалуйста, послушайте еще одну песню, тоже в этом же исполнении. Потом уже вы будете слушать Слово Божие.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Я всех вас приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио, и сегодня я обращаюсь к вам со словом из послания евреям 1 главы. Буду читать только первых два стиха. Речь будет идти о великом предназначении пророка. Сегодня вы прослушаете первую передачу из цикла проповедей на эту тему, на тему о пророках Господних. Первые два стиха первой главы книги Евреям говорят нам: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Бог говорил в пророках. Итак, друзья мои, обратимся к первой мысли. Говорить от имени Бога есть великое предназначение. Бог обращался к людям через особых избранных им самим людей, то есть через пророков. И таковых избранников Бог называет проповедниками правды, возвещающими Его святую волю. Если Бог не пощадил, мы читаем, согрешивших ангелов, связав их узами мрака, предав на суд, и если не пощадил первого мира, то он в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на весь мир нечестивых. Второе послание Петра, вторая глава. Бог, заметьте, нашел человека, единственного на земле, и называл его особым именем, проповедником правды. В книге Бытие, 6 главе, 7 стихом мы читаем: «Ной обрел благодать перед Богом». Ной был человеком праведным, непорочным. Ной ходил перед Богом 500 лет, и потом строил целых 100 лет ковчег для того, чтобы сохранить свое семейство и также животный мир. Ной обрел благодать перед Богом. Интересное слово. В Ветхом Завете это слово очень редко встречается. Но представьте себе, еще до потопа Ной обрел благодать перед Богом. Благодать – это чисто новозаветнее слово. Благодать, когда еще не было закона, тесно связана с верой в Иисуса Христа. Бог избрал для служения верных Ему глубоко верующих людей. Вторая мысль. Бог не оставляет своих верных пророков в стыде. Он их любит, Он защищает их, Он заботится о них. Мы знаем из книги Иеремии 38 главы, что его, то есть Иеремию, однажды посадили в глубокую яму по приказанию царя. И в 6 стихе мы читаем: «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь». Какое состояние было у Иеремии, когда его посадили вот такое место? Что, друзья мои, он роптал, он септовал, он грозил царю? Ничего подобного. Он смиренно принял то, к чему был приговорен. Он знал, Господь Бог Всемогущий позаботится о нем. И в 12 стихе мы читаем: «Авдамелех, эфиоплянин, Иеремии сказал: положи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы. И оставался Иеремия во дворе стражи». Сидекия не мог ничего сделать. Он вынужден был подчиниться. Иеремия был спасен. Кто был этот человек с именем Иеремия? Писание говорит нам, что он был одним из великих пророков. Господь избрал его в юности. Давайте мы прочтем из первой главы несколько стихов. Господь говорит: «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Они, то есть люди, которым ты будешь проповедовать,
а проповедовать ты будешь мою правду. Они будут ратовать против тебя. Слово древнее «ратовать» от слова «рать», то есть «война», «воевать». Они будут воевать против тебя, но не превозмогут. Почему? Потому что я с тобою. Я с тобою, чтобы избавлять тебя. Еремию Бог призвал в юные годы. Сколько ему было? Около 20, возможно. Он говорил горькую правду о пленении Израиля, и многим это не нравилось. За 37 лет пророческой деятельности он не приобрел благоволения у всех пятерых царей, которых пережил. Еремия от имени Господа предупреждал нечестивого царя Сидекию, что будет произведен над ним суд, но он не верил этому и поплатился жестоко за свое неверие. И заколол царь вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех вельмож иудейский заколол царь. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и дома народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. Сбылось пророческое слово великого мужа. Друзья мои, когда нам кажется, что мы все глубже и глубже погружаемся в грязь презрения людей, когда наши слова для них как самое противное, когда мы в одиночестве, когда мы тонем в скорбях, переживаниях, мы должны знать, все это для укрепления нашей веры, нашего упования и возрастания любви к Богу. Друзья мои, когда у меня случается такие переживания, я открываю 553 номер сборника и читаю. Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь в борьбе, и каплю за каплей из чаши страдания пить будешь, упреки бросая судьбе, не падай душой. Судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Когда твое сердце заноет тоскою, наступят скитания тяжелые дни, и зова душа не услышит к покою, никто ей не скажет: иди, отдохни. Ты вспомни, что греет и душу, и кровь, то вера, надежда, любовь. Постигнет ли в жизни утрата какая, не плачь безутешно о ней никогда. Знай, участь начертана свыше такая, решение сбылось неземного суда, и ты утешение ищи и даров, где вера, надежда, любовь, терпение не станет, ослабнут ли силы, в тумане сомнений потонет душа, с девизом иди ты до самой могилы, ведь жизнь и в страданиях всегда хороша, в ней большего счастья не может и быть». Надеяться, верить, любить. Илья просил смерти у Господа, сел под можжевелый куст и жалуется в скорби своей от души. Господи, всех пророков убили, и моей души ищут. Но у Бога были свои планы. Он решил использовать пророка Илью еще очень и очень много. Он послал ворона, чтоб тот приносил к нему пищу. Он послал и ангела для его утешения. Третий царь, 19 главе, мы читаем: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, которые не преклонили колен пред Ваалом». Ты думаешь, ты один? Но у меня еще есть много людей. В Деянии апостола, 18 главе, мы читаем слово к апостолу Павлу: «Не бойся, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей». Павел этих людей не знал и не видел, но Господь видел всех. Когда Христа и Иисуса распяли, то никому в голову не приходило даже, что Нафанаил, который приходил ночью, и Иосиф Аримафейский, тоже начальник из Синедриона, позаботится о теле его, предадут его погребению.
У Бога всегда и везде были свои люди. И третья мысль. Пророк, избранный Богом, исполняет не свою, а только его, Божью волю. Знаете, попытка искать что-то для себя лично, для пророка, всегда оборачивалась позором. В книге чисел, 22 главе, 12 стихом мы читаем, Господь говорит, не ходи с ними, то есть с теми людьми, которые желают проклятия народу моему. Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен мной. Бог говорил Валааму, и он был послушен голосу Божьему. Он не хотел проклинать, но потом, через некоторое время, золото прельстило пророка, и тогда вместо Бога с ним заговорила ослица человеческим голосом. Подумайте, друзья мои, сегодня, в кавычках, новоявленным пророкам полезно бы послушать, что им говорит ослица, чтобы остановить их безумие. Но даже ослицы не говорят им сегодня, что доказывает им их несостоятельность на претензии называться пророками Божьими. Да? Бог говорит истинным пророкам, и слово таких пророков, как правило, сбывается. Если же это слово не сбывается, Бог их называет лжецами, лжепророками. Истинные пророки всегда искали лишь одного – в страхе и благоговении слышать голос Божий. Самуил, совсем еще мальчик, находился в храме, когда Господь заговорил с ним. Когда Самуил понял, что это голос Господа, он сказал: «Говори, Господи, ибо слышит тебя раб твой». Что, скажите, имел Самуил в храме? Что он лично для себя имел? Ничего. Только уголок в храме, да подстилку, на которой лежал ночью. Но главное, он имел в храме голос Бога для себя лично. Бог говорил с ним, и для него это было самое ценное. Что имел Иоанн Креститель, когда проповедовал о пришествии нашего Господа? Одежда его была из верблюжьего волоса, а пища, мы читаем, акриды и дикий мед. Он проповедовал на Иордане. Он говорил о Мессии, который должен прийти вскоре. В каких условиях он проповедовал? Что, друзья мои, у него был хороший подготовленный конспект? Кто-то ему на блюдечке преподнес бутылочку с газированной водой? У него что, был ветерок из аэрокондишнера? Да нет, ничего этого у него не было. Было просто пекло, страшная жара. Целый день, с утра до вечера, он возвещал истину Божию, не заботясь о себе. Когда пришли к нему люди и спросили, что ты скажешь о себе самом, ты Илья, ты пророк, ты Христос, он сказал, да нет, ни Илья, ни пророк, ни Христос. Я просто голос, я глас вопиющего в пустыне, говорящий всем, приготовьте путь Господу. Вот как отвечал этот великий пророк, которого Господь назвал величайшим из всех пророков. И, надо сказать, величайшая привилегия пророка – это быть его избранником. Моисей, кратчайший человек, ради поношения Христова, отказался быть сыном дочери фараона с ее несметными сокровищами в Египте. Кем он был? Принцем крови, принцем Египта. Он реально обладал всеми богатствами Египта. Но он отказался от привилегии величайшего человека мира, потому что избрал великое будущее на небесах. Он взирал на воздаяние небесное. Но как же отличаются сегодняшние пророки, с позволения сказать, от тех, которые отмечены Священным Писанием? Факты жизни говорят нам, что многих пасторов, больших, богатых, многочисленных церквей, нельзя уговорить потрудиться работать простым миссионером где-либо, ну, скажем, в России или на Украине, за $400.
А это ведь большие деньги для Украины, для России. Многие ведь люди, многие миссионеры трудятся и за 50, и 100 долларов, и живут в очень сложных материальных условиях. Как же смотрит Господь на своих пророков, сегодняшних пророков, проповедников Евангелия? Какую оценку Он им поставит? И последняя мысль, дорогие друзья. Быть избранником Божьим значит целиком положить себя на алтарь служения Ему. В Деяниях апостолов мы читаем чудесный пример апостола Павла. 20 глава. «Посему свидетельствую вам и нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Он говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос. В Деянии апостолов 9 главе мы встречаем покаяние Савла. Кто ты, что поступаешь со мной так? Я Иисус, которого ты гонишь. Он сделался избранным сосудом и до конца, до последнего дыхания оставался верным своему Господу. В притчах о работниках виноградники призывался на труд каждый праздно стоящий. Господь говорит, что вы стоите здесь праздно? Да нас никто не нанял. Идите и вы. Вы не поработали с 6 утра до 9, нет еще. Но вы можете еще потрудиться. Вы, которых я призываю в 12 часов дня, еще есть время поработать, идите. И вы, те, которые в 3 часа я призываю, идите. До 6 вечера, до 11 часа, как мы читаем, еще есть время. Перед заходом солнца идите, пожалуйста, трудиться в моем винограднике. Господь приглашает. Знаете, не время труда, сколько человек поработал для Господа, 10 лет, 40 лет или 70 лет, а именно как поработал человек, оценивает Господь. В Самаре, где я жил, покаялся однажды молодой человек, совсем еще юный. Но как он горел! Как он любил Господа! Как он стремился послужить Ему от всего сердца! Он привел ко Христу своих родителей. Он был любимцем молодежи и церкви. Мы так думали о нем. Какое у него прекрасное будущее! Сколько он может потрудиться для Господа! Так думали мы, но так не думал Господь. Он призвал его еще совсем юным. Он взял его в свои небесные обители. Он как чудесная звезда вспыхнул и погас, но остался в памяти многих-многих людей. А вот еще пример. Две пожилые сестры, имена их не называя, но сколько было горя от них. Дожившие до глубокой старости, они все время были недовольны друг другом и всегда обижались, и всегда скандалили. И всегда мне приходилось их разбирать. Итак, один пример я вспоминаю с глубокой благодарностью Богу, а другой пример вспоминаю с глубокой скорбью. Готовя конспект, я использовал ручку. Хорошо писала ручка, но краска вдруг кончилась. И она перестала писать. Я заметил, ручка писала до самого конца и делала свое дело хорошо. Каково предназначение твое, дорогой друг? Твое? Ты пришел на землю для того, чтобы просто есть и пить? Но вспомни, Иисус Христос за тебя умер. Он имеет для тебя свой план. Прими его план. Итак, сделай для себя это самое верное решение. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из квартиры Каратаевых доносится веселый смех. Интересно, что так смешит Ирину Сергеевну и детей?
1: Ну и список. И чего-то Вера только не придумывает.
2: Да, ну и Вера.
3: Ой, ну-ка, дай мне, я тоже почитаю. Ну-ка. О, вставай сразу, как только проснешься, не валяйся в постели. Второй пункт. Заправь кровать. Третий. Сделай зарядку. Четвертый. Умойся хорошо. Не забудь помыть за ушами. Пятый. Почисти зубы. Шестой. Не выдавливай прыщей. Седьмой. Не сдирай корок с болячек на коленях. Восьмой. Следи, чтобы на учебниках были чистые обложки. Девятый. Не забывай помогать маме после школы. Десятый. Не забудь вечером повесить одежду на вешалку. Не бросай колготки под кровать. Ну и программа у Верочки. Вот молодец. Да чего трогательный список, правда? И как красиво печатными буквами все написала.
2: Да, прямо как скрижали, 10 заповедями.
4: Правда, как скрижали.
3: Да.
1: Ого, нет даже прыщей. Да у нее еще и нет прыщей.
2: Ну это она боится, когда я выдавливаю все прыщи. И все время твердит мне, что нельзя их давить.
3: Вот и правильно. Она, наверное, лучше всех вас запомнила, когда я вам говорила, что нельзя давить прыщи, потому что можно получить заражение крови и даже умереть.
1: Правильно. Учительница нам тоже говорила, что прыщи нельзя давить.
2: Но они такие вредные.
1: Потому что на лице есть такой специальный треугольник, где давить даже смертельно.
5: А что это за треугольник?
1: Выше верхней губы давить нельзя.
3: Правильно.
2: Ну, у Веры такой сознательный характер. Все, что она слышит, она воспринимает всерьез.
3: Правильно, она все это сразу усваивает. Она всегда послушная и сознательная. С ней вообще очень легко.
1: Ну, не знаю. Не такая она уж и сознательная. А вот что боится, это точно.
2: Ну, почему? Трусихой ее не назвать.
3: Конечно, нет.
2: Вот этот список правил уже говорит нам, что у нее твердый характер.
3: Да.
5: Особенно, если она еще выполнит это.
3: Да. Но вряд ли, конечно, Вера сможет все выполнить, то, что тут написала, все эти пункты. Это довольно требовательный список.
1: Вот именно. Кажется, она и сегодня искала свои колготки под кроватью.
2: Но Вера еще просто мала. Конечно, она забывает временами. И это вполне понятно.
3: Да, самое главное, что Верочка старается. Давайте-ка повесьте листок на место. Скоро Вера придет со школы. Где он висел?
5: На стенке, около кровати.
3: Ну, идите повесьте на место. Ну вот и Верочка идет.
6: Нельзя этот список трогать. Люда, дай сюда. Зачем мы его взяли?
5: Только показала его маме. Хороший список, Верочка.
3: Да,
2: просто
3: Вера.
2: Здорово.
3: Очень хороший.
2: И откуда ты все это выдумала?
3: Откуда, Верочка, ты эти пункты взяла?
6: А помните, когда мы говорили недавно, то дедушка сказал, что каждый может быть учителем в своем кругу. А мне некого учить.

0: Громче голос слов. Слова учат, а поступки убеждают. Вот так.
1: Особенно это нас, верующих, касается.
0: Да.
1: Если мы только красиво говорим, а жизнь совсем не такая, то лучше вообще другим ничего не говорить.
0: Правильно, Вадим.
2: Если бы у Иисуса нашли бы какой-нибудь недостаток, то его бы не стали бы больше слушать.
1: Ну, Иисус – это исключительная личность. А ведь завистливые фарисеи и книжники все время караулили его.
0: Да, пытались поймать.
1: Им так хотелось найти что-нибудь, на что можно было потом тыкать пальцем.
2: Но все равно ничего не удалось найти. Поэтому они и разрываются от злости.
0: Да, и к тому же ведь фарисеи и книжники были не глупые люди. Они прекрасно понимали, что Иисус – свет, что Он чистый, совсем безгрешный. Ведь Иисус сам сказал, что если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. То есть, когда Иисус пришел, то и обнаружились все грехи их.
2: Вот поэтому они и сердились, что Иисус показал, какие они на самом деле. А ведь до этого они думали, что они окей.
0: Да, вот именно окей. Они так-то и было, да? Вот так.
1: А грязь обнаруживается только при свете, до этого при ярком свете.
0: Да, Иисус вот был таким светом. А теперь для нас кто такой свет? Или что такое свет?
1: Евангелие.
0: Евангелие, Слово Божие, правильно? В Его свете мы видим себя тоже, какие мы есть. Это как зеркало для нас, правда?
2: Помни, как мы ездили на юг?
0: Да, помним.
2: Ночной город в огнях казался прямо сказочным.
0: Красивый город был. Весь в огнях.
2: А днем автошно было. На улицах такая грязь, и дома загудалые.
1: Я часто задумываюсь над этим противоречием. Все верующие, даже такие маленькие, как наша Верочка, постоянно стремятся к возрастанию, а мир просто себе болтыхается и не желает освободиться от своих грехов.
2: Да, потому что они делают все, что только захочется. И даже не думают, правильно это или нет. И полезно ли это для духовного роста.
0: Да, большинство, конечно, людей не задумывается над этим.
2: Да они просто не понимают, что такое духовный рост.
0: И это правильно, Людочка. Но с другой стороны, какой может быть духовный рост у духовно мертвого человека?
1: Значит, не рост, а разложение. То есть все хуже и хуже.
0: Да, все хуже и хуже становится. Людям нужно возродиться свыше, как Иисус говорил. Помните? Кому он так говорил, помните?
3: Никодиму.
0: Да, Никодиму. Вот так.
3: Мама, а мы духовно живые?
0: Ну, конечно, потому что мы впустили в свое сердце Христа.
1: А ведь правильно апостол Павел описывает людей последнего времени в послании к Тимофею.
2: А что он там пишет?
1: Хотите, прочитаю вам?
3: Давай.
1: Дай Библию.
0: А ты знаешь, где написано?
1: Тимофею, какая же это глава-то была?
0: Третья глава с первого стиха.
1: Да, это третья глава с первого стиха. Вот. Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
2: Ну и списочек. Разве с такими людьми построив светлое будущее?
0: Да, трудно. Вот видишь? Видишь, какими людьми становятся? Библия – это книга реальная, говорит, как оно есть на самом деле.

0: А знаешь, Сережа, раз мы живые, то мы должны быть хорошими и добрыми. Тогда и плохие захотят стать хорошими.
1: Правильно, Верочка. А будущее, вот это светлое будущее, которого желают все люди на свете, нам приготовил Иисус. Ведь так написано в Библии, помните? Вот это чудесное будущее. И все желающие могут войти туда. Правда ведь?
2: Да, правда.
3: Ну, так трудно быть хорошим и поступать всегда правильно.
2: Да, ну,
1: я верю, Сереженька, верю. Ты уже так много раз об этом говоришь. Но видишь ли, Сережа, это трудно, когда мы надеемся только на свои силы. Но слава Богу, Господь дал нам Духа Своего Святого.
2: Да, который дает нам необходимую силу.
1: Да.
2: Ведет нас, наставляет.
1: Да, помогает нам. Делает нас способными сиять в этом темном мире, разгоняя самую ужасную тьму.
0: Тогда он может сделать способной и меня выполнить все правила, которые я написала. Ведь правда, мама?
1: Конечно, да. Верочка, конечно.

0: маленькая Вера Каратаева составила для себя правила, которые она ежедневно решила выполнять. Вера, как и все другие дети, возрастает потихоньку в своем понимании жизни, в понимании того, что от нее в жизни будут требовать. Родители не просят своего 2-летнего сына построить дом. Ребенок сперва учится играть с деревянными кубиками. Позже он учится пользоваться молотком и пилой. В духовной жизни рост ребенка происходит таким же образом. Потихоньку, шаг за шагом, ребенок усваивает духовные истины. 2-летний ребенок не понимает историю смерти и воскресения Иисуса Христа, но он способен усвоить, что Иисус – его друг. В разные годы своего детства ребенок усваивает разные истины о Боге. В возрасте 2-3 лет ребенок уже способен ощущать реальность Бога. Он уже может знать, что Иисус – его друг, хотя, с другой стороны, он может ничего не знать о Библии и не проявляет никаких признаков духовного роста. С 4 до 5 лет ребенок уже способен думать о Боге как об Отце. Он способен чувствовать присутствие Христа в своей душе, осознавать, что Библия – книга необыкновенная, и ребенок в этом возрасте способен самостоятельно молиться простой детской молитвой. Он также уже знает разницу между добром и злом. 6-8-летний ребенок способен видеть Бога любящим и святым. В этом возрасте он уже может ответить на призыв Божий в своей жизни и принять Христа как своего Спасителя. В эти годы мальчики и девочки часто начинают самостоятельно читать Библию, если она имеется в доме. Начинают с верой молиться и познавать в процессе своего духовного роста, что Бог может им помочь. С 9 до 11 лет ребенок видит Бога уже не только как святого и любящего Отца, но и как великого Судью. Одновременно он растет в своем познании Христа. Чтение Слова Божьего становится для него уже доброй привычкой. Он заучивает наизусть стихи из Библии. Он также воспринимает молитву как нормальную часть своей повседневной жизни и начинает проявлять заботу о духовном благополучии других. Вопреки тому, что я только что сказал, люди часто говорят, что дети не способны воспринять духовных истин. Педагоги, однако, доказали, что 5-летний ребенок не только может логично мыслить, но что этот возраст является критическим периодом развития его интеллекта. В этот период формируется мировоззрение ребенка. И согласно этому мировоззрению, он или будет верить в Бога и исполнять Его заповеди, или будет противиться Богу и топтать под ногами те ценности, которые были предназначены для охраны его жизни на земле. Какие ценности приобретает себе ваш ребенок? Какое у него формируется мировоззрение? Включает ли оно Бога или исключает его? Задумывались ли вы сами когда-нибудь о том, как сформировалось ваше мировоззрение, ваша жизненная философия? Откуда она взялась? Является ли она результатом ваших собственных исследований или перенята от несовершенных и могущих ошибиться учителей? Если ваше мировоззрение основано только на словах совсем вам незнакомых и ошибающихся людей, то подумайте, не слишком ли драгоценна ваша жизнь, чтобы так легкомысленно решить самые важные для вас коренные вопросы? То, что ребенок будет убежден, что Бог вымысел, нереальность, не изменит факта существования Бога. Скорее всего, это будет значить только то, что он хорошо усвоил предложенное ему неисследованное мнение. Давайте обратимся еще раз к списку правил Веры Каратаевой. Ирина Сергеевна прочитала его.
1: Вставай сразу, как только проснешься, не валяйся в постели. Второй пункт. заправь кровать. Третье. Сделай зарядку. Четвертое. Умойся хорошо, не забудь помыть за ушами. Пятый. Почисти зубы. Шестой. Не выдавливай прыщей. Седьмой. Не сдирай корок с болячек на коленях. Восьмой. Следи, чтобы на учебниках были чистые обложки. Девятый. Не забывай помогать маме после школы. Десятый. Не забудь вечером повесить одежду на вешалку. Не бросай колготки под кровать.
0: Маме такой список был по душе. Такой список обрадовал бы сердце любой матери. Ведь он доказывает, что дочь или сын растет сознательным и послушным. В конце сегодняшней семейной беседы Вадим прочитал другой, менее привлекательный список. Чтобы лучше вспомнить его, послушаем еще раз Вадима.
2: Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
0: Ну и список. Разве с таким построишь светлое будущее, прокомментировал Сережа, прочитанный Вадимом текст. Человек, обладающий упомянутыми в списке качествами, далеко от человека, созидающего светлое будущее. Грустным фактом остается то, что жизнь многих, слишком многих, напоминает этот второй список. Какими судьбами человек превращается в самолюбивое, гордое, нечестивое, жестокое, наглое существо? Ведь никакой человек не рождается таким. Библия отвечает, что грех оскверняет человеческое сердце. Любой человек, не давший Богу первого места в своей жизни и пренебрегший его вечными заповедями, является открытой мишенью для дьявола, для зла и греха. Я до сих пор не встретил ни одного человека, который сознательно желал стать лукавым, злоречивым, нечестным, жестоким, предателем. Но я знаю многих, кто хотели бы освободиться от своей греховности, стать лучшими людьми, чем они есть. Я знаю многих, кто говорит, «Я не хочу больше пить ни одной рюмки, я не хочу больше ни одного укола, я не хочу грешить, не хочу делать того и того». Но когда искушение приходит, они слабы, как малое дитя. Нет сил противостоять, и они продолжают жить во грехе. Без Божьей всемогущей, новорождающей силы человек никогда не оторвется от хватки греха. Грех, как тиски, которые зажимают свою жертву все больше и больше, заставляя его совершать грех все больше и больше, пока грех полностью его не погубит. Похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех — рождает смерть, говорит Библия. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, говорит Иисус Христос. Желаешь ли ты, дорогой мой друг, освободиться от греха? Иисус Христос сделает тебя свободным. Если Христос тебя освободит, то ты истинно свободен будешь. Что тебе нужно сделать для этого? Тебе нужно впустить Христа в свою жизнь. власть тьмы разрушится, когда Божий свет проникнет во внутренний мир человека. Но чтобы это случилось, тебе нужно впустить Христа в свою жизнь. Ты скажешь: «Я никого и ничего незнакомого не впускаю в свою жизнь, пока не удостоверюсь, что это такое». Но вот тут-то и беда. Ты уже, и не только ты, но и миллионы других впустили в свою жизнь чудовище греха и смерти. Оно тайно проникло и поселилось в тебе без твоего официального разрешения. Никто не хочет, чтобы грех властвовал его жизнью. Вначале ты допустил небольшой грешок, исполнил тайную похоть. Вначале казалось, что эта похоть поселилась только на время. Ты решил только испробовать грех. Но он все больше и больше овладевал тобой. И теперь от твоей жизни остались лишь руины. Грех порабощает и становится хозяином над каждым, кто только связывается с ним. Теперь, если ты связан грехом, тебе нужно освобождение. И только Христос силен освободить тебя от греха. Но Христос освободит лишь при одном условии, если ты лично попросишь Его помочь тебе. Христос никогда не войдет в твою жизнь тайно, незаметно, коварно. Нет. Христос или войдет открыто, по твоему приглашению, или совсем не войдет. Ты скажешь: «Ты, проповедник, не знаешь, что значит открыто исповедовать Христа в нашей культуре и стране». Да, возможно, я не знаю всех деталей и тонкостей, но я знаю, что миллионы людей и в твоей стране приняли этот шаг веры и пригласили Христа в свою жизнь открыто. И теперь они счастливы и не жалеют о своем решении. Я также знаю, что Иисус Христос сказал: «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Решение в конечном итоге твое. Если ты желаешь и жаждешь перемены в своей жизни, то ты пригласишь Христа и скажешь Ему: «Войди, Иисус, в мою жизнь, и ты испытаешь Его чудную, обновляющую силу. Ты станешь внутренне новым человеком, и это будет видно даже внешне, в твоем наружном облике. Если ты желаешь этой свободы и перемены в своей жизни, склонись в молитве и попроси Христа войти в твою жизнь».

Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.

На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Семья Каратаевых». Напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слышите третью часть проповеди на тему «Избрание» из этой же книги. На текст из второго послания апостола Павла Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Далее мы говорим, что избрание личностно. Здесь наши оппоненты пытаются опровергнуть избрание, убеждая нас в том, что происходит избрание народов, не личностей. Но апостол говорит: «Бог от начала избрал вас». Крайне нечестно представлять дело так, будто Бог избрал не личности, а народы, потому что против избрания народов можно выдвинуть те же возражения, что и против избрания личностей. Если несправедливо избирать личности, то куда более несправедливо избирать народ, поскольку народ – это всего лишь собрание личностей, и избрание народа кажется более чудовищным преступлением, если избрание вообще преступление, чем избрание личностей. Конечно же, избрание 10 тысяч считалось бы более предосудительным, чем избрание одного. Выделить одну страну среди всего остального человечества действительно кажется более необъяснимой экстравагантностью в действиях божественного суверенитета, чем избрание одного смертного и отвержение другого. Но что такое страны, как не люди? Что такое народ, как не собрание индивидуумов? Народ слагается из отдельных людей. И если вы говорите мне, что Бог избрал иудеев, я говорю, что Он избрал того иудея, и того, и того. А когда вы говорите, Он избирает британцев, я говорю, что Он избирает того британца, и того, и того. Так что, в конечном счете, это одно и то же. Избрание таким образом личностно, и оно не может быть иным. Каждый, читающий это и другие подобные ему тексты, увидит, что Писание постоянно говорит о Божьих людях индивидуально и говорит о них как о тех, кто стал особым объектом избрания. Моя следующая мысль, ибо мое время летит слишком быстро, чтобы я мог подолгу задерживаться на этих пунктах, что избрание производит добрые результаты. Бог от начала избрал вас через освящение Духа и веру истине. Сколько людей совершенно неправильно понимают учение избрания. И как негодует и кипит моя душа, вспоминая обо всех тех ужасных бедствиях, которые умножаются от того, что люди искажают это славное учение, составляющее часть прославленной Божьей истины, и противится ему. Сколько тех, кто говорит себе «я избран» и впадает в безделье, а иногда и в кое-что похуже. Они говорят «мы избраны Богом» и обеими руками творят зло. Они быстро скатываются ко всяческой нечистоте, потому что сказали «я избранное чадо Божье, независимо от моих дел, и потому могу жить, как хочу». О, возлюбленные! Позвольте мне серьезно предупредить каждого из вас не заходить слишком далеко в этой истине. Вернее, не обращать истину в ложь, потому что в ней нельзя заходить слишком далеко. Мы можем то сладкое, что уготовано для нашего утешения, превратить в губительную для нас горькую смесь. Уверяю вас, погибло не одна тысяча людей из-за того, что неправильно воспринимали учение избрания. Кто говорил «Бог избрал меня для неба и для вечной жизни», но они забыли, что написано «Бог избрал их через освящение Духа и веру истине». Вот оно, Божие избрание, избрание к освящению и вере. Бог избирает людей к тому, чтобы они были святыми и верующими. Сколько же среди вас верующих? Сколько человек из моего собрания могут положить руку на сердце и сказать: «Я уверен, что Бог осветил меня»? Один из вас говорит: «Я избран». Позвольте мне напомнить вам, что вы на прошлой неделе выражались, употребляя бранные слова. Другой говорит: «Я уверен, что я избран». Но я встряхну его память и напомню о непристойных поступках, которые он совершил за прошедшие 6 дней. Еще один из вас скажет: «Я избран». Но я посмотрю ему в лицо и скажу: «Избран? Да ты же отъявленный лицемер, вот ты кто». Другие скажут: «Я избран». Но я и им напомню, что они пренебрегают престолом благодати и не молятся. О, возлюбленные, никогда не считайте себя избранными, если вы не святы. Вы можете прийти ко Христу как грешник, но вы не можете прийти ко Христу как избранные, если не видите в себе святости. Не истолковывайте мои слова превратно, не говорите «я избран», считая одновременно допустимым жить во грехе. Это невозможно. Избранные Божьи святы. Они не безгрешны, не совершенны, не безупречны, но если взять их жизнь в целом, они святые личности. На них знак отличия, они не похожи на остальных, и никто не имеет права считать себя избранным, если он не имеет святости. Может, он избран, но ходит во тьме, тогда он не имеет права верить в это. Это никому не видно, этому нет свидетельства. Возможно, человек будет оживотворен однажды, но сейчас он

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слышите третью часть проповеди на тему «Избрание», на текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам второй главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Продолжим чтение.
1: Если вы ходите в страхе Божьем, стараясь быть Ему угодным и быть покорным Его постановлением, не сомневайтесь в том, что ваше имя записано в книге Агнца еще до основания мира. И чтобы для вас все было еще понятней, запомните другой признак избрания, которым является вера, вера истине. Всякий верующий, кто верует в Божью истину и Христа, избран. Я часто встречаюсь с бедными душами, которых терзает и беспокоит один вопрос: «А что, если я не избран?» «О, сэр, — говорит одна, — я знаю, что уповаю на Иисуса, я знаю, что верую в Его имя и доверяюсь Его крови, но что, если я не избранна?» Бедняга, вы не очень хорошо знаете Евангелие, иначе вы никогда бы такого не сказали, потому что тот, кто верует, избран. Избран к святости и вере. И если у вас есть вера, то вы один из Божьих избранных. Вы можете и должны это знать, потому что это совершенно определено. Если вы, будучи грешником, обратитесь сегодня утром ко Христу и скажете: «У меня нет даров, но я припадаю к Твоему кресту», вы избранны. Я не боюсь, что избрание может отпугнуть слабых или грешников. Есть много служителей Божьих, которые говорят вопрошающему: «Тебе не следует думать об избрании». Это очень неправильно, потому что бедного человека таким образом не успокоишь. Было бы неплохо, если бы вам удалось это сделать, но он все равно будет думать об этом. Поэтому скажите ему следующее: «Если ты веруешь в Иисуса Христа, ты избран. Если ты уповаешь на Иисуса Христа, ты избран. Я обращаюсь к тебе, грешник из грешников. Я взываю к тебе сегодня, Его именем, если ты придешь к Богу, не надеясь на собственные дела, а уповая на кровь и праведность Иисуса Христа, если ты сейчас придешь и уверуешь в Него, то ты избран. Тебя возлюбил Бог еще до основания мира, потому что ты не сделал бы этого сам, если бы Бог не дал тебе силы и не избрал тебя к этому. Ты сможешь обрести покой и уверенность, если только ты действительно придешь и полностью доверишься Иисусу Христу, если пожелаешь получить от Него любовь и спасение. Но не думайте, что человеку можно спастись без веры и святости. Не помышляйте, дорогие слушатели, что какой-нибудь принятый в глубине веков устав спасает вашу душу, если она не верует в Христа. Не думайте и не мечтайте, что вам уготовано спасение независимо от веры и святости. Это самая отвратительная и проклятая ересь, и ею погублены тысячи. Не превращайте избрание в подушку, на которой можно спать, вы можете погибнуть. Не дай Бог, чтобы из моих рук вышла хотя бы одна удобная вам под бок подушка, на которой вы могли бы спокойно почивать в грехах. Грешник, в Библии нет ничего смягчающего твой грех. Если ты проклят, о мужчина, если ты потеряна, о женщина, вы не найдете в Библии ни единой капли, прохлаждающей ваш язык, ни единого учения, смягчающего вашу вину. Ваше осуждение будет полностью по вашей собственной вине, и ваш грех получит достойное возмездие. Вы осуждены, потому что не веруете. но вы не верите, ибо вы не из овец моих, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не думайте, что избрание оправдывает грех. Не надейтесь на это. Не усыпляйте себя сладким обольщением, что на вас нет ответственности. Вы ответственны. Мы обязаны проповедовать вам обе истины. Мы должны признавать человеческую ответственность. Мы должны признавать избрание. Но мы должны говорить и вашим сердцам. Мы должны доносить до вас Божью истину. Мы должны обращаться к вам и напоминать вам о том, что в то время, как написано «Я спасение твое», написано также «Погубил ты себя, Израиль». И последнее. Каковы истинные и закономерные последствия, проистекающие от правильного понимания учения избрания? Во-первых, я скажу, какое благословенное влияние оказывает учение избрания на хождение святых. И во-вторых, чем оно станет для грешников, если Бог благословит его для них? Во-первых, я считаю, что избрание для святого – самое обезоруживающее из всех в мире учений. Оно удаляет всякую опору на плоть и всякую надежду, кроме надежды на Иисуса Христа. Как часто облачаемся мы в собственную праведность и украшаем себя поддельными жемчугами своих добрых дел и трудов. Мы начинаем говорить: «Теперь я буду спасен, потому что у меня есть такое и такое свидетельство». Но спасает не это, а спасает только лишь одна вера, та, что соединяет с Агнцем независимо от дел, несмотря на то, что она их производит. Как часто мы полагаемся на какой-нибудь труд, но только не на тот, что совершил наш возлюбленный, и доверяем какой-нибудь силе, но только не той, что нисходит свыше. Остановись, душа, и задумайся над следующим. Бог возлюбил тебя до того, как ты появился на свет. Он возлюбил тебя, когда ты был мертв по преступлениям и грехам, и послал за тебя на смерть своего сына. Он искупил тебя своей драгоценной кровью раньше, чем ты смог произнести его имя. Можешь ли ты в таком случае гордиться? Я не знаю ничего. Абсолютно ничего, чтобы нас смиряло больше, чем учение избрания. Иногда, стараясь его понять, я повергался пред ним в прах. Я расправлял крылья и, как орел, возносился к солнцу. Некоторое время зорким оставался мой взгляд, и уверенным было крыло, но когда я приближался к нему, в сознании проникала мысль: «Бог от начала избрал вас ко спасению». Его сияние ослепляло мои глаза, и могучая мысль потрясала все мое существо, и падала моя душа с головокружительной высоты, поверженная и сокрушенная, говоря: «Господи, я ничто, я менее чем ничто. Почему меня? Почему меня?» Друзья, если хотите стать смиренными, изучайте избрание, потому что оно силой Духа Божьего сделает вас смиренными. Не тот, кто гордится своим избранием, есть избранный, а тот, кого это осознание смиряет. У него есть все основания полагать, что он избран, потому что одним из самых благословенных воздействий избрания является то, что оно помогает нам смириться пред Богом. И еще одно. Избрание должно делать христианина бесстрашным и смелым. Ни один человек не будет столь смелым, как тот, кто считает себя избранником Божьим. Чего ему бояться людей, если он избранный своего Творца? Что ему до жалкого чириканья каких-то крошечных воробьев, когда он знает, что он орел царской природы? Зная, что в его жилах течет царская кровь небес, разве обратит он внимание на то, что в него тычет пальцем нищий? Разве испугается он, если весь мир восстанет против него? Если вся земля ощетинится оружием, он пребывает в совершенном покое, потому что он укрыт в обители Всевышнего. «Я Божий», — говорит он, — «я не такой, как остальные, они низшей расы. Разве я не из благородных? Разве я не один из небесных аристократов? Разве мое имя не записано в книге Божьей? Страшится ли он мира? Нет. Как лев, который не обращает внимания на лай собаки, он улыбается всем своим врагам. Но когда они подходят к нему слишком близко, делает одно движение, и от них летят клочья. Что они для него? Он ходит среди них, как колосс, в то время как маленькие человечки снуют у его ног и не понимают его. Его чело из железа, его сердце из кремния. Что ему человек, если весь мир одновременно зашипит ему в лицо? Он только улыбнется на это и скажет: «Надежно сокрыт тот, кто сделал Бога своим прибежищем». Я один из его избранных. Я избран Богом и любим. И хотя мир меня изгоняет, я не боюсь. А вы, верующие приспособленцы, некоторые из вас способны клониться, как ивы. Сегодня мало несгибаемых христиан, которые, подобно дубу, выдерживают бурю. И я скажу почему. Потому что вы лишь считаете себя избранными. Человек, который знает, что он избран, исполнен достоинства. Чтобы грешить, он не унизится до того, чтобы совершать своевольные поступки. Верующий в эту истину скажет: «Поступаться принципом? Изменять своим учением? Отвергать свои взгляды? Укрывать то, что я считаю истинным? Нет, я знаю, что я один из Божьих избранных, поэтому я буду говорить Божью истину наперекор всем людям, что бы они мне ни говорили». Ничто не способно наполнять человека такой смелостью, как чувство, что он Божий избранный. Тот, кто знает, что его избрал Бог, не дрогнет, не поколеблется. Более того, избрание сделает нас святыми. Ничто под воздействием Святого Духа не может больше послужить святости христианина, чем мысль, что он избран. «Стану ли грешить, — говорит он, — после того, как меня избрал Бог? Стану ли совершать преступление после такой любви? Уйду ли с праведных путей, получив столько милосердия и благодати? Нет, мой Бог, поскольку Ты избрал меня, я буду Тебя любить и буду жить для Тебя. Тебе предам я себя, чтобы быть вечно Твоим. Благодаря избранию и искуплению я припадаю к Твоим ногам и свято отдаю свою жизнь на служение Тебе». И, наконец, обращаюсь к неверующим. Что означает избрание для вас? Во-первых, безбожники, у вас есть одно очень маленькое оправдание. Многие из вас не любят избрание, и я не могу вас за это винить, потому что я слышал, как те, кто его проповедуют, в заключении говорят: «Мне нечего сказать грешникам». Так вот, вы не должны любить такое проповедование, и я вас за это не виню. Но я говорю: мужайтесь, надейтесь. О, грешник, ведь есть избрание! Далеко не уныние и не отчаяние, а большая радость и надежда заключены в том, что есть избрание. Что, если бы я вам сказал, что никто не может быть спасенным, что никто не предназначен к вечной жизни? Разве бы вы не содрогнулись и не опустили безнадежно руки, сказав: «Как же мы можем спастись, если никто не может?» Но я говорю, есть множество избранных, несметное, не поддающееся человеческому исчислению количество. Потому ободрись, бедный грешник, отбрось свое уныние. Разве не можешь ты быть избранным, как любой другой? Ведь избранных бесчисленное множество. Есть для тебя радость и утешение. Следовательно, не только ободрись, но иди и обратись к Господу. Помни, если ты не избран, ты ничего не потеряешь. что сказали четверо прокаженных? Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. О, грешник, пойди к престолу, избирающий благодати. Ты умрешь там, где находишься. Иди к Богу, и даже если предположить, что Он тебя отвергнет, предположить, что Его поднятая рука изгонит тебя, хотя это невозможно, ты все равно ничего не потеряешь, не станешь из-за этого более проклятым. Кроме того, даже если ты пойдешь в вечное проклятие, у тебя во всяком случае будет возможность поднять в аду глаза и сказать: «Боже, я просил у тебя милости, но ты мне ее не даровал. Я молил о ней, но ты не оказал ее». Но тебе не придется говорить такого, о грешник. Если ты подойдешь к нему и попросишь его, ты получишь, потому что он никого еще никогда не прогонял. Это ли не надежда для тебя? Ничего, что число определено, ведь истина то, что все ищущие принадлежат к этому числу. Иди и ищи. И если ты окажешься первым, попавшим в ад, расскажи дьяволу, что ты погиб именно так. Расскажи демонам, что ты пришел грешником ко Христу и был отвергнут. Я говорю тебе, это огорчило бы предвечного, запятнало бы его имя, и он не допустил бы такого. Он ревниво оберегает свою честь, и он не мог бы позволить грешнику так говорить. Но, о бедная душа, думай не только о том, что ты ничего не потеряешь, придя, но подумай еще об одном. Тебе нравится мысль об избрании? Ты готов признать ее справедливость? Ты говоришь: «Я чувствую, что погиб. Я заслуживаю этого. И если мой брат спасен, я не смею роптать. Если Бог погубит меня, я заслуживаю этого. Но если Он спасает человека, сидящего рядом со мной, Он имеет право поступать с принадлежащим Ему как угодно его душе. И я ничего не потеряю из-за этого». Можешь ли ты сказать это от всего сердца? Если да, то учение избрания оказало на тебя правильное воздействие, и ты недалек от Царствия Небесного. Ты приведен туда, где должен быть, где Дух хочет, чтобы ты был. И если все именно так сегодня утром, то иди с миром. Бог простил твои грехи. Ты бы не чувствовал себя так, если бы не был прощен. Ты бы не испытывал этих чувств, если бы не трудился в тебе Божий Дух. Возрадуйся этому, возложи свою надежду на крест Христа, полагайся не на избрание, а на Иисуса Христа. Уповай на Иисуса. Иисус в начале, в середине и в вечности.
0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Сегодня вы услышали проповеди из его книги «Бог Вседержитель» на тему «Избрание». На текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». До свидания.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте. Страх – это очень мощное средство воздействия на поведение человека. Он заставляет спешить, действовать быстро и безотлагательно даже самых флегматичных и медлительных. Но стоит только страху ослабеть, и вместе с ним пропадает желание человека меняться к лучшему. Именно страх однажды ночью подтолкнул героя нашего рассказа к решению изменить свою жизнь. Сейчас вы услышите правдивую историю о Дугласе Кармеле и узнаете, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Марча, что случилось?
1: Я собираюсь подавать на развод, мама.
0: Что, дела совсем плохи?
1: Ты себе даже не представляешь. Он становится просто невыносимым. Раздражается из-за каждого пустяка. Я боюсь, что однажды он нас изобьет.
0: Я не понимаю, я просто не понимаю, как мужчина может позволить себе так себя вести. Твой отец, царство ему небесное, был само добродушие.
1: Мама, можно мы с Дугом останемся у тебя?
0: Ну, конечно, конечно. Мы сейчас же положим мальчика спать.
1: Мне кажется, Сейсон женился на мне только для того, чтобы остаться в Америке. Он просто не захотел возвращаться в Израиль.
0: Что, ты так считаешь?
1: Да. Я тебе об этом никогда не говорила. Но еще в самом начале, когда мы только поженились, он запустил в меня стулом.
0: О, Боже, как у него только рука поднялась сделать это.
1: Я поймала его на лжи. Он сказал мне, что купил себе новый костюм на деньги, которые мы отложили. Но я обнаружила на подкладке этого костюма дырку. И таким образом узнала, что он обманывал. И он, поняв это, просто взбесился.
0: Ну, я не знаю, если он такой человек, то кто знает, чего от него можно ожидать?
1: Я пыталась спасти наш брак ради ребенка, мама, но у меня ничего не вышло.
0: Ну-ну, Марч, успокойся. По крайней мере, Бог подарил тебе сына в этом браке, и мы воспитаем его хорошим еврейским мальчиком.
2: Мне было 2 года, когда мама и папа развелись. Я больше никогда не видел своего отца. Я даже не помнил его. Из-за того, что мама целыми днями была занята на работе, я подолгу оставался дома один с бабушкой. Бабушка учила меня уважать наши традиции.
0: Нет, Дуглас, нет. Эти ложки для мяса. А когда ты ешь мороженое, нужно пользоваться вот этими ложками. Ты понял? Эти ложки для молока, а мороженое делают из молока.
3: Это действительно важно, бабушка?
0: Да, иначе бы Бог не позволял нам делать этого.
3: А что, если ты забудешь? Я иногда забываю.
0: Ну, тогда ты должен попросить у Бога прощения.
3: А Бог всегда прощает?
0: Дуглас, ты задаешь слишком много вопросов. Вот когда пойдешь в еврейскую школу, там тебе все объяснят.
3: А можно я завтра тоже съем мороженое?
0: Нет. Сегодня вечером, после захода солнца, начинается Йом-Кипур. Завтра мы должны весь день поститься, чтобы Бог мог простить нам грехи за прошлый год.
3: Бабушка, а в футбол тоже завтра нельзя с ребятами поиграть?
0: Нет. До захода солнца нельзя. И ничего с тобой не случится, если один день не поиграешь. Твои друзья гои, и им не дано понять наших праздников, наших обычаев.
3: И свет тоже нельзя будет включать? Столько много правил.
0: Дуглас, ты не должен жаловаться. Бог этого не любит. Выбери те лампы, которые бы ты хотел, чтобы горели завтра, и включи их. Завтра мы не работаем.
3: Интересно, почему Бог не хочет, чтобы мы работали?
2: Где-то в глубине моего сознания я всегда сомневался, что отказ от еды и использования электричества был каким-то образом связан с получением прощения у Бога. У меня было больше вопросов, чем ответов в отношении нашей религии. Но я должен был дождаться того времени, когда пойду в еврейскую школу. Иногда, пока мама была на работе, а бабушка...

0: встретить его. Сегодня у вас еще есть время для спасения. Завтра, может быть, уже слишком поздно.
1: Я был еще малым ребенком, и эти слова меня очень напугали. Мне кажется, что я, может быть, даже молился молитвой грешника вместе с проповедником той телевизионной передачи. В 11 лет, чтобы подготовиться к бар-мицваху, я начал 2 раза в неделю посещать еврейскую школу. Но даже там я не смог получить ответа на мучившие меня вопросы. Из многих источников мне было известно, что Бог был очень требовательный судья, который ожидал от нас послушания и который все же готов был простить, если бы мы его попросили. Проблема для меня была в том, чтобы понять, что же на самом деле требовал от меня Господь, чтобы я мог надеяться на Его прощение. У меня были хорошие друзья в нашем районе. Все они были старше и сильнее меня, поэтому я старался им подражать. Однажды, когда мы были вместе, я решил спросить их о том, что меня тревожило больше всего.
2: Ой, какой классный альбом.
1: Он мне тоже нравится.
2: Знаешь, такое ощущение, ну, как будто тебя уносит куда-то очень далеко, во времени, в пространстве.
1: У меня есть к тебе один вопрос. Вот если предположить, что мы возникли в результате эволюции, то как объяснить, с чего и каким образом все началось?
2: Ну, все развивалось методом проб и ошибок. Вот почему это заняло биллионы лет. Различные частицы соединялись между собой, снова рассеивались, пока, наконец, не получилось что-то более устойчивое и жизнеспособное.
1: Угу. А как возникла первая клетка?
2: Так же, как и все остальное.
1: Все так удивительно. Несмотря на то, что я был еврей, в тот период моей жизни я даже не был уверен в том, что существует только один единый высший Бог. Тогда у меня было много всяких других, меньших богов, таких как, например, рок-н-ролл. Мы с друзьями просто обожали эту музыку. У меня была куча дисков и магнитофонных записей. Мы все вместе ходили на рок-концерты. Немного позже у меня появилось еще одно увлечение, которым я отнюдь не горжусь — порнография. Да.
3: Эй! Дуг, куда мы едем?
4: Я хочу показать вам эту часть города.
3: Не гони так, ну.
4: Вы не поверите своим глазам.
3: Неужели? А мне рассказывали о подобных кварталах. Слушай, Дуг, а ты уверен, что это действительно безопасно?
4: Это зависит от тебя самого. Здесь ошиваются все проститутки.
3: Во-во-во! Нет, вы только посмотрите на этих цыпочек. Сколько их здесь.
4: Я же говорил вам. Если хотите, можем остановиться и поговорить с ними.
3: Как поговорить? А если они нас не так поймут?
4: Но мы скажем им, что хотим только посмотреть.
1: Я боялся позволить себе больше, чем только смотреть. Я опасался того, к чему могло привести это пристрастие. Время шло. Я закончил местный колледж и затем поступил в госуниверситет в Нью-Йорке. Меня увлекали необычные стороны человеческой психики. Я даже записался на курсы по парапсихологии и гипнозу.
3: Слушай, Дуг, ты что, изучаешь гипноз?
1: Да.
3: И ты действительно веришь во всю эту чепуху?
1: Да, это целый мир, полный тайн и загадок. Ну, типа НЛО или Бермудского треугольника.
3: Не знаю. Я предпочитаю строгие научные данные, которые можно измерить и доказать.
1: А однажды преподаватель продемонстрировал нам гипноз прямо на уроке.
3: Шутишь?
1: Нет, честное слово. На меня это, правда, совершенно не подействовало, но девушка, сидевшая рядом со мной, вошла в состояние транса. Так интересно. Учитель внушил ей забыть число 7.
3: Так.
1: Затем он разбудил ее и попросил посчитать до 10.
3: Ага. И она пропустила 7.
1: Да! И не смогла к 3 прибавить 4.
3: Ну... Может быть, она вас просто разыгрывала?
1: Да нет, она была действительно смущена. Но ему пришлось снова ее загипнотизировать и восстановить в ее памяти число 7.
3: Не знаю. Не знаю, Дуг. Ну, мозг — это дело темное. Тут не на что опереться.
1: Там действуют какие-то сверхъестественные силы, Дан. Они реальны и очень велики.

0: Я закончил учебу в университете, но у меня не было никаких целей в жизни. Я просто плыл по течению. Это было самое трудное время в моей жизни. Ночами я часто не ложился спать и смотрел телевизор. Однажды, около 2 часов ночи, когда я был в гостиной и смотрел ток-шоу, с улицы до меня донесся какой-то странный шум, похожий на отдаленный грохот. Мы жили в квартире на 7-м этаже. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, откуда шел этот шум. Он был похож на звук самолета, но самолеты ночью у нас никогда не летали. Кроме меня никто не выглядывал из окон. И я вернулся к телевизору. Через 15 минут все повторилось снова. Какой-то громкий гул. Я опять выглянул из окна и ничего не увидел. Позже, когда я вспоминал об этом, я весь содрогался от ужаса. Я думал, что это было второе пришествие Христа. Я слышал еще раньше об этом в одной телепередаче. Я всматривался в небо и ожидал с минуты на минуту появления Христа. В ту ночь меня объял страх смерти, я не мог заснуть. Я знал, что Бог осудит ту жизнь, которую я вел. Я пообещал Господу, что откажусь от всего неправедного. На следующий день я вспомнил об одной известной организации мессианских евреев и позвонил им. В обед я встретился с одним из их миссионеров.
1: Чем я могу вам помочь, Дуг?
0: Я ужасно перепугался сегодня ночью. Я боюсь умереть и попасть в ад. Я знаю, что заслуживаю этого.
1: Ну, мы все заслуживаем этого. Так говорит Господь. Он говорит, что все мы грешники, а расплата за грех — смерть. Пророк Иезекиил предупреждал. Душа, которая грешит, умрет.
0: Однажды я видел девушку, у которой был значок с надписью «Сейчас греши, потом молись». Этими словами можно было бы сказать обо всей моей жизни. Я никогда не прислушивался к тому, что требует от нас Господь.
1: Так живут многие люди, совершенно не думая о Боге. Пока уже не бывает слишком поздно.
0: Именно поэтому я и обратился к вам. Я никогда не мог понять, каким образом пост и ничего не делание в Йом-Кипур могут быть достаточными для того, чтобы гарантировать Божье прощение. Неужели этого достаточно?
1: Нет, Дуг, недостаточно. Ты же знаешь Тору. Народ Израиля всегда должен был смывать свои грехи кровью жертвы. Бог сказал в Левите, глава 17, стих 11, «Потому что душа тела в крови, и я назначил вам ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».
0: Тогда как же все-таки нам получить прощение? В храмах больше не проливают жертвенную кровь.
1: За нас пролил свою кровь Иешуа, Иисус Мессия.
0: Значит, вы верите, что Иисус является Мессией?
1: Абсолютно. Исполнили все пророчества, связанные с его приходом. Позволь, я покажу тебе некоторые стихи из Исаии. Так. Вот, вся глава 53 посвящена описанию Мессии. Вот послушай, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый в свою сторону, и Господь возложил на Него грехи за всех нас».
0: Здесь говорится о Христе?
1: Да, Дуг, ты пойми, Бог пожертвовал для искупления наших грехов своего единственного сына Иешуа, непорочного Агнца.
0: Но что мне нужно сделать, чтобы получить прощение?
1: Уверовать в Мессию, Господа Иисуса Христа.
0: И это все?
1: Все хотят что-то сделать. Но Иисус уже все сделал. Для нас сам, на кресте. Это символизируется в Йом-Кипуре, Дне Искупления. Нам не разрешается выполнять никакой работы, ничего. Потому что только Иисус может искупить наши грехи. Это дар, Дуг.
0: Но Но как вы можете верить в Иисуса и все-таки быть евреем?
1: Вообще-то именно сейчас, уверовав в Иешуа как своего спасителя, я более чем когда-нибудь чувствую себя настоящим евреем. Он – Бог всего творения, евреев и неевреев. Большинство наших праздников указывает на эти факты, особенно еврейская Пасха. Я открыл в них для себя новый смысл. Но ты должен продвинуться в вере, чтобы понять это. В нем я совершенный еврей.
0: Он дал мне литературу. Там я нашел молитву грешника. И я с ней обратился к Господу прямо по пути домой. Позже я позвонил в одно известное христианское общество и снова молился вместе с пастором, чтобы верить в себя Христу как своему Спасителю. И тогда я уже знал, что прощен. Я был рад, что смог наконец освободиться от пристрастия к порнографии. Немного времени спустя после этого я решил посмотреть, как моя мама отнесется к моему новому пути в жизни.
2: Ты сделал это?
0: Я попросил Иисуса прийти в мое сердце и стать моим Господом и Спасителем. Он мой Мессия.
2: Дуглас, ты что, сошел с ума? Евреи не верят в Иисуса.
0: Мама, в Новом Завете упоминаются тысячи христиан-евреев. В нем 27 книг, и 7 из 8 авторов этих книг – евреи. Именно евреи были первыми, кто записали эти истины для всего человечества. И именно еврей объяснил мне все это.
2: Дуг, зачем ты это сделал?
0: Потому что я знал, что грешен, и если бы я умер, то попал бы обязательно в ад.
2: Может быть, кто-то накачал тебя наркотиками, чтобы ты вот так, в одно мгновение ока, совершенно изменился?
0: Нет, мама, нет, я знаю только одно. Бог простил меня, потому что Иисус искупил мой грех. Я знаю, что Иисус – Мессия, и я больше не хочу жить той жизнью, которой жил раньше.
2: Я хотела бы, чтобы ты пошел и поговорил с раввином.
0: Это ничего не изменит, мама. Я все для себя решил. Я встретился с раввином и еще двумя людьми, которые прошли подготовку как антимиссионеры. Они почти убедили меня в том, что я был обманут. Но когда я пошел на службу и послушал гостя-миссионера, я понял, где была истина.
3: Имя Бога Израиля потому сегодня славно среди всех народов земли, что Мессия был сыном Израилевым. Он явился народу Израилеву и был отвергнут. В Псалме 118, стих 22, дано пророчество. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». А в Иоанна, глава 1, стих 10-12, сказано. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими.
0: Когда все склонили головы, и миссионер пригласил меня последовать Христу, я взглянул в его глаза и согласился сказать вместе с ним в молитве «Да, Иисусу». Позже я подружился с верующими, которые затем помогли мне в борьбе с моими пороками.
3: Ты принял верное решение, Дуг.
0: Сейчас я в этом уверен. Мне удивительно, как вам удалось ответить на все мои сомнения, и при этом еще опираясь на признаваемый иудеями Ветхий Завет.
3: Иисус сказал, что Он пришел исполнить Писание, и Он это сделал.
0: Только подумать, я чуть не отвернулся от Иисуса из-за того, что мне сказали эти антимиссионеры.
3: Бог знает о сомнениях в твоем сердце. Даже ученики, сопровождавшие его, время от времени впадали в сомнения.
4: Все, что тебе нужно делать, это просить его дать тебе мудрости. Выскажи ему свои страхи и сомнения, и ты будешь изумлен тому, как это тебе поможет.
0: Но все-таки мне очень трудно жить с людьми, которые проклинают все то, во что я верю.
4: Я понимаю тебя. Мы все прошли через это. Друзья оставляют нас, и даже семья отказывается от нас.
0: Моя семья настаивала, чтобы я поговорил с раввином и двумя антимиссионерами. И они почти убедили меня в том, что я совершил ошибку.
3: Чем-то это даже и хорошо, Дуг. Твоя вера подверглась испытанию, и ты выдержал его. Иисус сказал в Иоанна, глава 10, стих 28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
0: Хотел бы я знать Библию так же хорошо. Те ребята цитировали места из Библии, но я не уверен, что их цитаты были правильны.
3: Дуг, ты должен изучать Библию. Только так ты познаешь истину. Святой Дух придаст тебе проницательности и способности к пониманию.
4: Ходи на занятия по изучению Библии и общайся с другими верующими. Это поможет тебе удержаться в вере.
0: Мне так хорошо от того, что я принял это решение. Я знаю, что поступил правильно, и не имеет значения, что скажут в семье.
4: У тебя есть где остановиться, если близкие откажутся от тебя?
0: Нет. У меня даже нет еще работы.
4: Тогда можешь жить пока у меня, друг.
0: Спасибо. Ловлю тебя на слове.
3: Главное, помни, что Господь обещал никогда не оставить и не покинуть тебя.
5: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.
0: В тот вечер я вернулся домой очень радостный. Я начал читать все, что только мог найти о Боге и Его Слове, и моя жизнь начала меняться. С каждым днем я приближался к Господу, но при этом отдалялся от своих родственников.
2: Ты снова читаешь Библию язычников?
0: Да, читаю.
2: Я надеюсь, ты не веришь во весь этот вздор об Иисусе?
0: Верю, мама.
2: Ты разве не помнишь, что тебе сказал раввин?
0: Помню, но я с ним не согласен. Сейчас у меня не осталось и тени сомнения в том, что Иешуа — Мессия.
2: Ты считаешь, что знаешь больше, чем раввин?
0: Я вижу, что они не обращают внимания на самые важные места в Библии. Пророки предсказывали приход Мессии и то, что он будет отвергнут своим народом. Я не собираюсь его отвергать.
2: Ты больше не еврей.
0: Еврей, мама. Самый настоящий еврей. Разве ты сама не видишь? Евреи все время жили в ожидании Мессии, но он уже пришел. Он живет во мне.
2: Люди думают, что ты сошел с ума.
0: Мама, сейчас как никогда раньше огромное количество евреев приходит к Христу, потому что знают, что он Мессия.
2: Дуг, если ты не желаешь жить, как подобает еврею, то можешь уходить.
0: Я перешел жить к другу. И это было совсем неплохо, так как я многому от него научился и окреп в вере. Год спустя я стал штатным миссионером в одной очень известной организации мессианских евреев. В 1988 году я женился, и сейчас у меня два сына и дочь. Прошло более 11 лет с того момента, как я уверовал во Христа. Мне бы очень хотелось, чтобы мои родственники избрали для себя то же самое. Я хочу, чтобы у каждого человека была та радость и мир, которую мы имеем во Христе. Я буду продолжать молиться за моих близких.

Друзья, вы тоже можете приобрести ту радость и мир, которую нашел Дуг Карнел. Бог нелицеприятен, но Он не желает, чтобы кто-либо погиб. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, совершенно определенно провозглашается: «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Не упустите возможности обретения вечной жизни и радости познания Господа сегодня. Пригласите Его в свое сердце и жизнь прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 28. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны сокрытой от тебя, твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли ты тогда пред твоим убийцею: я Бог, тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо Твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог.

Глава 29. В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным, и узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им. И когда они оперлись о тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так говорит Господь Бог: вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои, и сделаю землю египетскую пустынею из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Эфиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами и не будут впредь дому Израилеву опорою, припоминающую беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27 году, в 1 месяце, в 1 день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так говорит Господь Бог: вот я Навуходоносору, царю вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь». Глава 30. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает.
и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных эфиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так говорит Господь Бог. Положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель всей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушей, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я, Господь, сказал это. Так говорит Господь Бог. Истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. И опустошу Пафрос, и пошлю огонь на Цаан, и произведу суд на дно, и изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но. И пошлю огонь на Египет, вострепещет Син, и Но рушится. И на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди, Она и Бубаста, падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11 году, в 1 месяце, в 7 день месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог. Вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими, и дам ему меч мой в руку. Мышцы же фараона сокрушу, и он, изъязвленный, будет сильно стонать пред ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся, и узнают, что я Господь. Когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь. Глава 31. В 11 году, в 3 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому, и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высоким ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его,
и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотою своей. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева эдемские в саду Божием завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высот их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти. Преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподню к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из дерев эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревами эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. Глава 32. В 12 году, в 12 месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, подними плач о фараоне царе египетском и скажи ему: ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежью, и выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы и насыщаться тобою звери всей земли, и раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами.
и землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу. Солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о тебе в страхе, когда мечом моим потрясу пред лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и вперед не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог. Когда сделаю землю египетскую пустыней, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь дочери народов, будут петь ее о Египте, и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12-м году, 15-й день того же месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, оплачь народ египетский и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его, первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Елам со всем множеством своим вокруг гробницы его. Все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили с собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом. И как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положенные среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями, необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых? И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженными мечом. Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и с сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными,
быв посрамлены в могуществе своем, наводившим ужас, и лежат они с необрезанными, пораженными мечом, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженном мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог. Глава 33. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им: если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику «беззаконник», ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасает в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет день обращения от беззакония своего. Равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Тогда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, а он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа. Тогда как их путь неправ? Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите: неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев,
каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: «Разрушен город». Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: Авраам был один и получил во владение землю сию, а нас много, и так нам дана земля сия во владение. Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы идите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынью из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынью из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и дверях домов и говорят один другому, брат брату: пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Глава 34. «И было ко мне слово Господне: сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них.

овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищею их. Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых, там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждения славные, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов, и узнают, что я Господь Бог их с ними, и они дом Израилев мой народ, говорит Господь Бог. И что вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Глава 35. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемой.

Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог. Сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь. Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там. Зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря, «Опустели, нам отданы на съедение». Вы величались предо мною языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так говорит Господь Бог, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынею. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир и вся Идумея вместе». И узнают, что я Господь.

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Наше духовное изучение привело нас к книге «Левит». Цель нашего изучения – это провести обзор Библии, книги за книгой, так, чтобы вы могли изучить, понять и применить Слово Бога в вашей жизни. Сейчас мы изучаем третью книгу Библии – книгу «Левит». Перед тем, как мы надеемся понять книгу «Левит», которая является сложной для понимания, мы подумали, что у нас должен быть определенный взгляд на скинию в пустыне или скинию поклонения. Итак, мы обратили внимание на то, какое значение Ветхий Завет уделяет скинии поклонения, и также мы знаем взгляд Нового Завета на скинию поклонения. Теперь у нас есть и взгляд Нового Завета, и взгляд Ветхого Завета на скинию поклонения, и мы готовы изучать эту небольшую книгу «Левит». Как мы предположили несколько недель назад, когда люди читают Библию, у них есть тенденция увязнуть, когда они доходят до книги «Левит». Им удается чтение книги «Бытие» и большей части книги «Исход», и потом, когда они доходят до книги «Левит», они просто готовы сдаться. Одной из причин этого является то, что люди не осознают, что книга «Левит» была руководством, которое использовали священники во время богослужения в скинии поклонения. Если вы не священник времен Ветхого Завета, то, возможно, вы не поймете все то, что есть в этом руководстве. Мы предположили это в нашем введении в Библию. Я верю, что вся Библия богодухновенна, но есть такие части Библии, которые тяжело понять. В книге «Левит» руководство священника дает указания о том, как убивать животное, что делать с внутренностями и со всем остальным. Это не так вдохновенно, как 22-й Псалом, и это не так вдохновенно, как 13-я глава 1-го послания к Коринфянам, величайшая глава Библии, которая говорит о любви. Но, несмотря на все это, пожалуйста, не чувствуйте так, как будто нет духовных истин или божественного применения, которое вы можете увидеть в книге «Левит». Эта книга содержит прекрасные истины, и я бы хотел увидеть, сможем ли мы указать драгоценности этой книги. Прежде всего, чтобы дать вам беглый обзор книги и введение в книгу, вы должны понимать, что руководство священника разделено на несколько частей. В главах с 1 по 7 написано о том, какую жертву должен был принести священник. Эти первые 7 глав книги сосредоточены на жертвоприношениях. Книга «Левит» не только рассказывает священникам, буквально и практически, что делать, когда они приготавливают жертву, но также через эти инструкции она дает понимание значения этих жертв. Поскольку все эти жертвы были исполнены через жертву Иисуса как Агнца Божьего, который пришел, чтобы взять грехи всего мира, в этих инструкциях священникам, которые записаны в первых 7 главах книги «Левит», мы можем видеть Евангелие Иисуса Христа. В главах с 8 по 10 в центре находятся служители или сами священники. В этих главах, 8, 9 и 10, есть несколько очень важных инструкций для священников. Эти инструкции показывают людям, каким должен быть священник, и те стандарты, которые священник должен был соблюдать. Если говорить о применении, то в этой книге можно увидеть много прекрасных божественных истин. Сущность книги заключается в главах с 11 по 22. Я называю этот раздел книги «Левит» как «Освящение». Скиния поклонения и священники, которые совершали в ней богослужение, были Божьим заявлением всему миру о том, что избранный народ Божий – это святой народ, потому что их Бог – святой. Особое внимание в этих главах с 11 по 22 уделяется тому, что этот народ был избран, чтобы быть особым народом. Они были выбраны, чтобы стать другими. Слово «святой» значит «то, что принадлежит Богу». Эти люди принадлежали Богу, они были потомками Богу, говорит Писание. Говорили ли вы когда-нибудь своим детям, когда они уезжали из дома? А сейчас помни, кто ты есть, и помни, что ты – это отражение целой семьи. И своим поведением показывай людям, что ты принадлежишь мне. Вот что наш Небесный Отец в книге «Левит» говорит всему миру через скинию поклонения. В книге «Левит» записано, что Бог говорит: «Освящайтесь и будьте святы, потому что я свят. Вы принадлежите мне. Поступайте так, чтобы явить, что вы принадлежите мне». Покажите всему миру, что вы принадлежите мне. В этой части, с главы 11 по главу 22, записаны эти особенные законы, которые делают Божий народ особым народом, уникальным народом, избранным народом, святым народом. Здесь есть много законов о том, что употреблять в пищу, и законов просто обо всем. Но все эти законы приводят нас к одному слову, и это слово – святость. Люди, которые ощутили и пережили святость, это люди, которые принадлежат Богу. В главах с 23 по 25 мы видим то, что я называю служение. В еврейской вере есть очень много святых дней. Вы увидите, что это записано в первых 5 книгах Библии. Так как священники являлись теми, кто совершал богослужение во время этих святых дней, и это был священный ритуал, им были необходимы указания относительно этих святых дней и церемоний. Как вы проводите служение хлебопреломления? Молодому служителю необходимы указания, которые покажут ему, как это делать. В то время святые дни, такие как день Пасхи, были такие же священные для них, как день хлебопреломления или причастия для служителей в церквях в настоящее время. И поэтому в главах с 23 по 25 вы найдете указания священникам о том, как проводить священные ритуалы, которые должны были соблюдаться в святые дни. Когда вы доходите до этой части книги Левит, всегда задавайте себе вот какой вопрос. Что Бог хотел, чтобы священник помнил, когда Бог установил святой день как Пасху? Потом задайте себе вот какой вопрос. Почему Бог хотел, чтобы священники помнили это? У всех святых дней есть общая цель. Бог хочет, чтобы мы помнили о чем-то. Божий народ был склонен к тому, чтобы забывать. И Бог, конечно, знал об этом. Поэтому Бог установил святые дни и священные ритуалы, через которые Бог говорил «Не забывайте, делайте это и помните об этом». Я называю этот раздел служения, потому что святые дни и ритуалы описаны в главах с 22 по 25. Две последние главы книги Левит я называю «Капитуляция». Книга Левит, книга Второзакония и книга Иисуса Навина завершаются очень похоже. Эти три книги завершаются огромным, я имею в виду именно огромным призывом Божьему народу повиноваться Божьим законам и быть святыми людьми, такими, которыми они призваны быть. Они были освобождены и спасены для того, чтобы быть святыми. Призыв, который мы видим в конце книги Левит, делает эти последние главы этой книги очень динамичными главами. Моисей говорил, что он был косноязычен, или что он не мог хорошо говорить. Как автор Пятикнижия, в книге Левит и в конце книги Второзакония Моисей оказывается очень красноречивым. Некоторые из самых красноречивых проповедей были произнесены Моисеем. В книге Второзакония и в конце книги Левит мы находим великолепную проповедь, которая призывает Божий народ жить как святые люди, которыми они были созданы. Это завершает мой обзор или мое введение в книгу Левит. Я надеюсь, что эта информация поможет вам, когда вы будете читать книгу Левит. Это то, чего следует искать. Руководство священника было разделено на несколько частей. Когда вы смотрите на заголовки или на эти части в книге Левит, то я бы хотел указать на некоторые божественные благословения, которые вы находите даже в такой книге, как Левит. Например, посмотрите на первую часть «Жертвоприношение». В первых семи главах книги Левит вы найдете очень замечательные истины о том, как священникам было сказано приносить жертвы Богу. Например, когда согрешивший человек приходил в скинию поклонения, и он хотел получить прощение, то, как мы видели, когда изучали скинию поклонения, у ворот его встречал священник. Священник рассказывал ему о значении жертвы, которую согрешивший человек собирался принести. Давайте посмотрим в Писании, в книгу Левит, в которой рассказывается о том, какие указания были даны священнику и которые священник должен был передать грешнику. Было сказано, что согрешивший человек, который приносит животное для жертвы, должен возложить свои руки на голову животного. То наказание, которое заслужил грешник, было полностью оплачено смертью животного. Священник приносил в жертву животного перед Богом. Затем священник кропил кровью животного все стороны жертвенника, который стоял у входа в скинию собрания. То, о чем здесь говорится, можно суммировать таким образом. Согрешивший человек проходил через ворота скинии. Перед тем, как он подходил к медному жертвеннику, священник рассказывал ему о значении жертвы. В дополнение к своим другим обязанностям, священники также были учителями Божьего народа. Когда у Божьих людей возникали вопросы, то они всегда могли спросить священника. Тогда священник садился вместе с ними и наставлял их Божьим словом. Когда согрешивший человек приносил в жертву животного, священник говорил ему о том, что он должен возложить свои руки на голову животного. Когда грешник делал это, то животное становилось его заменой. Все грехи человека переносились на голову животного. Смерть, которую заслуживал грешник из-за своих грехов, претерпевало животное. Это было значение жертвы. Богословы называют этот сценарий «заместительное искупление». В Новом Завете апостол Павел объясняет смерть Христа как заместительное искупление, принимая во внимание 5 стих 21 главы 2 послания к Коринфянам, который говорит «Не знавшего греха, то есть Иисуса, Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом». Или, если мы посмотрим на 24 стих 1 главы 1 послания Петра, где Петр говорил «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо», вы можете увидеть, чему учат апостолы. Я слышал, что некоторые люди говорят, что заместительное искупление – это не библейское. Я просто расстраиваюсь, когда я это слышу, потому что заместительное искупление – это библейское. Изучение начинается в Ветхом Завете с Пасхи. Далее вы видите, это же учение в книге Левит, когда вы видите это в скинии поклонения. Это учение является фундаментальной истиной в Ветхом Завете. Новый Завет применяет эту истину по отношению к Иисусу. Пророки Ветхого Завета также применяют эту истину к Иисусу. Они знали о том, что придет Мессия, и они знали, что Мессия будет исполнением жертвоприношения животных. Пророк Исаия сказал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь Бог возложил на Него, имеется в виду на Христа, грехи всех нас». Это книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. Этот стих является очень замечательным стихом. Этот стих начинается и заканчивается одним и тем же словом. Это слово «все». Задайте себе два вопроса об этом 6 стихе 53 главы пророка Исаии. Верите ли вы в то, что вы входите во «все», о которых говорится в этом стихе, когда речь идет о том, что «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Допускали ли вы когда-либо, а вхожу ли я сюда? Я совратился на свою дорогу, я блуждал, я грешник. Я, как овца, верю, что это очень важная часть исповедания нашей веры в Евангелие Иисуса Христа. И также этот стих заканчивается словом «все», и вам следует спросить себя, верю ли я в то, что я вхожу в число этих «всех», о которых идет речь в конце стиха? Видите ли, первое слово «все» — это плохая новость. Все мы являемся грешниками — это плохая новость. Но стих заканчивается хорошей новостью. Господь Бог возложил на Него, на Христа, грехи всех, зло всех нас. Верите ли вы, что вы входите в число последних всех? Если вы верите, что вы входите в первые все, и вы также являетесь частью последних всех, то вы спасены. Вот то, во что вы должны верить, чтобы быть спасенными, заново рожденными христианами, как мы называем это сегодня. Это фундаментальные факты Евангелия, и они показаны нам в этой замечательной книге «Левит». Вы найдете, что на протяжении истории Израиля были такие периоды, когда вся нация грешила, и должно было быть покаяние всей нации. Священникам было дано указание, что если весь народ израильский грешит, не осознавая это, и делает что-то, что Господь говорил не делать, то в этом случае все люди были виновны. Когда они осознавали, что они сделали, они должны были принести в жертву молодого быка. Они должны были привести его в скинию, где руководители народа, а сейчас это очень важно, представьте себе нашего президента, представьте себе нашего премьер-министра, представьте себе руководителей страны. Так вот, эти руководители должны были возложить руки на голову животного и затем убить его перед Господом. Потом они должны были делать то же самое, что они обычно делали при жертвоприношении. Таким образом, священники проводили искупление, чтобы весь народ и каждый человек получил прощение. Представьте, насколько это было бы замечательно, если бы вся нация могла переживать за грехи свои, если бы вся нация могла переживать покаяние перед Богом, и каждый человек мог обретать прощение перед Богом. Это тот порядок, который представлен в книге Левит. Сейчас я должен оставить вас, но я хочу, чтобы вот о чем вы подумали. Верите ли вы лично, что вы входите в число этих двух всех, о которых говорится в 6 стихе 53 главы пророка Исаии? Когда Исаия говорит «все мы блуждали, как овцы», верите ли вы, что вы также входите сюда? Когда Исаия говорит нам хорошую новость, что Господь возложил на Своего Сына грехи всех нас, верите ли вы, что вы входите сюда? Я призываю вас ответить на эти два вопроса сегодня. Исповедуйте и признайте свою веру. В 6 стихе 53 главы пророка Исаии написано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь Бог возложил на Него, то есть на Христа, грехи всех нас». Задайте себе два вопроса. Верите ли вы в то, что вы входите в число всех из этого стиха, когда речь идет о том, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу? Возникала ли когда-либо у вас мысль: «И я также являюсь частью этого, и я грешник. Я совратился на свою дорогу, я блуждал, я грешник». Этот стих заканчивается хорошей новостью. Господь Бог возложил на Него, то есть на Христа, грехи всех нас. Верите ли вы, что вы входите в число всех, о которых говорится в конце стиха?
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Утреннее размышление. Вставать не хочется. Усталость или лень. Желания нет начать унылый день. Охоты нет подняться для работы. Сама себя я спрашиваю, кто ты? Кому еще нужна на этом свете? Ну как кому? Нужна, конечно, детям. Но это до поры, пока взращу их. А там уйдут, и время уврачует. Разлуки боль и пустоту заполнит. Как хорошо, что сердце зла не помнит и бережет лишь память о хорошем и облегчает этим жизни ношу. Да, я нужна еще, конечно, мужу, а он мне очень еще даже нужен. Мы много лет прожили дружно вместе. Мы как муки-крупицы в хлебном тесте. Смешались так, что больше не разделишь. Мы сжились, слились, мы друг в друга въелись. И есть еще друзей интимных круг, с которыми мы делим свой досуг. Родных и близких есть семья большая, похожая на птиц домашних стаю. И есть важней всего Отец Небесный, есть труд святой, и в сердце эта песня, которая поется непрестанно. О, я нужна! Скорей, пожалуй, встану, чтоб времени не тратить по-пустому. Пройдусь тихонько по двору и дому, закрою дверь и Богу помолюся. Душою в его слово углублюся, почувствую, как происходит чудо, как на меня, неведомо откуда, нисходит радость и желание жить, желание творить, служить, любить. Откуда-то приходит вдохновенье, я снова посвящаю на служение себя тому, кто к жизни водворил, и смысл, и путь, и цель душе открыл.

никогда, никогда. Что не год, то короче стезя, что не день, то я ближе к развязке. Но скорбеть не могу и нельзя под лучами божественной ласки. Каждый день провожаю закат, а на утро, как только проснусь я, не сверкает в 100 000 карат незакатное солнце Иисуса. Были скорби, и будут не раз звезды ярче в осенней ночи. Всемогучий печется о нас, он спасти нас от гибели хочет. Пусть уходят в былое года, мир в греховной купается тине. Никогда, никогда, никогда мой Спаситель меня не покинет.

желание. Я хочу, чтоб мой стих засиял, как алмаз, чтоб украсилось рифмой его семистрочье. Пусть гонимых друзей привлекает он очи, чтобы веры огонь в их сердцах не угас, чтоб на гору взойдя и возвысивши глаз средь безбожного мира, среди темной ночи, возвещали о правде они, что есть мочи. Я хочу, чтоб мой стих точно радуги цвет семицветьем порадовал Господу верных. Хоть устали они в испытаниях чрезмерных, но Христос проведет их через множество бед. Вечен, свят, нерушим Иисуса завет. Пусть стремятся, минуя житейские скверны, они к Божьей воде, как проворные серны. Я хочу, чтоб мой стих точно горный поток напоил истомленных в греховной пустыне, воду жизни найдя, чтобы к ней, как к святыне, бедный грешник приникнуть с надеждою мог. И, напившись, бежал, чтоб, не чувствуя ног, на растилище истины. Да не остынет его сердце, нашедшее цель в Божьем Сыне. Я хочу, чтоб мой стих пел, как скрипки струна, о любви Иисуса ни с чем не сравнимой, чтобы он укреплял членов церкви гонимой, пьющих чашу страданий за правду до дна. В этом мире дана жизнь нам только одна. Помоги не увлечься, Христос, целью мнимой. Ты есть истина, жизнь, Иисус, ты есть гимн мой.

горькая правда. Перед глазами женщина с малышкой в троллейбусе, когда вблизи я сел, заметил, плачет девочка, и слышу, сквозь плач, меня обманывают все. Кто мог так рано розовое детство мазком обмана в раз перечеркнуть? О, горькое греховное наследство! В неправде начинать свой жизни путь. Пройдут года, ложь отзовется эхом, к ней девочка привыкнет, повзрослев, и ложь свою она прикроет смехом, усвоив, что обманывают все. Нависла ночь над миром черной тучей, но истинные огни то тут, то там горят, где Бог в семье, там с детства правде учат, и правду постоянно говорят. Глаза в слезах о боли рассказали, и душу захлестнула мне печаль. В тот вечер я молился со слезами о всех обманутых. О, как их жаль!

В мире все прекрасно, как в мире все прекрасно. Лазурный свод небес, день солнечный и ясный, зеленокудрый лес, в ночи луны сиянье, благоуханье роз и тихих звезд мерцанье, и прелесть первых гроз, и ветерка дыханье, и пенье соловьев, и сладкое журчанье прозрачных ручейков, и в травке изумрудной красуются цветы. Ужель найти нам трудно Творца всей красоты?

страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без Тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

рожденное солнце. Мария, слышишь, небо ликует, на безграничных просторах вселенной ангелы петь.

Народы ему покорились бы в страхе, но грешным сердцам небеса недоступны, и дьявол влачил бы их души на плаху с клеймом приговора «Преступник, преступник». Конец положить владычеству злому он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому под своды пещеры прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

говорит Суши: «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

город Приморья, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал импиатор, решая, «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Уже старая, а знаю мало. Хочу сердечно поблагодарить тебя, сестра Анна, за подаренную подписку газеты «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Я многое почерпнула из этих изданий. Годами я уже старая, 75 лет, а о Боге знаю еще мало. Библию читаю, но понимаю не все. Читаю и думаю, что когда-то буду лучше в ней разбираться, если Господь продлит дни моей жизни. Память у меня уже не та, что была лет 20 назад. Два раза в день молюсь о тех, кто составляет эти издания для газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра». Молюсь о их семьях. Постоянно обращаю свое внимание на строчки, где написаны просьбы молиться за тех, кому очень плохо. Долго молилась о писателе, потом прочла и узнала, что он умер, а стихи у него были прекрасные и еще были бы новые, но Бог распорядился по-другому, и я знаю, что Бог ошибок не делает. Молюсь о тех, кто находится в местах лишения свободы. Молюсь о брошенных детях, а таких в нашем мире миллионы. Мир наш подошел к краю бездны, к гибели, так я думаю. Становится страшно жить. У нас в селе есть молитвенный дом, но молодежь не идет в него, а идет в ночной бар. Есть в селе магазин, где всю ночь торгуют водкой. Кто-то наживается, а родители этой молодежи плачут. Молодежь это о Боге слушать не хочет. Группа верующих у нас небольшая, 10 душ. Каждый четверг идет разбор Слова Божьего. Сейчас занимаемся разбором первого послания святого апостола Павла к фессалоникийцам. Очень интересно. Бога чтила всегда, о нем часто говорили и пели псалмы. Бабушка и я, 7-летняя, были эвакуированы из Москвы в октябре 1941 года в Казань. Маму не отпустили, она работала на мехзаводе номер 9. Братьев было 2, были взяты на фронт в первые часы войны. Старший брат умер от ран в 1943 году. Второй брат получил боевое крещение зимой 1943 года на Курской дуге. Такой больной и хромой, 4 инфаркта перенес и ушел в мир иной, в 1995 году. Война занесла нас в Сибирь. Бабушки и мамы давно нет. Обе были верующие, молокане. Из книг и разных записей ничего не сохранилось. Рады были, что сами живы. Я инвалид второй группы, но я обращаюсь к нашему Господу Иисусу Христу постоянно, и Он слышит меня. Я в этом убеждена. Не имея в сердце Бога, я давно бы оставила этот мир. Живу в совхозном домике. Нет ни водопровода, ни отопления. В зиму надо купить 4 тонны угля, 4 куба дров, уголь сыпать в сарайчик, а дрова порубить и все сложить, чтоб снегом не занесло. Заканчиваю свое письмо. Простите, что оно получилось таким длинным. Хотелось, чтобы кто-то узнал, как живут старые люди с Богом. Я разговариваю с ним за день 2-3 раза. Говорю с ним обо всем. Я радуюсь и верю, что Бог меня слышит. Но горя у меня было очень много. Было 3 зятя, остался один. У одного был рак желудка, молодой. Другому 26 лет, был сбит машиной. И все это надо было пережить. Без Бога было бы еще труднее. Простите меня за мои ошибки. Склероз меня стал мучить, руки дрожат.
остаюсь верная Богу, сестра во Христе Иисусе. Валентина Михайловна Якимова, Омская область, Россия.

«Я плод Христа страданий», — так слово говорит, «и все мое желание плодом достойным быть. Не кислым и не горьким, приятным в меру сил, чтоб не наружно только, а внутренне таким, созревшим, не червивым, чтоб радоваться мог мой добрый, терпеливый, святой и дивный Бог. Когда я что-то злое, недоброе несу, обрежь своей косою тебя, Господь, прошу. О, помоги во свете ходить мне пред тобой и быть в твоем завете и в чистоте святой. Друг с другом, чтоб в общенье и в духе пребывать, чтоб кровь твоя святая могла нас омывать. Не прятать в сердце гордость, неправду и порок, а исповедать вовремя, и ты простишь, мой Бог. Нина Ищенко, УСА.

Рассказ. Горевал за окном сентябрь. Блажен человек, которого вразумляет Бог. Иов, 5 глава, 17 стих. Прошло 2 месяца, как Тая овдовела. Ей было 37 лет, а без отца осталось 3 детей, из которых старшему исполнилось 14, младший пошел в 1 класс. А доченьке миновало 12. Супруг Таин ровесник, здоровый, работящий мужчина, сгорел от болезни века, рака, за несколько месяцев. Тая вышла замуж по любви. Молодые жили дружно, дорожили друг другом. Начали совместную жизнь во Времянке, в которой родился их первенец. У обоих родители были верующими христианами из Малакан, так что они с юношества были наставлены к богобоязненной жизни и свой семейный уклад строили в выстроенном своими руками доме. 3-я беременность у Таи была неожиданной и, выражаясь современным языком, незапланированной. Они только зажили в собственном доме. 2 детей только подросли, уже стали забываться бессонные ночи. Муж работал сапожником, не гнушаясь сверхурочной работой, хорошо зарабатывал. Можно было пожить уже и для себя, без лишних хлопот. А тут на тебе. Поэтому, когда у Таи на 8-й неделе беременности появилась угроза прерывания ее, она не сильно расстроилась, но скорую помощь пришлось вызвать. И вот тут-то в машине Тая вдруг поняла, что может лишиться беременности через врачебное вмешательство, а попросту говоря, через сделанный аборт. Она вспомнила материнский наказ о том, что это большой грех. Сама Тая выросла в семье, где было 9 детей. Тая не на шутку встревожилась, постановая в машине на каждой кочке от усиливающихся болей в пояснице. И решительно, будучи еще не обращенной христианкой, с верой взмолилась Господу, чтобы на все была Его воля, и что это дитя она отдает в Его руки. В больнице все так и произошло, по Божьей воле. Из-за другого экстренного случая ее оставили под наблюдением до утра. В течение ночи у Таи прекратились боли и другие симптомы нарушения. Она наотрез отказалась от врачебного вмешательства и под расписку ушла домой. В положенный срок у нее родился сыночек, младшенький, а значит, как водится, любимец и баловень семьи. И вот сейчас, спустя 2 месяца после похорон мужа, Таю охватило невыносимое отчаяние. Уже прошли 1 дни после потери, когда она была окружена родителями, многочисленным родством. Она еще не свыклась с мыслью, что рядом уже никогда, никогда не будет любимого человека, не будет его дыхания, его прикосновения, трепетного внимания и бережной нежности. Только теперь в ее сознании всплыло это страшное слово «никогда». Огромные черные буквы в своем жутком значении заполнили всю ее. Слезы текли по лицу, а так как дети были в школе, то Тая дала им волю, рыдая на весь дом и призывая имя любимого. Вместе с ней за окном горевал сентябрь. Серое небо, молчаливо и угрюмо, созерцало страдания молодой женщины, метавшейся по комнате, и по-своему пыталась успокоить ее, постукивая крупными дождинками в стекла. На пике ее эмоционального напряжения к ней отчетливо пришла мысль покончить с собой. Извечный губитель и враг человеческих душ хотел воспользоваться
минутной духовной немощью вдовы. Вкрадчивый голос настойчиво нашептывал, что ей такая жизнь не нужна, и что троих детей она не поднимет. В голове застучало: «Скорей, скорей, пока не пришли дети!» Но как это скорей осуществить? Тая вновь заметалась по квартире. Слез уже не было. Пришло решение прекратить свои страдания. Но только как? Серое небо не просто наблюдало за ней безмолвно. За его плотным облачным покрывалом скрывалась чистая, сияющая обитель Всевышнего. Он дал обещание сироты и вдовы не оставить, и был верен в этот час и для Таи. Ее взгляд задержался на толстой родительской Библии. Она редко ее читала, но дорожила ею, как семейной реликвией. Тая ухватилась за Библию, как за спасение, и опустилась на диван. Память подсказала теплоту, преданность и любовь родительского очага, когда по вечерам собиралась за столом их большая семья, и папа вслух читал из этой Библии. Счастье беззаботной жизни в дружной семье охватило ее, а Бог уже открыл перед ней пятую главу книги Иова. Глупца убивает гневливость, и неосмысленного губит раздражительность. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника, — медленно прочитала Тая. Она, осмысливая до конца, несколько раз прочитала это место. Таю молнией пронзила мысль: как это ее детей будут бить, и не будет заступника, а она-то где будет? Как же ей, матери, не защитить своих осиротевших птенцов? Она представила младшего сынишку-первоклашку, маленького, белобрысого, с тоненькой шейкой, такого беззащитного и бесконечно любимого. Эту крошку, на которую могла посягнуть жестокая чужая рука. «Да не будет этого вовек!» — громко сказала Тая и решительно поднялась с дивана, чтобы идти сражаться с неведомым врагом. Материнский инстинкт защищать, кормить, поить своих детей снова был с ней. Но только ли инстинкт? Ведь сам Бог был с нею. Несколько строчек Священного Писания оказалось достаточно, чтобы переменить ее образ мыслей. Тая посмотрела на часы и ахнула. «Скоро придут дети, надо спешить с обедом». Она помчалась на кухню. Пришедшие со школы дети вовремя были накормлены, обогреты не только горячей пищей, но и горячей материнской любовью. В каждом из них она угадывала черты ушедшего из жизни любимого, дорогого человека, и от этого любила своих детей еще больше. На другой день к Тае пришел встревоженный брат умершего супруга и спросил, что с ней было вчера. Тая удивительно посмотрела на него. Верующий брат сказал, что у него вчерашним днем было сильное побуждение молиться за нее. Тая, с трудом сдерживая слезы, рассказала ему, как она едва не погубила свою душу и не осиротела детей окончательно. Слава Богу, что он усмотрел в лице брата молитвенную помощь. Они вместе открыли спасительную пятую главу книги Иова и прочитали ее полностью. И то, что они прочитали в конце главы, с точностью было исполнено в тайной жизни. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно,
и отрасли твои, как трава на земле. Тая безопасно живет в своем шатре, в доме, выстроенном руками мужа. Живет самостоятельно, управляясь по хозяйству. Трое ее детей, которых она так боялась растить без отца, как то самое семя, выросли, получили образование, обзавелись своими семьями. У Таи 8 взрослых внуков, из них только младшая внучка – студентка, а остальные – с законченным высшим образованием. Растет очаровательный правнук, последний сыночек, всегда рядом с ней, потому что живет по соседству. Она окружена заботой и любовью. Сама Тая пребывает в доме Господнем, посреди храма Его, прославляя Творца, и благодарит Его за непреложное обетование не оставить сироту. Молится Тая за своих детей и их наследие, как когда-то молились ее родители. Людмила Черникова, Россия.

не оглядываюсь назад. Очень болит сердце за тех, кто еще не познал любовь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Уверовала я недавно, 12 декабря 2004 года, мой день рождения свыше. Ни разу не оглянулась назад, в прошлое, потому что оно было грязным и полным греха. Я благодарю моего Иисуса, что Он простил мне все. Мои родные еще не знают такой радости, но я верю, что Господь силен достичь и их сердец. Когда Господь меня побуждает, я говорю, свидетельствую им. Хотелось бы, чтобы мои родители, которые воспитали меня, и я благодарю их в любви и в строгости, тоже стали его чадами. Может, через свидетельство других их сердца растают? У Господа много милости и терпения, у Него свои пути. Я верю, что Дух Святой уже работает в их сердцах. Выписываю ваше издание для родителей. Людмила Бунк.

Наши не писатели. А к бабкам я не пошла. Болит душа и слезы на очах. Но, друг, благословения ты помнишь, как часто Бог нас горе выручал, как многократно Он являл нам помощь. Хочу поделиться случаем из моей жизни. Однажды я тяжело болела, воспаление седалищного нерва. Лежу прикована к постели, ни ходить, ни вставать, ни повернуться, боли ужасные. Проходит неделя, вторая, третья, и так месяц прошел. Все это время, конечно, молилась, постилась, просила Господа об исцелении, но при этом забыла о Божьем обетовании, которое оставлено для нас в Священном Писании. Господь присылает ко мне сестру из другого города, которую я не знала, но она приехала с желанием проведать меня. Когда мы беседовали, сестра спросила: «А вы использовали Божье обетование, записанное в 5 главе послания Иакова? Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Я ответила, что забыла даже об этом. Тогда сестра поделилась случаем из своей жизни. Заболела у нее нога, болезнь в народе рожей называют. Пошла сестра в больницу. Врачи сказали: «Мы такую болезнь не лечим. Обратитесь к бабке, она вылечит». Сестра ответила: «Я верующая, и мой Господь запрещает ходить к бабкам, ворожеям, гадателям. Лучше я

умру, но к бабке не пойду». Пришла к братьям в церковь и попросила, чтобы над ней помолились по Слову Божьему. И если Господу угодно будет, Он исцелит. А если нет, то пойду к Иисусу, и Он не осудит, что я оставил обетования для вас, а вы не воспользовались ими. И когда братья помолились над ней, то Господь исцелил сестру. Тогда я тоже призвала братьев-служителей, которые помолились надо мною с постом, и Господь милосердный очистил меня от всех грехов моих, исповедалась перед ними, и произошло чудо. Я сразу же получила исцеление. Это было воскресенье, после утреннего собрания, и уже на вечернем собрании я была в Доме Божьем. Какая это была радость! Я и мои братья и сестры благодарили Господа и радовались вместе со мной. Господь хранит меня до сего дня в Своих руках, дает еще силы и здоровья трудиться для Него. Христос заботится о больных, и мое сердце расположил нести такой труд, посещать больных, прикованных к постели, которые не имеют драгоценной возможности быть в Доме Господнем. Вот с этой газетой «Забытый алтарь» и сестрой я прихожу к ним. Мы вместе читаем, молимся, поем, славим Бога нашего. Часто на их лицах вижу слезы благодарности за ваши такие нужные газеты, которые являются поддержкой в нашем порой нелегком христианском пути. Конечно, больные нуждаются не только в духовной помощи, но и физической. Я благодарю всякий раз Господа за то, что Он поднял меня, чтобы я могла помогать другим. Пользуясь случаем, хочу обратиться со словами благодарности за полученные газеты и журналы. Последний раз я получила газету за ноябрь 2007 года. Но очень хочется верить, что это не было в последний раз. Я молюсь уже некоторое время, чтобы Господь расположил чью-то душу поучаствовать в моей нужде, так как получаю небольшую пенсию и не имею возможности выписать сама. Еще скажу, что моей дочери Господь подарил хорошую память. Она читает также эти издания и понравившиеся рассказы, выучивает наизусть и назидает верующих в нашей церкви, да и в других церквах. Очень хочется, чтобы в новом году «Забытый алтарь» и «Сестра» могли бы наполнять радостью не только меня, но и всех тех, кто окружает меня. Да благословит вас Господь и в дальнейшем, дарует крепкое здоровье и желание трудиться для Него. А нашему Господу, который может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, Ему слава во все роды, от века и до века. Любовь Скуматова, Украина.

По сей день хочу написать вам о моей маме. Ее зовут Нелли Дик. Она добрейшей души человек. Всегда спешит на помощь людям. В юности она приняла крещение и через всю свою нелегкую жизнь несет искреннюю веру в Иисуса Христа. Как и многие дети войны, пережила все трудности того страшного времени, болела туберкулезом, но уповала на Бога, и Он протягивал ей руку помощи. И по сей день моя мама служит нашему Господу. Она уже давно пишет стихи. Может, кому-то они помогут в жизни. Паулина Малимоненко.

Иисуса я люблю. Я рада, что в те юные года услышала я громкий зов Христа. На зов Его ответила тогда, впустила в сердце доброго Творца. Теперь ликую и пою. Иисуса крепко я люблю, ведь Он родился для меня, и этим успокаиваюсь я. Хоть было трудно мне порой, но знала я, Христос родной, Он за меня все сам решит, и мне не страшно в мире жить. Нелли Дик.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытая».